такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: Бим радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани. Я отец.

по чувствам играли так тонко. Это чувство или просто нейронка? Перед сном нас обнимет, как дети мам. Одинокая онлайн-эстетика. Вот такое вот мы поколение, потерявшееся в интернетиках.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал БИМ Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

0: Бим-радио. Первое в Казани.
1: Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.
0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на Бим-радио.
0: Бим-радио.

Казань – лучший город мира. Да что там мира? России. Бим-радио. Первый.

Вещание осуществляет СМИ радиоканал Бим-Радио. Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер FS77-787-20 от 30 июля 2020 года. Регистрирующий орган Федеральная служба по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций. Информационная продукция, распространяемая на радиоканале, предназначена для детей старше 12 лет.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, ну вспомнишь, болела и хуже, и ведь заживала. Но время отпустит, уже проходило, уже забывала.

такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио.
0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим-радио представляет вечеринку «Вечер Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на Бим-радио. Это

0: Атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Санремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
1: Реклама на BIM-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

Мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Реклама на Бим-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Объявление.
2: На плантацию ромашек требуется... Не требуется. Требуется... Не требуется. А нет, все-таки требуются хорошие работники.
3: Вот как смешно было, да. Все у Шепелявых.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. Алена, да.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебе тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: без возрастных ограничений. В мире интересного.
1: Когда люди слышат о самом сухом месте на Земле, то сразу думают о какой-нибудь пустыне. Но на самом деле таким местом является Антарктида. Здесь не было дождя уже почти 2 миллиона лет.
0: В мире столько всего интересного.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио. На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от Улман. Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226 93 45. Крутовская 20.
1: Ваш секрет.

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти парке!
4: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти парке!
5: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
6: Небольшоричев, НА, 0+.
7: Position number one.
8: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы, ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане утвердили почасовые ставки оплаты труда для педагогических работников, задействованных в развитии олимпиадного движения. Размеры почасовой оплаты дифференцированы в зависимости от квалификации педагога и вида выполняемых работ. Разработка и проверка олимпиадных заданий, проведение учебно-тренировочных сборов. За год рынок посуточной аренды Казани вырос на 14%, что связано с активным жилым строительством. Наибольший прирост предложения в авиастроительном, Вахитовском и Кировском районах. При этом спрос вырос в авиастроительном и Вахитовском районах, но снизился в Московском и Советском. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.
0: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
3: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
4: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ».
5: Фарид,
6: Мими тоже сильно сагандым. Я же соскучился по тебе очень.
5: И не говори.
6: Выходной, Ларут, ты? Тебя рядом не было, ходил там, туда-сюда.
5: Туда-сюда, сюда-туда.
6: Я, конечно, время классно проводил просто. Но скучаем еще. Слушайте, наши тоже. Вы по нам соскучились или нет? 7-9-2-7-2-4-2-102-8.
5: Ну что, напишите. Кто не знает, друзья, Минсины Шунды Саганды переводится, как я так по тебе соскучился.
6: Я так по тебе соскучился, действительно. Знаете, вот иногда так бывает. Посмотришь, да, что-то вот про деревню, посмотришь и вспоминаешь свою, и знаешь, вот прям так хочется вернуться в деревню, чтобы бабушки, дедушки еще живы, чтобы ты с ними там раз.
5: Все молоко свежего такое из-под коров, прям раз в кружку, да-да-да.
6: Вообще все вот, ну, эх, ребята, в общем, не знаю, хочется что-нибудь такого. Но мы с вами находимся здесь.
5: В городе.
6: Вот здесь у нас тоже неплохо, как говорится. У нас как минимум есть кондиционеры.
5: Секундочку,
6: да. Такие недели начались, что у нас тут жарко. Я уже в тапочках пришел сегодня.
5: Тоже, смотри.
6: Я тоже в тапочках, оказывается.
5: На босу ногу.
6: Босоногий мальчик в тапочках ходил. Босоногий на мальчик, потом грибочек свой лечил. Такие вот песни могут быть, поэтому это везде прям босиком не ходить, в тапочках ходить.
5: Везде не надо, точно.
6: Конечно. Ну, и такие вот невероятно полезные советы, житейские, медицинские, не только, вам дает лучший утренний шоу на планете Земля под названием «Утромены». Доброе утро.
5: Хабита.
6: Понедельник, и сегодня мы начнем с новшества. У нас сегодня появится новая игра. Игра это будет 7.30 для детей с... Точнее, нет, для родителей с детьми.
5: Кстати, да, новая игра совсем.
6: Поэтому, да, если вашему ребенку от 5 лет до...
5: 15 лет,
6: то вы вместе, вот родители, дети будете участвовать. Будем задавать вам вопросы. И такое разыграем. В общем, об этом чуть попозже.
5: В этом часть самое главное, да?
6: Да, 7.30, реально. Поэтому вы там далеко не уходите, ладно? Поближе стойте к приемничкам, да? Вы в курсе, что если близко к приемничку стоять, то телефон дозвонится до Бим-радио, то, скорее всего, вы дозвонитесь намного быстрее. Вы в курсе, нет, это вообще знали? Я просто только что это придумал. Кто-нибудь проверит? Очень интересно проверить, это работает или нет. Так, а кроме того, у нас сегодня, ну, как всегда, мы будем много общаться, много новостей. Сегодня также у нас утромания в ближайшее время, в конце этого часа. И не забывайте о том, что у нас сегодня точно так же еще будет историческая справка и музыкальные выборы.
5: И выборы тоже будут.
6: Все разного. А, ну, кроме того, сегодня вот 18 числа у нас сегодня бизнес-рубрика придет.
5: Да, вот. Эльвир Шрафик придет.
6: Ой, вообще, ждем не дождемся.
5: С кем-то опять.
6: Плотный график у нас сегодня, поэтому мы пойдем готовить историческую справку. Кто для вас сегодня работает после выходных? Красивый, загоревший. Если вы за соцсетями Фарид Галимова следили, то видели, что он траву косил.
5: Да, вчера вот. Я прям там скосился весь.
6: Вообще, потом он...
5: Под песнеров.
6: Да. Красиво вообще, да. Только вот уже... Куда это? Уже газон косилки все, понимаете, везде. Там невероятно мощно.
5: Там вот так идет.
6: Там... И пошел вот так.
5: Да, электричество только у меня. Ну ладно.
6: А, ну извините. А ты вот машину под газонокосилку электрическую выбирал, ну, или, ну, наоборот?
5: Заводится так.
6: Ну, пока так, да. Что там?
5: Честно, я сейчас хочу уже бензиновую.
6: Ну, есть такое дело.
5: С этим проводами бегать я замучился.
6: Да, это есть. Я тоже вот мучаюсь. У нас в родительском доме тоже электрическое. Тоже ходишь, мучаешься. Провода
5: тянешь. Провод, да. Вот это, вот, только вот в этом учении, на самом деле. В общем,
6: надо эту сеть проводить, как у троллейбуса, и ходить просто потом. Колготки на голову, раз туда, закинул провода, и все.
5: Не, как эти, помнишь, машинки были, которые в этом парке Горького?
6: Зацепился, пошел.
5: Сеть такая наверху.
6: Сетка рабица еще никогда не была такой полезной. Дамы и господа, пойдем, все, историческую справку для вас готовим. Всем доброе утро, без машин, мы начинаем решить, погнали!
7: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
8: Реклама на Бим-радио.
9: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
10: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
11: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
12: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
13: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
15: Лента.
16: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс».

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130-0+.
2: Спонсор игры «Утромани» на БИМ-радио. ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
3: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16-3.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2 930 800 0+.

0: просто позвонила своему бывшему и сказала:
1: «Зая, я такая белая, забери меня отсюда».
2: Это какой-то...
3: А вот этого не надо, не надо.
2: Соусы пилявые,
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Историческая справка.
7: Дамы и господа, сегодня 18 мая, май стремится к завершению, и потихонечку-маленечку с вами мы тоже стремимся к завершению весны и переходу к лету, хотя, как по мне, лето уже наступило.
8: Да, ну смотри, начнем, давай, знаешь, какое с исторического события, которое вчера произошло.
7: Ну-ка, ну-ка.
8: Акбарс сравнял счет финальной серии. Счет 2-2.
7: Молодцы! Молодцы!
8: Да.
7: Шайбу! Шайбу!
8: А то они одну игру проиграли, первую домашнюю, да. Вторую все-таки выиграли.
7: Молодцы, вообще да. Нет, очень радостно.
8: Теперь в серии 2-2.
7: Очень драматично, они там забивали, я видел. Ну, общем,
8: ой, вообще, там такие старались. Голы были. Ну, завтра игра, уже там.
7: Все, а завтра они, получается, а там, это где, напомните, пожалуйста?
8: Ярославль?
7: Ярославль, точно, Ярославль вообще. Ну что ж, раз будет игра в Ярославле, наши слушатели, которые знают Ярославу, вот теперь думайте, за кого вы там. Итак, сегодня у нас первый же праздник, день Балтийского флота ВМФ России.
8: Ого!
7: Поздравляем всех. 1703 год. Флотилии из 30 шлюпок очень аккуратно. Вот это сейчас да. Очень хорошо.
8: Под командованием Петра Первого.
7: Да, еще солдатами Преображенского и Семеновских полков Петр Первый. Они одержали свою первую победу. Северная война. Два шведских корабля они захватили в устье Невы. И во знаменование победы даже изготовили особые медали, на которых нанесли изречение императора. Небываемое бывает.
8: О, ничего себе.
7: Да, он произнес это после сражения. И солдаты, естественно, аплодировали его, подкидывали очень сильно. Так, подкидывали.
8: Это,
7: подкидывали.
8: Мне кажется, вот это, понимаешь, есть пословица про вот это, впихнуть что-нибудь там.
7: Да.
8: Оттуда произошло, мне кажется.
7: Да, это то же самое. Это после первой брачной ночи. Он говорит, впихнуть невпихуемое, возможно. Сказал двухметровый Петр Первый. Вот. Жена почему-то плакала. Ладно. Дальше. Ох, Маргарита Тихоновой сегодня не хватает.
8: Да, мы бы ее поздравили. Маргарита, если нас слышишь, мы тебя поздравляем.
7: Наша дорогая, наша любимая соведущая. Международный день музеев сегодня.
8: Оказывается, он основан в год моего рождения.
7: Вот да ты что?
8: Да.
7: В 77-м.
8: Главное культурное событие, да, основано в 77-м году.
7: Мы поздравляем всех, кто... Ребят, я вот честно скажу, если вы думаете, что музей это скучно, это вот просто ходишь там, это намного все интереснее. Это вот особенно... Ну, мы что можем сказать? Про Эрмитаж Казани, конечно, мы скажем.
8: Да.
7: Музей-исповедник Казанский Кремль.
8: Стоит сходить, ребят, стоит.
7: Центр Эрмитаж Казань обязательно, которым руководит Маргарита Тихонова. Ну и, ребят, сходите. Вы что, это интерактивно, это интересно. Там ишки, там можно портреты свои сделать. Там можно... Сейчас, вот, по-моему, Юсупова продолжается выставка. Если даже не Юсуповых, обязательно сходите. Это совсем другая история. Это все очень современно, очень классно.
8: Мало того, ребят, они даже в каждом зале, у них даже аромат каждого зала. Помнишь, они нам...
7: Есть, до сих пор есть такое, да. Это у них из... Даже так, давайте я вот так скажу. Когда были импрессионисты, мы стояли возле картины. Я говорю, подожди, это оригинал. Там огромная картина. Я говорю, это оригинал. Она говорит, я не буду говорить, какая картина. Я говорю, так это сколько стоит? Она говорит, ну, несколько миллиардов. Да. Я такой, что?
8: Что?
7: А это прям оригинал. И вы просто стоите рядом, во-первых, с 18 веком, на секундочку. И, во-вторых, ну, я просто удивлен был, что я могу коснуться вещи, которые, во-первых, стоят так дорого. Во-вторых, это еще...
8: Стоишь рядом с кучей денег, получается.
7: Да, конечно, невероятная очень история. Так, далее, значит, ну, давайте скажем, потому что это очень важные события тоже. Всемирный день вакцины против СПИДа такая существует. Вообще привлекают внимание, конечно же, к проблеме разработки вакцины против ВИЧ, СПИДа. Сейчас, на сегодняшний день, да, несмотря на все стереотипы, надо быть современными, надо знать, что это сейчас не такая, ну, то есть это, конечно же, это проблема, но намного легче в этот 21 век живется людям с таким заболеванием и диагнозом, их бояться не стоит, да. Естественно, вот, но они, конечно, обычно рассказывают о своем статусе, особенно если вы там с человеком отношения строите и так далее, но в любом случае случае надеемся, что когда-нибудь эту заразу победят, и все будет хорошо, и людям что-нибудь, какой-нибудь укольчик сделают, и все, и человек будет дальше ходить спокойно.
8: Но предохраняться не забывайте.
7: Обязательно. Напоминаю вам. И проверяется. Тоже не забывайте. Бесплатные дни, анонимные тоже бывают. Из веселых праздников сегодня день розовой пантеры.
8: Да. Сегодня день рождения майского жука.
7: А то... Да, кстати, удивительно. Он выглядит устрашающе, хотя считается предвестником удачи и везения. Он же живет несколько дней буквально, чтобы зародить новую жизнь и где-то упасть и засохнуть. Ну, да. Вот всегда же вот удивительно.
8: И так много бы недавно летал вообще.
7: Да, вообще. И день без грязной посуды еще сегодня. Вот, поэтому давайте. Кстати, у меня такой вопрос. Те, кто не любит мыть посуду, вы пользуетесь таким лайфхаком? Я иногда просто беру, например, завалялся после посиделок одноразовая посуда.
8: А, такой?
7: Ты просто одноразовую посуду все наложил, поел, выкинул, такой довольный, ничего быть не надо, красота какая.
8: Самый классный лайфхак, Альберт, это посудомойка.
7: Ну, понятное дело, это что-то на богатом уже все, извините.
8: Да нет.
7: Сначала квартиру себе куплю, потом первым делом поставлю там посудомойку. Ну или женюсь. Ой, какой отвратительный сексистский выпад сейчас был с моей стороны. Ну-ка. Шучу. Обязательно, обязательно будет посудомоечная машина. Никто в моем доме посуду руками быть не будет. А, кроме меня, видимо. День Конституции. Так, подождите. Чего? В разных странах тоже праздники. В Туркмении День Конституции государственного флага. В Канаде День Виктории. Это в честь английской королевы Виктории, родившейся в 1819 году, 24 мая.
8: Угу. Вот, в Сомалиленде сегодня День суверенитета. Что за Сомалиленд?
7: Ну вот, и не надо нам, значит. Австралия. День маршмеллоу. Короче, вот эти вот зефирки, я не знаю, и сейчас их продают наборами для костра, прям с палочками.
8: Уже зефир, с палками сразу?
7: Да, ну, есть прям большие такие пакеты. Протыкаешь над углем или над костром немножко подержал. Да,
8: он так карамелизирует сверху. Так.
7: Вообще, это, внутри так... горячий, мягкий. Снаружи это карамелизация. Это вообще, конечно, если честно, прям такая сахарная кома, если честно. Ну, Фарид даже в обморок упал. Ничего себе.
8: Сахарный ком упал.
7: Тьфу-тьфу-тьфу.
8: Что сюда, не говори.
7: Микрофон заплевал. Вот. Ну, а у нас народный календарь. И сегодня, Арины, радуйтесь, ваш день сегодня. Арина Капустница!
8: Или Арина Рассадница еще.
7: А вообще, на самом деле, это в честь...
8: Что-то рассаживать тогда.
7: Сейчас, подождите. Сейчас рассажу там. 18 мая на Руси вспоминали святую Ирину Македонскую. Ну, или Арину по-другому. Оттуда же появилась в народе. Вот. Ну, во-первых, в народе Арина Капустница, рассадница, потому что в этот день крестьяне высаживали рассаду капусты в огороде.
8: Да, основная жизнь работы дня – перенос хрупких ростков в открытый грунт.
7: А самое-то главное – по краям грядки сеяли крапиву, чтобы защитить растения от вредителей и нечистых сил. Капуста, потому что была важной частью рациона, потому что ее можно было, будь здоров, можно
8: спасибо.
7: Было...
8: Спасибо, от крапивницы, видимо, защищали.
7: Ну, смотри, из нее варили щи, делали закуски, вторые блюда, пироги, тем более ее еще для заготовок же можно засолить, и все, и на всю зиму у тебя есть еда ферментированная, что не... Ну, вы подумайте, вот насколько наши предки были молодцы, ферментированную еду употребляли, понимаете? Это же очень полезно для микрофлоры кишечника. Знали,
8: тогда
7: что-то.
8: Тогда уже знали, представляешь?
7: Да, но они, скорее всего, не подозревали даже о том, что это полезно, но тем не менее, вот это все тогда это и было. Если посмотреть по приметам этого дня, давайте посмотрим. Если собака уснула на спине, значит, она храпеть, наверное, будет.
8: И еще... Если она мопс.
7: Мопс в любой точке планеты и в любом положении храпит. Собака уснула на спине, не за горами, солнышко и теплая погода.
8: Там, смотри, если кошки или птицы активно пьют воду, к ненастью и осадкам. А мне кажется, а мне думаю, просто сушняк.
7: Да забухали, понятное дело. Да. Валерьянки опились, алкоголь вредит здоровью. Вот, а валерьянку тоже только с врачом назначайте, просто так не пейте. Ну, а мы пока перейдем к историческим событиям этого дня и переместимся в 839 год, без тысячи, просто 839 год.
8: Как далеко-то?
7: В летописи впервые в этот год, без тысяч, еще раз, 839 год, упоминается русское государство впервые в летописях именно в этом году. Имейте в виду. В 1724 году, да, резко мы перемещаемся. В 1724 году в России короновали императрицу Екатерину II.
8: Первую.
7: Простите, Екатерину I, потому что я задумался о том, что короновали. Вот как ведь забрали себе вот эти бандитские элементы?
8: Да.
7: Они себя называют воры в законе, они коронацию забрали себе. Так же они называют.
8: Ну да.
7: Когда и вас
8: инициируют. Когда коронуют, да.
7: Да, когда коронуют. Вот. Это смешно звучит в контексте, представляете? Екатерину I короновали. Вот, и она стала Екатерина Питерская.
8: Ой. А вот вторая Екатерина, смотрю, в 1780 году специальным рескриптом окончательно утвердила герб Санкт-Петербурга. в красном поле два серебряных якоря, положенных крестом, и на них золотой скипетр.
7: Вот красиво, конечно. Скипетры вот эти вот очень красиво. Державы, скипетры потрясающие. 1787 год. Мастера из Тулузы изобрели гравировку по стеклу. Всех сильно удивили, что, оказывается, можно в стекле что-то делать. А, в 1804-м Наполеон превозглашен императором Франции.
8: Угу. Вот, тот да, самый.
7: Ну, очень много слуг было. Главное, чтобы он не размяк, не размяк. Вот так вот говорили. Сейчас он должен, подождите. Сверху крошку надо посыпать. Ну, да. Ну вы поняли, отсылка. Наполеон это тоже.
8: Смотри, только с тобой говорили сегодня про газонокосилки. 1830 год в США начато промышленное производство первых газонокосилок.
7: Ой, да это еще ладно. В 1888 году в США появились граммофонные пластинки. Первые, представляешь? А до этого...
8: А у нас он же стоит там.
7: Да, у нас, кстати, реально механический
8: патефончик.
7: Патефончик.
8: И работает, кстати.
7: Да, кто на экскурсии на Бимраде ходит, у нас экскурсии есть. Вы в курсе, у нас есть экскурсии вообще? У нас там такое показывают. Вы что, с детьми, с взрослым интересно будет. В общем, приходите, там еще прямой эфир выходит, и запись вам будет. Так, далее, смотрите. В Севастополе в 1886 году спустили на воду первый русский стальной броненосец Чесма. Или Чесма.
8: Чесма, наверное.
7: Вот Чесма.
8: А, нет, Чесма, правильно. Чесма. Вот есть, да.
7: Супер, отлично.
8: Эскадренный броненосец Черноморского флота второй серии из 4 кораблей типа Екатерина II.
7: Вот, пожалуйста. В 1927 году американская актриса Норма Толмадж случайно оставила отпечаток ступни на еще мягком асфальте. Возможно, там же вы можете найти господин Тарантино. Такая вот отсылочка. Так в Голливуде появилась аллея отпечатков кинозвезд.
8: Вот эти звезды. Мы такие отпечатки тоже оставляли, когда асфальт делали в детстве.
7: Асфальт, мокрый, как мои глаза. Далее, значит, смотрите. В 1974 году Индия стала 6-м государством, обладающим ядерным оружием. Тогда все стремились к этому, естественно. А в 1958 году на 11-м Каннском кинофестивале «Золотой пальмовой ветви» удостоен советский фильм «Летят журавли». Режиссером был Михаил Колотозов. Вот, легендарное кино, 18+, ну, на всякий случай говорю, обязательно посмотрите, все будет прекрасно.
8: Ну, это величайший фильм, конечно.
7: Ну, а в 2005 году стартовало производство автомобилей «Лада Калина».
8: Опа-на.
7: Здравствуйте, как ваши дела? Вот, а «Калина» потом, естественно, переросла в «Гранту», потому что база та же осталась, база «Десятки» переросла в «Приору». Именно поэтому мне всегда в «Приоре» тесновато, потому что база «Десятки» мне маловато. А вот я поэтому на «Гранту» первый раз садился, потому что очень уж сильно мне было по душе, что происходит.
8: Да, а за это время китайцы уже улетели, можно сказать, по автомобилям в космос.
7: Да, есть такое дело. Когда-нибудь и на нашей улице будет праздник, ребята. Да. Или нет, не знаю. Но то, что АвтоВАЗ с нами навсегда, это, я думаю, очевидно. Так, а далее, значит, давайте посмотрим, кто родился в этот день.
8: Ну, величайший человек родился в этот день.
7: Ну-ка.
8: Омар Хайям.
7: О, это персидский, таджикский поэт, математик, философ 1048 года рождения. А далее, значит, последний император родился в Российской империи. 1868 года. Николай II, который подозрительно похож на Дмитрия Анатольевича Медведева.
8: Да, есть сходство, есть.
7: Вот, дать Николай,
8: реинкарнация такая.
7: Дать Николаю II телеграмму. Ну, что интересного писал бы? Ах вы, европейцы.
8: Дать ему планшеты.
7: Да, да, было бы интересно. Так, далее, значит...
8: Певица Сандра родилась в этот день, кстати.
7: О, да.
8: Замечательная певица такая. 62-го года рождения она. До сих пор поет.
7: Продолжаю вот по певцам и певицам. Солист группы «Астуди» родился в этот день.
8: Да, Батархан
7: Шукенов. 1964 году.
8: К сожалению, не стал его, да.
7: Я недавно видел, по-моему, у господина Агутина.
8: Да, он был на его... Да, был на его могиле, говорит, пришел к другу, все так.
7: Да, очень его не хватает, пишет. Это там много, на самом деле, кто из наших помнит, ездит и об этом рассказывает в своих соцсетях. Так, далее, кто все еще с нами по одной планете?
8: Можете что-нибудь из его репертуара споем?
7: Если я вспомню, то с удовольствием.
8: Нелюбимая ждет тебя.
7: Вот я вот, к сожалению, мало знаком с творчеством Батархана Шукенова.
8: Ну, это студия же.
7: Ну, я понимаю, первый, надо посмотреть. Ну, ладно, давайте посмотрим. 69 лет Михаилу Крету, немецкий музыкант, лидер проекта «Энигма». А, кстати, у нас в гостях он бывал.
8: Нет,
7: же?
8: Не он был, у нас был другой, у нас был солист.
7: А, точно. Но в любом случае, часть группы «Энигма» у нас в гостях недавно буквально тоже была.
8: Я привозил.
7: Вот, да, спасибо большое Фариду. Он, как всегда, да, просто привез «Энигму» к нам в студию. Представляете, мы тут сразу, тут такой чуть не начал. Он как начал петь, мы тут все сразу раздеваться начали. Какая-то магия! Далее, значит, ну...
8: Ну, смотри, кто родился сегодня. Алина Загитова.
7: Опа, 24 года.
8: Да, в 2002 году родилась. Красивая, молодая.
7: Чемпионка Олимпийских игр, да, красавица. Молодец вообще, да, супер. Завидная невеста. Виталий Корниенко, 16 лет, это актриса и звезда сериала «Папины дочки». Новый сериал, 18+, на всякий случай скажу. Ну, а в завершении, что хочется сказать, конечно же, сделайте этот день великим для себя, и тогда вы сделаете его великим для истории человечества.
8: Точно.
7: Ну, об этом с удовольствием расскажем. Вот, угадайте, откуда вот это вот замечательное трек исполнения T.I. 24
8: E. Хорошо.
7: Вот, вот не делают рэперы больше такое вот то, что запоминается на будущее. Вот, вот товарищи рэперы, вот вам задача. Сделайте нам хорошие треки. Все, на этом все, друзья мои. Это была историческая справка. Всем доброе утро!
6: Историческая справка. Реклама на Бим-радио.
9: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
10: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строят планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-1035. 207-1035.
11: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
13: Татары не знают слова «назад». Только «Алга». Только вперед. С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге. Без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль Ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП СРФ РЗ. Питомник «Клевер».
2: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
3: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
4: Алло, привет! У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
5: Знаю, конечно! Шустриков! Записывай!
6: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.

0: Будем разыгрывать отличные проходки в Мазапарк, поэтому прямо сейчас 292-128, родители с детьми от 5 до 15.
1: Да, если такие есть, прямо с ребенком надо.
0: Да, это вы сейчас будете попадать в финал, будем разыгрывать в кафе Мазапарк на 3000 рублей главный приз-сертификат. Прямо сейчас дозванивайте, 292-128 с детьми.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы, ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.
4: Прогноз погоды на БИМ-радио.
5: Самый точный прогноз погоды, только на БИМ-радио. Быстренько рассказываем, Фарид Эфенди, будьте любезны.
6: Быстро, да. Прямо сейчас плюс 22, друзья. Сегодня солнечная погода нас ожидает до 30. Сегодня будет плюс. Вообще великолепно. Жара, друзья. Настоящее лето идет. Я даже автополив поставил аж и утром, и вечером.
5: О,
6: так что жаришка. И завтра 30, и сегодня 30, и послезавтра 30. И в четверг 26 даже будет.
5: Себя берегите. Главный убор, водичку обязательно рядом с собой. Да. Не сильно не перетеплеть. Не переохлаждайтесь.
6: Не перегревайтесь.
5: Не перегревайтесь, не перетеплеть. Не задуреть. Просто заходите там, где кондиционер. Под кондиционером особо не стойте, тоже вот иначе вас
6: будет. Да.
5: Вот, на улицу выбегайте периодически погреться, потом забегайте в кондиционерное место, чтобы... А если честно, просто кондиционер один раз поставьте градусов так на 22, да, и оставьте, и он какое-то время через... У вас прям комфортно станет помещение, просто не мешайте ему работать.
6: Ну, окошки немножко приоткройте. Оказывается, кондиционер так хорошо, правильно работает так.
5: Ну, смотрите,
6: да, должна быть циркуляция.
5: Вообще нормально. Вы открыли, проветрили, закрыли. Потому что если открыты окна, вы с кондиционером вообще никогда не сделал 22 градуса. Ну, есть такие моменты.
6: Ну, 22 не сделал.
5: Хотя микропроветриваю.
6: Микро
5: да,
6: оставить,
5: можно, да. Можно, да. Так что вы тоже. Короче, с головой подходим к этому всему. Ну и в нашу новую игру прямо сейчас ныряем, погнали.
0: Не бывает плохой погоды. Бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.
4: Семейный квест. Приключения в Мазопарк.
5: Спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазопарк» ООО «Успех». Каждый день вот с сегодняшнего дня по 30 мая участвую в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. Отвечайте верно на вопросы, выходите в финал, который состоится 31 мая в самом парке аттракционов и развлечений «Мазопарк», где главным призом станет сертификат на семейное посещение в Мазопарке в кафе на 3000 рублей.
6: Класс.
5: Хотите приключения без ограничений? Тогда вам в «Мазопарк» турнир по боулингу или партии в бильярд. Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите с компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазопарк, Мазита Гафури, 46. Ну, а сегодня в первом туре мы разыграем сертификат в развлекательный центр Мазопарк. Достаточно просто сейчас, ну, вообще мы его звали, люди дозванивались. Вот до нас дозвонился кто?
6: Дозвонился до нас Юлия, она сказала, что у нее двое детей.
5: Доброе утро, Юлия!
7: Доброе утро.
5: Доброе утро. Вот так, у вас двое детей там, правильно я понимаю?
7: Да.
5: Знакомьтесь, кто это?
7: Дочь Амалия и сын Радмир.
5: Дочь Амалия и сын Радмир.
6: Ребята, привет всем.
5: Вам большой привет.
7: Здравствуйте.
5: Очень официально. Здравствуйте. Мужчина, доброе утро. Отвлекайте нас, мы тут пытаемся доехать. Юля, скажи, пожалуйста, сколько детям лет?
7: Дочке 11, сыну 7.
5: Прекрасный. Ну,
6: класс. Идеально подходит.
5: Вообще, наш просто супер. Итак, дорогая моя команда, вот теперь все вместе вам предстоит буквально, чтобы сегодня победить и попасть в финал. Все очень просто. Давайте так, за 10 секунд, давайте, на самом деле 10 секунд это мы придумали, может не за 10 секунд, тем не менее, просто весело было. За 10 секунд назовите 5 видов спорта с мячом. Погнали!
7: Баскетбол, волейбол, футбол. Футбол на траве.
5: Так.
7: Пинг-понг.
5: Так.
7: Гольф.
5: Так.
7: Сколько еще осталось?
5: Да вы так хорошо называете.
6: Да по-моему, все назвали.
5: Даже было, поздравляю.
6: Волейбол, баскетбол.
5: Победа!
7: Спасибо.
5: Вы, ну вот, кстати, вы ни в коем случае не промахнулись с хоккеем, потому что хоккей с мячом тоже существует, так
6: да,
5: называемый,
6: кстати.
5: Бенди. Вот, а родина, ну...
6: А есть еще хоккей на траве, там тоже мяч.
5: Тоже, пожалуйста.
6: Да.
5: Ну вот наш Бенди, это вот Дербышки, стадион «Ракета» и команда «Ракета», естественно. Вот мы всем поселкам болели. У нас даже чемпионат мира проходил когда-то.
6: На секундочку, да.
5: Да, где мы, конечно, встречали команду американцев, которые в нас бросали жвачками, а товарищи полицейские называли нас позорниками. Ну что ж, так какие были интересные времена. Юля, вас поздравляю, всей команды, вы победили, вам достается, во-первых, смотрите, давайте еще раз, вам
6: да.
5: сегодня, сейчас достается сертификат в развлекательный центр «Маза Парк»,
6: это раз,
5: плюс вы попадаете в финал,
6: это
5: и уже
6: большое два.
5: 31 мая в парке аттракционов развлечений «Маза Парк» состоится, соответственно, финал, я вас с этим поздравляю, привет, передаем прямо сейчас.
7: Большое спасибо, передаем привет всей Казани. Всем доброе утро и хорошего дня.
5: Супер.
6: Спасибо большое. Не кладите трубку, Юля, мы сейчас за эфиром поговорим с вами, как и что, и как забрать подарок.
5: Да, поздравляем с победой, ура.
6: Ура!
5: Итак, до 30 мая каждый будний день в «Утроменах» ровно 7.30, как вы уже могли понять, у нас будет игра, поэтому играйте, товарищи родители, с детьми от 5 до 15. Это отличная возможность совместно провести досуг весело, задорно, и если победить, еще и бесплатно.
6: Вот-вот.
5: Вот это главное.
6: Еще на халяву.
4: Семейный квест. Приключения в «Маза Парк».

0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
1: Ну что, давайте посмотрим, что по новостям из интересного есть у нас. Во-первых, тут, значит, пишут новость. Да, новость такая, просто хочется предупредить в связи там, с жарой и так далее. В Татарстане ДТП произошло очередное, пострадал лось.
2: Лось?
1: Вот, об этом рассказали, да. Под Казанью буквально в Крутушке это произошло. После 9 вечера просто неожиданно лось выскочил. И непонятно, что с водителем, непонятно. Ну, животное в итоге получило повреждение, но осталось живым. Оно, конечно, шокировано было, лось там такой сидит в шоке просто, не понимает, что, где и как. Я вот к чему это говорю, товарищ водители, да, и водительки, водительницы.
2: Водительницы.
1: Водительницы, да, все правильно. Будьте осторожны, особенно в лесных массивах, неожиданно животные выбегают, будьте внимательны. Особенно если видите знаки дикие животные, вообще надо быть очень внимательным. Они выскакивают же на раз, и их еще огромные, ну, вот эти вот, значит, световые наши приборы, фары, они вообще, они просто на них залипают. Смотрит его прикольно. А потом в них прилетает 1,5 тонны. Ну, вот такие вот животные. Просто давайте скажем откровенно, да. Животные, они не умные. Это не люди.
2: У них все больше на инстинктах.
1: Все практически на инстинктах, да, если вы, да. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны.
2: Собаки, ну, умные они.
1: Ну, как тебе сказать?
2: По сравнению с человеком... И дельфины, ты же знаешь.
1: Дельфины вообще ничем не отличаются от собак. Я вам расскажу сейчас секрет. Это те, кто говорят, что дельфины... Вот это самое смешное, когда я слышу, когда люди говорят, дельфины, они умнее людей. Ну, есть конкретно...
2: Нет, они
1: вот,
2: не умнее.
1: Конкретно тот, кто это говорит обычно. Вот, возможно, тебя конкретно, дорогой друг, он умнее, но...
2: Но ученые говорят, что именно по интеллекту они как бы второе место после людей
1: нет.
2: Занимают. Нет?
1: Нет.
2: Не они
1: вообще
2: разве?
1: Далеко нет. Нет,
2: ну
1: нет,
2: так
1: нет.
2: Говорят, что дельфин
1: очень... Ну, я с ними общался на протяжении практически 5 лет, поверь мне. Там,
2: дельфин,
1: там...
2: И дельфин тебе говорит такой, да не умные мы.
1: Там, наверное, ну слушай.
2: И к плавникам.
1: Я
2: так,
1: говорю, гай, решил иди. Логарифм. Он говорит, не могу. Я говорю, ну иди отсюда тогда. Неумные, в общем, неумные. Ладно, смотри, ну кроме же, еще есть новость про животных. И вот эта новость, конечно, понравится всем, кроме арахнофобов. Но в Татарстане из-за жары могут появиться черные вдовы.
2: Нифига себе.
1: Это не про африканский континент, ребята, это...
2: И мы не про тех вдов двухногих, которых...
1: Да, не про это. Опасные насекомые быстро движутся в центр России из-за потепления сейчас. Они мигрируют с юга. Об этом нас предупредил, значит, директор Всероссийского общества охраны природы. Значит, ну, если так смотреть, каракурты, наверное, вам известны, тоже из семейства черных вдов. Пока еще слишком холодно, но если тренд на потепление сохранится, это только вопрос времени. Также ожидается переселение короткокрылой боливарии, короче, богомол.
2: Да, богомол уже были уже. Я лично у себя на участке богомола вот позапрошлое лето поймал.
1: Кроме того, в 2030-х годах, кроме переселения богомолов, к нам, возможно, придут сальпуги или фаланги. Просто загуглите, что это. Просто посмотрите. Сальпуга или фаланга. Просто
2: кто
1: посмотрите.
2: Это? Сальпуга.
1: Просто посмотри. Я вам говорю. И посмотри там видео, если интересно, как они кусаются.
2: Сальпуга — это прям очень пугающее название.
1: Да поверь мне, там и видок такой интересный. Посмотрел?
2: Да. Посмотрите, он же лапы задирает, это такие челюсти такие. Ух.
1: Он не сказать, что прям смертельно опасен, что он просто очень жутко выглядит на самом деле. Но
2: это сальпуги, фаланги, бихорки, отдельный отряд паукообразных.
1: Да, да. Вы посмотрите просто, еще раз напомню, сальпуга или фаланга. Кроме того, может еще паук-оса вытеснять местных крестовиков наших. Вот. Короче говоря, потихоньку, ну, например, богомол на 50-70 километров в год они, кстати, передвигаются. Обалдеть. В центр России. То есть с нашим климатом меняющимся вполне возможно, это наше нормальное такое будущее.
2: Да, мне кажется, скоро, знаешь, такие будут читать новости. В Камском море обнаружены стая акул.
1: Да, понимаете, Камское море резко почему-то стало соленым. И
2: мы его переименовали в Булдраганское море.
1: Да, жители Лаишево молчат и смотрят в землю в пол. Почему же оно стало соленым? И почему его называют Золотым морем? Ответ очевиден, я думаю.
2: Да, да. Резкий переезд петербуржцев в Казань.
1: Ой, это тоже забавно. Значит, нам тут пишут, ребят, ну в поле ходить по какой-то нужде все опаснее и опаснее. Конечно, там никогда не знаешь, что оттуда выстрелит из кустов. То ли змея, то ли паук, то ли сальпуга, то ли...
2: Дианочка как раз пишет, фу, сальпуга.
1: Да, вы посмотрите, я всем настоятельно рекомендую.
2: Ну, и это как будто болезнь какая-то, да?
1: Ну да, есть такое.
2: У меня говорит, вот такая сальпуга выскочила на ноге.
1: Ну ладно, давайте хорошими новостями дополним, ребят. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто», «Тэнк Канавто». Есть автомобили для дорог, а внедорожники Тэнк – это мощь, характер, это уверенность там, где другие останавливаются. Да и выглядят автомобили Тэнк привлекательно на трассе. Вчера много видел, классные, большие. Эффектный дизайн, высокий клиренс, это полный привод. И официальный дилер Канавто предлагает весь модельный ряд Тэнк на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой, внимание, до 5 лет. Успейте купить Тэнк в Канавто до 31 мая. Не оферта, подробности – tankkanavto.ru.
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
4: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Распродажа «Алютех».
7: Это стел, это стел.
6: Ты нацелен на успех.
7: Это стел, это стел.
6: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
8: Где участок выбрать?
9: Какой фундамент?
8: Какой кирпич?
9: Сколько это вообще стоит?
10: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
11: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
12: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
13: Папа, еще круг!
14: А я на боулинг.
15: Мам, я в игровые автоматы.
16: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
17: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс Дом. Дом там, где мы.
18: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
19: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
20: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
21: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
22: 211-00-73. 0+.
23: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио.
17: Акбарс Дом. Дом там, где мы.
18: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
19: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник.
20: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741.
21: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
22: 211-00-73.
18: 0+.
23: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Бим-радио реально работает.

0: Море впечатлений.
1: 211-00-73. 0+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: В данный момент в Казани аж 6 баллов.
2: Да, и очень много ДТП, кстати, смотрю, это 1, 2, 3, 4.
1: В общем, давайте быстренько. Крупнейший пробки. Проспект Победы от Зорги до Оренбургского проезда 24 минуты. Чуйкова маршала от Адарацкого до Амирхана 16 минут. Столько же Вересаева Ленинградская от Ударной до Максимова 14 минут. Челюскина от Айдарова до Максимова. Проспект Победы Академика Глушко от остановки, точнее, вот так, Проспект Победы от Глушко до строительной фирмы Тектоник остановки 13 минут. Действительно, ДТП что-то у нас присутствует, все в основном. Вот этот крест вот этот, да, злосчастный, это Проспект Победы, Мамадышский тракт, вот перед Мамадышкой по Проспекту Победы. ДТП в среднем ряду сдерживает довольно-таки серьезно. Там Губкино нас сдерживает, въезд на Мамадышский тракт. Аж 2 ДТП перед Интернациональной в сторону города, если двигаетесь. Так что будьте внимательны, будьте осторожны, слушайте. Да, кроме того, у нас Авиастроительный практически весь заблокирован, потому что у нас на пересечении Ленинградского Максима произошло ДТП у нас, да, в сторону, получается, Побежимого. Будьте там тоже внимательны, в правом ряду там ДТП в сторону центра.
2: И вот на Оренбургском тракте стали срезать асфальт, друзья. Там, походу, будет менять полотно дорожное, так что готовьтесь к пробкам временно.
1: Теперь понятно, пробки там откуда взялись, понятно, откуда ДТП там берутся, понятное дело. У нас еще там на маршала Чуйкова тоже в сторону Амирхана довольно серьезно одну полосу только осталось. Там тоже чинит дорогу. В общем, ну, огромное количество дорожных ремонтов происходит в данный момент. Очень внимательно, очень аккуратно. Не жмите, не... Сейчас напомню, если вдруг кто-то забыл. Сначала включили поворотник, убедились, что вас пропускают, вам моргают обычно в этот момент, и вы спокойненько перестраиваетесь. Не начал перестраиваться, и потом включаешь поворотник,
2: да,
1: как
2: да.
1: делать 90%... Водители, простите, водители, что я их называю, водители. Потому что это просто больно уже мне в конце-то концов. Вот, и моя бочина все время так и норовит быть помятой. А мне это очень не хочется. Машина у меня более хорошая для этих всех дел. В общем, ребят, берегите себя, ПДД соблюдайте, и все у вас будет хорошо.

0: на Бим-радио. Утромены могут сделать тебя богаче на 10 тысяч рублей. Каждый будний день в 7.50 проект «Утромани», где эрудиция приносит деньги. Хотите попробовать свои силы? Отправляйте заявку, приходите в эфир и выигрывайте. Подробности в прямом эфире и на bimradio.ru. Для слушателей старше 12 лет.
1: Спонсор игры «Утромани» Посмолин Алексей Игоревич, Бани Деревенька. Значит, деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар Островского 16-3. Но у нас в гостях сегодня участница. Поэтому все любители прямого эфира срочно бежим, подключаемся, смотрим внимательно. Сегодня у нас в гостях Кристина Калинина. Кристина, доброе утро!
2: Доброе утро всем.
1: Здравствуйте, Кристина. Вы у нас первый раз в студии.
2: Все верно.
1: Добро пожаловать. А так вообще Кристина наша постоянница. Она где только не была. На автогерое она была. Наверное, коробка передач что-то где-то как-то бывали?
2: Хоть ну, раз. Пыталась постоянно поймать, но почему-то все время, когда я в одной точке города, вы в другой точке города, и наоборот. На следующий день все наоборот, абсолютно.
3: У нас так бывает.
1: На автогерой вот приезжали, мы вам специально GPS-трекер поставили и специально проводим, чтобы в другом конце города было. Добро пожаловать. Мы тут такие, конечно. Вот, ну, я уверен, вам обязательно повезет. Самое главное, участвовать. И я всем, ко всем обращаюсь. И у вас все получится, поверьте, уже неоднократно проверен. Итак, Кристина.
3: Да, прямая трансляция запущена в ВК.
1: Да, запустил ты ее.
3: Запустил я.
1: Плохо следишь, запустил.
3: Распутал силу.
1: Кристина, расскажите, пожалуйста, вот как вы решились там прийти? Что-то послужило? Может, последняя капля какая-то была, после чего вы сказали, все, иду.
3: Иду, да.
1: Или просто
2: ну,
1: хотел.
2: Я вообще, когда работала, я сейчас в декрете нахожусь.
1: Поздравляем!
2: Спасибо!
1: Поздравляем, так.
2: Вот, я вообще, когда работала и ездила с утра на работу, я часто слушала, ну, как раз во время, когда я еду, как раз эта программа. А тут, ну, не часто получается послушать, потому что в это время я дома сижу.
1: Потому что вы не скачали приложение на Android, на iOS. А у вас умная колонка есть дома?
2: Есть.
1: Вот и вот. Скажите, умная колонка, включи Бим-радио, она вам включит. Да. Смотрите, как это работает. Алиса, включи Бим-радио. Сейчас половина наших слушателей запустилась. Все, это была маленькая провокация. Вот, ну, в общем, слушайте нас обязательно. Так, и значит, вы раньше слушали, теперь получается ну поменьше.
2: Ну и все. И тут вот мы с мужем были на автогерое, я его записала.
1: Мужу
2: говорю,
1: привет.
2: Давай пошли мужу привет. Да, сказал, смотреть не буду, буду переживать, потом посмотрю.
1: Хороший муж, переживательный, молодец.
2: Вот. И увидела ВКонтакте, нет, в Телеграме увидела новость, что вот утро Мани, вот это все, думаю, а почему бы и нет?
1: Правильно.
2: Нет,
1: правильно.
2: На самом деле я не надеялась, что мне позвонят, думаю, там миллион заявок, думаю, ну оставлю, вот, ну и позвонили.
1: Да супер. Нет, я помню, мы в редакции собрались, все говорят, слушайте, мы и так коробку передачи далеко от Кристины проводим, давайте позовем.
2: Ну, примерно, наверное, так и было.
1: Да, все так да. И было, я вам говорю. Окей, давайте я вам буду задавать вопросы. Их 5 штук у нас на разные денежные суммы. На 100, на 500, на 1000, на 3000, на 10 тысяч рублей, соответственно. 100 рублей сумма несгораемая. После правильного ответа вы можете забрать заработанные деньги, пока не задам следующий вопрос. Ну что ж, теперь, когда я доказал, что именно лох, давайте играть. Первый вопрос. 100 рублей. Он вот такой вот у нас сегодня.
0: Утро Мани.
1: Как называются каникулы у взрослых?
2: Отпуск.
1: И это абсолютно верно!
0: Утромены утроманят.
1: Не будем тянуть, будем торопиться. Следующий вопрос на 500 рублей годится.
3: Из математики. Квадратный корень из 15 тысяч.
2: И все, у меня собачка это с тарелками в голове сейчас.
1: Нет, нормально все, смотрите. Сколько братьев было у Ивана Дурака?
2: 2.
1: И это верно,
3: да!
1: Ничего себе!
0: Утромены утроманят.
1: Вообще,
3: первый Кристина. Там какой-то детина, второй там еще
1: умный был детина, да. Средний был и так, и сяк. И так, и сяк. Младший вовсе был дурак.
2: Да.
1: Вот, мы, Кристина, ну просто это, гениально, пока все идет. Мы продолжаем вопрос на 1000, вот так звучит, вот так. Как по-другому называется гриб? Боровик. Старичок-боровичок.
2: Ну все.
1: Духа, ну не про математику же, ну!
3: Ну?
2: Ну я не грибник.
3: Ну, грибы ты кушаешь, наверное?
1: Так.
2: Да.
3: Ну.
2: Боровик.
1: Это очень вкусный гриб. Ну смотри, боровик. Как ты думаешь, от какого слова произошло слово? Именно гриб, название гриба. Боровик. Что, он откуда?
2: В Бару, наверное, растет.
3: Растет в лесу, да, в Бару.
1: Самый вкусный такой он.
3: Большой. Мы его кушаем.
2: Ну, белый, наверное. Да. Я знаю, что белый есть, но это, наверное, другой гриб.
1: Ну, ты у нас спрашиваешь, мы тебе не скажем же, ты же понимаешь. Мы же понимаем, что мы не можем тебе рассказывать. Ты можешь просто сказать, предположить.
2: Ну, я предполагаю, что, может быть, это белый будет гриб.
1: Так, это все. Но на это... всякий случай спрашиваю, окончательное ли это решение?
2: Ну, у меня больше нет других вариантов, пусть будет белый.
1: Хорошо, я принимаю, я принимаю. Если бы у него были колени, ему пришлось бы преклонить во времена БЛМ колено обязательно, потому что это белый гриб, браво!
0: Утромены, утроманят.
1: Ну, вообще... Кристина, ну все знаешь же ты.
2: С ума сойти.
1: Не надо пока, подожди,
3: White
1: рано,
3: mushroom.
1: Чуть попозже.
3: White mushroom life matters.
1: Make white mushroom great again. Ой. Значит так, следующий вопрос уже на 3000 рублей. На 3000 рублей, представляешь ты? Давайте попробуем. Давайте попробуем. Внимание, вопрос на трешку. На трешку в Зеленодольске. Ладно, нет. На трешку
3: рублей. Хорошо бы.
1: На 3000 рублей. Содержание какого металла делает сталь нержавеющей? Такой вот вопрос. Ну, куда-то вот что там добавляют?
3: Да. Есть обычная сталь, которая ржавеет.
1: Да.
3: А есть нержавеющая сталь.
1: Да.
2: И туда добавляют.
3: Вот туда что-то добавляют, и она перестает ржаветь.
1: Вот что туда добавляют, должна ты нам сказать. Какой-то вот...
2: Ну, это какой-то химический элемент. Или нет?
1: Какой-то химический элемент. Ой. Вот главная добавка там, главная. Почему нержавеющая сталь реально нержавеющая?
2: В металл.
1: В металл, да.
2: Ну что вообще в металле? Железо есть, наверное, в металле.
1: Ну это даже логично получается.
2: Так, и туда добавляют что-то.
1: Да. Ну смотри, сама по себе сталь, о которой идет речь, это уже, то есть железо, где-то 2% углерода туда добавляют для того, чтобы из вот этого, из железа, все-таки сталь она была такая посерьезнее. Потому что это сталь на сегодняшний день очень важный распространенный материал в современной промышленности. Но есть еще нержа, так называемая, нержавеющая сталь. Там кое-что еще добавляют. Довольно-таки много этого добавляют. От 12 до 20% даже. После чего создается защитная такая пленочка, и случается коррозийная стойкость. То есть не ржавеет эта сталь. Применяется, конечно, в огромном количестве. Там и тут, и тут, там.
2: Так.
1: Надо вот сказать, что добавляет. У нас буквально 30 секунд на размышление,
2: ну,
1: к сожалению.
2: Пусть какой-нибудь, я не знаю, олово пусть какой-нибудь
1: олово
2: будет.
1: Хороший олово, вообще замечательный олово.
2: Там уже, наверное, куча правильных ответов накидали ВКонтакте.
3: Накидали. Накидали.
1: Я тебе говорю, ты что, тут, знаешь ли, Кристина, они там, они все умные там, понимаешь?
2: Ну, конечно, умные, у которых можно подсмотреть где-нибудь.
1: Можно подсмотреть, что я с собой полностью согласен.
2: Пусть будет олово.
1: Но еще они не оказались здесь пока, понимаешь?
2: Да.
1: Очень удобно быть умником там, вне эфира, а вы... Придите сюда, к нам. Отвечайте на наши вопросы. Мы с удовольствием вас дождемся. Мы даже топить вас не будем, просто вопрос будем задавать. Вы просто придете, вы сами поймете, что это такое. Итак.
2: Ну, пусть будет олово, я не знаю, уже все.
1: Все нормально, Кристин, ты молодец. Ты молодец. Олово. Мы принимаем вариант ответа, давайте разбираться. Олово. Вообще, хороший материал олово, на самом деле, если так посмотреть.
3: У нас, кстати, в ВК тут такие споры, там тут все пишут. Один сказал, ребята, я вам 100% говорю, что это вот, ягодный стойс проходил.
1: Сейчас разберемся, смотрите. Да. Во-первых, ну, олово, оно пластичное, легкоплавкое, серебристо-белого цвета.
3: Солдатиков делают из него.
1: Солдатики, оно очень мягкое, устойчиво к коррозии, оно, естественно, основа для производства мягких припоев и лужений для тех, кто занимается пайкой, электроникой, всем вот этим, и так далее, и тому подобное. Но давайте разбираться все-таки. Сталь. На самом деле, очень логичный ответ, если так разобраться. Но я вот тоже не силен в этом все. И по большому счету вообще удивительно, конечно, что даже вот в интернете, когда ты набиваешь, ну, вот что добавлять нержавеющую сталь, первым выходит оно, потому что это главная добавка. Там их огромное количество, но главная добавка, базовый
3: так
1: элемент.
3: Так называемые, как это называется, лидирующие добавки.
1: От 12 до 20% то, что добавляют в сталь и что делает вот эту защитную оксидную пленку, и, собственно, она не ржавеет, эта сталь, добавляют туда хром!
0: Утромены утроманят.
1: И вот зачастую, кстати, нержавеющая сталь, вот если вот посмотреть, если вот вы когда-нибудь заходили раньше вот в магазины, вот они раньше были крашеные, потом их начали полировать, и эта сталь становится буквально как зеркало.
3: Да.
1: Плюс нержавеет. Mm-hmm. Ну, в общем, это все из-за хрома. Ну, тебе, ты можешь просто какую-то трубу там покрыть условно хромом, чтобы она там машины вот так, например, делала. А можно просто сразу из нержавейки сделать, полирнуть ее, будет красиво.
3: На мотоциклах глушитель хромирован.
1: Вот, пожалуйста. Да, да. Кристина, в любом случае до 3000 дошла. Ничего себе, это круто на самом-то деле. Ты большая молодец. Вот, а пока у нас там что-то на улице разрушает, вы, наверное, слышите прекрасно. Здесь, честно, даже сам удивлен, что там такое. У нас просто дорог там делают. Везде сейчас дороги делают. Кристин, мы поздравляем тебя. Тебе достаются юбилейные, хотел бы я сказать. Но больше они сувенирные. Наша денежка в размере 100 рублей. Они твои, они красивые. Давай привет передавать, Кристиночка, быстренько, пожалуйста.
3: Покажу на камеру.
1: Кристиночка, ну, приветы, приветы.
2: Да, всем привет, ой, все замечательно. Всем привет, всем, кто меня, может быть, узнал. Всем хорошего настроения, всем всего доброго. Приходить сюда, ничего не бойтесь. На самом деле было очень страшно, но все нормально.
1: А я говорил.
3: Да.
1: Спасибо большое, Кристине. Друзья мои, приходите, и вы отвечайте на вопрос, зарабатывайте до 10 тысяч рублей на сегодня. Все, пока.
0: Утромани. Никаких шуток. Только реальные деньги. Новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
4: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Общественной палате России выступили с инициативой ввести шахматы как обязательный предмет в школьной программе. По мнению экспертов, освоение шахмат способствует развитию аналитического мышления у детей и может снизить их зависимость от гаджетов. Казань – лидер среди городов по популярности у туристов с самокатами. По данным, за первую половину мая больше всего гостей приехало из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Ижевска, Уфы и Нижнего Новгорода. Туристы катались между достопримечательностями, среднее время поездки – 18 минут. Ученые выяснили, что продукты с высоким содержанием растительного белка снижают риск хронических заболеваний. Регулярное употребление таких продуктов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и хронической болезни почек. Эффект объясняется снижением уровня плохого холестерина, улучшением чувствительности к инсулину и уменьшением воспаления. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.
0: Реклама на Бим-радио. Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
4: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
5: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
3: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.

0: моем регионе.
1: Реклама. О, Сувар с нами.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: ИП Жуличев, НА, 0+.

0: ставим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
1: 0+.
3: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Звонок в редакцию.
2: Алло, это редакция газеты «Вечерний спорт»?
3: Да, здравствуйте, что вы хотели?
2: Вы знаете, я прочитал в прошлом вашем выпуске, что на чемпионате мира по футболу английские болельщики в Москве оставят около 35 миллионов фунтов стерлингов.
3: Все правильно, да.
2: А не могли бы вы уточнить, где именно?
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78 kamacement.ru.
6: Шоу «Утромены» на Бим-радио. Подъем татарстанского масштаба.
7: Текс, добро пожаловать в продолжение утреннего шоу «Утромены». Пожалуй, лучшее, с чего можно начинать этот день.
8: Согласен.
7: Вот. Тут, значит, из интересного. Под Казанью сотрудники МЧС проверяют, соблюдают ли садоводы правила пожарной безопасности. Рейд осуществлялся вчера, кстати.
8: То есть не жгут ли костры, что такое, траву?
7: Да. Ага. Мало того, МЧС уже давным-давно используют...
8: Дроны. Они использовали, помню, этот
7: дроны,
8: момент.
7: Вертолет, да. Они используют, кстати говоря. Какой, не знаем, где, но, не знаем, вообще, но, ничего не знаем. Просто
8: вертолет это большой.
7: Похоже, что-то похожее на вертолет летал. Где, не помню, не видел, не знаю вообще. Просто что-то было. Но у них частая история, они прям зависают, например, над лесом где-то могут посмотреть.
8: Не жгут ли костры там,
7: но
8: условно.
7: Потому что, да, я вот думаю, ну, такой полет не дешевый, но это лучше, чем потом устранять последствия пожара. Это намного дороже обойдется. Поэтому, ну, в общем, мужики, и не только мужики, девчонки тоже там работают, за что им огромное спасибо. Вот. Ну и есть определенные правила, мероприятие в этот раз не допустить разведения костров и сжигания мусора. Это когда
8: и правильно.
7: Костры разводятся, вот когда здесь просто вот, стихийно, просто на участке вот так вот ботву, например, накидал, или ветки,
8: да,
7: накидал, поджег.
8: Типа собрал сухую траву и такой, и поджигай, типа.
7: Да, да, и все, вот чтобы такого не было.
8: Раньше это модно было.
7: Да, вот, вонь вот эта стоит, гарь на весь поселок. Да.
8: Один жжет, остальные бедные задыхаются, потому что вонище идет.
7: Вот, да. Вот, но, тем не менее, от этого мы уже ушли, мы с вами находимся в современности, и вот, например, в современности прошел Казан форум у нас, завершился 17-й международный экономический форум России «Исламский мир». Прошел он, ну, естественно, у нас в Казани. Слушайте, 99 стран посетили. Рекорд светового шоу на Кремле. Я,
8: да,
7: сколько не видел только этих...
8: Самая большая бегущая строка там была вот эта. По всему Кремлю.
7: Это было замечательно. У нас в этом плане вообще очень развитый город, потому что у нас совсем скоро еще будет фестиваль этого искусства. Говорить мы его не будем.
8: Да, лучший город Земли.
7: Согласен, конечно. Я без этого, конечно, никуда.
8: Фестиваль света, да, каждый год проходит очень красиво, кстати.
7: Да.
8: Ты даже работал там, я помню.
7: Да, вот не знаю, позовут в этом году, не позовут. Посмотрим.
8: Ребят, зовите, мы с Альбертом всегда за.
7: Да, если заинтересованы.
8: Мы вдвоем, дуэтом прям, да. Как?
7: Вот, у нас
8: как засветимся?
7: Василий спрашивает, доброе утро, ребят, так можно жечь костры или нет еще? Ну нет еще, нет, это же еще пока вы...
8: В смысле, еще и вообще их нельзя жечь? То есть, ну, блин, вопрос, там же не, даже не сезон, вообще костры нельзя разжигать.
7: Там,
8: сейчас же даже,
7: смотри,
8: ребят, шашлык на своем участке нельзя готовить на открытом огне. Не забывайте об этом.
7: Почему? Если у тебя в мангале это происходит, если это контролируемо, если это угли, насколько я помню, это не подпадает под открытый,
8: да,
7: огонь.
8: Да, да, а вот про открытый огонь я говорю, некоторые же любят...
7: Да, слушайте, просто правило существует. Все еще пожарная опасность на территории Татарстана, по-моему, до конца мая будет длиться, если я все правильно помню.
8: Ну, потому что, во-первых, жара сейчас очень большая такая.
7: Там речь идет-то не больше про то, что, например, дачные участки, которые примыкают к лесу, например. Вот к ним большая опасность, то, что, например, там поджег ты эту сухую траву, она под влиянием жары подлетела немножко догорать, куда-то в лесок упала, там сухостой поймала, это все потихонечку начинает леть, разгораться. И так это все и начинается, с малого очень сильно. Поэтому не надо, короче.
8: Согласен.
7: Вот, пишет, до 11 числа нельзя же было. Вот, в общем, мы вам советуем на всякий случай глянуть на этот счет в интернет, и все будет
8: может,
7: хорошо.
8: Может, продлили, просто не знаю.
7: Вот, в условиях противопожарного режима запрещена даже топка бань, пишет. Это мы информацию, конечно, такую даже не знаю. Даже первый раз слышу, как будто я хочу сказать, но вполне возможно, я просто не изучал информацию. Нет у меня просто дачи. Вот. Во время действия особого противопожарного режима топка бань не запрещается автоматически, но накладывают строгие ограничения. да? Угу. Вот. Если конструкция бани исправна, если соблюдать усиленные меры безопасности, то вполне можно. Вот.
8: Короче, запрет много, но контролировать это невозможно.
7: Вот, почему? Ну, люди контролируют в любом случае. Ну, смотри, все очень просто. Если начинается пожар, первым попадает под все, что рядом находится, первым попадает под соседний участок. Вас поймают, и потом а-та-та, мало не покажется. Ну, да, уж... мы всегда надеемся на то, что, ну, мы все взрослые, адекватные люди. Мы все понимаем ответственность за свои поступки. Надеюсь, все так и будет, и ничего у нас не будет, тьфу-тьфу, гореть. Ну, а мы еще раз напоминаем. Плюс 7-927-24-22-8. Вы можете написать, обязательно подписывайтесь на все наши группы. У нас есть и Телега, у нас есть Макс, в Максе есть Бимболталка. Кстати, там активно общается 522 участника. Если хотите, напишите нам по номеру, мы вам скинем. Но чтобы вы там тоже могли принимать участие, потому что там идет активное обсуждение всякого разного. Сейчас там доброе утро, например, неожиданно пожелала Светлана всем. Все уже там, ну там не только, там все уже в данный момент общаются. Короче говоря, это интересно. Ну а мы скоро вернемся и расскажем, до скольки же все-таки лет Минздрав России считает людей молодежью, ребята.
1: Утро, Мэнни. Сделаю твое утро.

0: Мэны.
1: А я думал, сова.
2: Ну вот Минздрав говорит, ребят, молодежи, говорят, можно считать людей до 39 лет, а? Все, мы молодежь с вами, оказывается, смотри, что. А, как они это, естественно, оправдывают. Люди с точки зрения функциональности стареют медленнее, они очень активны долго и хорошо выглядят, поэтому до 39 вполне себе молодежь. Говорит,
3: ты еще попадаешь под это.
2: Я еще ого-го! Понимаете? Ну и, естественно, ну не знаю, вот у меня вопрос к нашим слушателям. +7 9 8 2 4 2 102 8. Вот несмотря на возраст, вы как себя сейчас ощущаете? Как молодежь? Как взрослый? Как, не знаю, может, вы себя в разряд скуфов записали уже вот этих самых?
3: Нет, вот я себя молодежь спорю, считаю. Я считаю, что молодежь.
2: Вообще абсолютно.
3: Да? Здесь... Хоть я уже под этот закон я уже не попадаю никак.
2: Ну ничего, Фарид у нас.
3: Ну я молодежь.
2: Да. Да, вот, пожалуйста, Фарид считает, что... Он молодежь. Я тоже считаю себя молодежью, понимаете? Ни в чем себе не отказываю. А вот вы, уважаемые слушатели, 7927242128, Макс и Телега, все доступно, пишите обязательно. На все вопросы сейчас поотвечаем. Ну как вопросы? Просто напишите, как вы себя ощущаете? Вы молодой, взрослый, старый. Да. Помнишь, раньше психологический возраст был? Мой психологический возраст 55 лет. Ты все просто сидишь, бабайничаешь там, вот и так далее.
3: Бабайшничаешь.
2: Хотя вот иногда...
3: Прикольно, бабайшничаешь.
2: Бабайшничаешь, понимаешь? Потому что, ну как это, например, да, вот если жара, ты пьешь горячий чай.
3: Чай, да.
2: Да, причем всегда, мне вот всегда говорят, особенно вот родственники постарше, говорят, Альберт, надо в жару пить горячий. Я никогда этого не понимал. Ну, они, потому что они не понимают просто смысла этого. Смысл-то понятный. Ты пьешь горячее, потеешь, а тебе от этого прохладно. Но зачем? Ну зачем это делать, если можно просто прохладного попить? Потому что раньше горячий чай пили, потому что я вас сейчас удивлю. Подождите, подождите. Не было холодной воды!
3: Холодильников не было.
2: Да, и холодильников не было. Конечно, вы пили чай. Шишмеля,
3: холодная вода была. Шишмеля,
2: шишмеля, я ж легэ.
3: Шишмеля,
2: возможно, да. Но, опять-таки, до родника дойди, эту воду сохрани. Понятно же дело, что это редко. Вот, в общем, пишите обязательно, мы почитаем. Вот, 49 лет, Илья пишет, уставшая молодежь. Старшая молодежь, ничего не уставшая.
3: А вот Кирилл говорит, доброе утро, мне 36. Но, когда побреюсь в магазинах, паспорт спрашивают. Ничего себе.
2: Вот, видите, интересно. Мы еще почитаем обязательно, пишите, как вы себя ощущаете. Ну, а пока немножечко информации на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу Драмэны ООМБ Канавто, Тэнк Канавто. Есть автомобили для дорог, но внедорожники Тэнк — это мощь, характер и уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер Канавто предлагает весь модельный ряд Тэнк на максимально выгодных условиях, сервисной поддержкой, внимание, внимание, до 5 лет. Успейте купить Тэнк Канавто до 31 мая. Не оферта, подробнее на tankkanavto.ru.
0: Качаем пресс с утроменами. Не надорвите животики. Необходима консультация юмориста.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника Муратова. Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника Муратова. Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
7: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. Илман 226-93-45. Крутовская 20.
8: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
9: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
10: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
2: Лента.
3: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
4: 211-00-73. 0+.
5: Распродажа «Алютех».
6: Это стел,
5: ты нацелен на успех.
6: Это стел.
5: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
7: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
8: Кто все это повезет?
9: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на BIM Radio. 2-930-800. BIM Radio. Первое в Казани.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Самый точный прогноз погоды ловите прямо сейчас. Давайте посмотрим. Жара жарой, но какие-то еще подробности же есть?
2: Смотри, понимаешь? Уже плюс 25. Вот прямо сейчас. Наверное, даже жарче, я думаю. На улице яркое солнце. Весь день сегодня будет солнечная погода. Небольшой ветерок с востока. 2,2 метра в секунду. Давление воздуха 757 миллиметров ртутного столба. Влажность 34%. Сегодня прогреется до плюс 30. А это значит, на солнце, я думаю, будет и более нагреется этот автомобиль. Завтра, друзья, а также солнечный день и тоже плюс 30.
1: Так.
2: Да, да, там немного облачков будет, но будет тоже жара. Послезавтра, ребят, в среду плюс 30, но в днем вероятность даже дождя небольшая, 2 капельки.
1: Очень хорошо.
2: Чуть-чуть, это хорошо, кстати. Чуть-чуть так остудить город, да, вот так, чтобы...
1: Пыль прибить.
2: Пыль обязательно. Ой.
1: Валить растения. Кстати, ты обрати внимание...
2: Вот у нас там пылища такая, вот у нас на улице асфальта нет, к сожалению.
1: А ты смотри, вот у нас на улице вот сейчас, да, дерево, оно вот было ярко-ярко салатом, смотри, уже зеленый цвет напитал.
2: Все, уже, да.
1: Уже потихонечку набирает силу.
2: Фотосинтез в полной красе.
1: Хлорофилл.
2: Хлорофилл наше все.
1: Полный работает, а хлороформ уже по салфеткам мы... Тьфу-тьфу-тьфу, не надо нам такого шутить. Дурацкие шутки, это все просто.
2: Не говори.
1: Короче, жара...
2: Жаричка, да.
1: Володя Шарапов решил себе новый Land Cruiser Prado. А вы, напомню, головные уборы не игнорируйте. Зонтики, кстати, я вам секрет сейчас расскажу. Зонтики прекрасно помогают. А
2: кстати,
1: солнце
2: да.
1: Классно вообще.
2: Тень создают. Кстати, вот. Друзья, немножко прохладе станет воскресенье, кстати. Там будет днем 23 всего лишь, а понедельник вообще 21 будет и дождь.
1: Ну, выдохнем немножко, да.
2: О, а вторник 26 мая вообще 19, и там 3, да, 3 капли даже.
1: О,
2: пока.
1: Мощный дождь, значит,
2: мощный будет, да.
1: Вот, ну это я потому что сегодня машину оставил. Помыть вот прям утро сейчас.
2: Нет, вот ты вовремя, наверное, на самом деле моешь, потому что сегодня солнце, завтра солнце, то есть, ну...
1: Прекрасно.
2: Да, вот в среду обещают, конечно, две капли,
1: ну,
2: но вряд ли.
1: Это две капли?
2: Будет, ну, вряд ли будет, вряд ли.
1: Ерунда, это ничего не будет. Ладно, давайте посмотрим, кто же у нас молодежь или не молодежь среди слушателей. Очень интересно посмотреть.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода. Шоу «Утро, мэны».
3: А я думал, сова.
1: Вот смотри, на самом деле, если так посмотреть, то где-то нижняя планка молодежи по всему миру колеблется от 12 до 16, а верхняя от 24 даже до 44 лет по всему миру. То есть, например, в ООН для статистики молодежи от 15 до 24 лет считается.
2: Нормально.
1: Всемирная организация здравоохранения от 18 до 44, например.
2: Опять я в пролете.
1: Ну, чуть-чуть там, да, буквально. Вот, Европейский союз от 15 до 29, но в образовательных программах некоторых до 34 лет и так далее. Ну, в общем, такие вот есть.
2: Нам написал наш постоянный слушатель.
1: Да.
2: Я бы даже сказал, серийный слушатель.
1: Так,
2: он подписан как Бабай.
1: Так.
2: Но он пишет, Минздрав ошибается, мне 55, я еще молодой, говорит. И ну, такой, и бицуху показывает такой, я еще молодой.
1: Смотри как, ну вот тоже пишет, 60-летние пенсионеры себя считают молодежью по отношению к 80-летним, например, это правда. Но Эльдар пишет, моя бабушка говорила, что в 50 жизнь только начинается.
2: Да. А вот Марсель, смотри, что пишет, мне 48.
1: Так, так.
2: Вот как раз плюс-минус мой ровесник. Осенью прошел чекап, анализ показал, все плохо. Врач дал рекомендации, соблюдал без всяких исключений. Молодец какой, да? На прошлой неделе, говорит, сдал повторные анализы. Анализы отличные. Врач, говорит, удивился. А на 7-й этаж бегом поднимаюсь и никакой одышки. В здоровом теле, здоровый дух. Все зависит только
1: хорош,
2: от самого себя. Красава.
1: Молодец, вообще.
2: Красава вообще. Марсель, нас... так держать.
1: Неужели нас слушают? И вот вам отличный пример. Если к телу относиться так же, как мы относимся к автомобилям, а мы зачастую к автомобилям лучше, чем к своему телу.
2: На секундочку, да. Да.
1: А это то же самое ТО, понимаете? Пришли, сдали, посмотрели, что где не так.
2: Абсолютно
1: быстренько
2: верно.
1: Провели. Тут посмотрели, там посмотрели. Понятное дело, что если вы давно этим не занимались, и вы так сейчас смотрите, думаете, а это сейчас начнется? Да, начнется. Но это вопрос о вашем качестве жизни. Потому что можно, вот как нам говорят, на 7-й этаж без одышки забраться, забежать, залететь и так далее, чувствовать себя комфортно. А можно сказать, все, я старый, забить на себя и ходить там со всеми своими ревматизмами.
2: Кстати, от себя добавлю, Альберт, я заметил, да, действительно, когда я регулярно хожу в зал, регулярно, то есть, понятно, никаких возлияний, скажем так, ну, понимаешь, да? Ложишься вовремя, допустим, когда с эфира утром же, мы же в 9 утра уже, в 9 утра, 9 вечера спать ложимся.
1: Да, да, все
2: ложишься
1: верно.
2: Вовремя, получается, у тебя достаточно такой, получается, график питания устаканивается, потому что утром позавтракал, потому что стоишь одно и то же время. После эфира на радио, потом сходил в зал, пообедал, И я начинаю понимать, что у меня организм лучше чувствует. Я прямо, мне легкость какая-то, знаешь, хочешь что-то делать, даже утром встаешь, зарядочку какую-то делаешь. 100%, ребят, вот если все это соблюдать, и действительно организм сразу отвечает.
1: Смотри, как интересно. Мне 52, утром, когда просыпаюсь, чувствую себя как старый телевизор. Полчаса, ни звука, ни изображения, а вот ощущение, как будто мне вообще 30. Понимаешь, что такое тоже вот. Есть, пожалуйста.
2: Доброе утро, мне 38, пишет Артур. Я молодежь, только организм так не думает, говорит.
1: Вот, пожалуйста.
2: Вот, Артур, займись. Надо спортить кататься туда-сюда.
1: Обязательно вообще.
2: Бабай понравилось, что мы его серийным слушателем назвали.
1: Лучше вообще. Но мне эта история нашего слушателя очень понравилась, что надо вот, видите, чекап организма делать. Я, на самом деле, много такого. Вот я опять повторюсь, на прошлой неделе буквально, вот коротенький видосик тоже от врача смотрел, который тоже вот говорил, что пришел пациент, 55 лет, спрашивал, что беспокоит. Он говорит, ничего. Он говорит, да как так, не бывает. Да что там, желудок может быть, там,
2: да.
1: Колени, суставы, сердце,
2: быть, да.
1: Там, да, вот все.
2: Поясница та же самая.
1: Нет, и тоже, вот, пожалуйста, 55-летний пациент просто сказал, говорит, знаешь, я вот просто там раз в год, два года, говорит, прохожу чекап, если врачи что-то на разные, причем, на, там, на давление, на сердце, там, когда есть определенные сроки, а один в один как ТО, понимаете, вот один в один.
2: Да.
1: И если у тебя, ну, все нормально, то отлично. Если нет, то надо просто этот вопрос решить быстренько, там, не откладывая, и все, и вы живете в удовольствии, живете.
2: Да, не ждать, что как бы, типа, да. Само рассосет, как пройдет. Такого не бывает, ребят.
1: Да и как здоровье, как зубами, понимаете, и чем дольше вы тянете,
2: ты не идешь к стоматологу,
1: тем дороже это будет.
2: Тем меньше зубов во рту, честно говоря.
1: Жизнь штука интересная, напишет.
2: Ворин пишет, доброе утро.
1: Сейчас, подожди, я читать начал как раз. Жизнь штука интересная. Ты молод, пока холост. Потом ты семейный человек, и ты вновь молодеешь, когда дети немного менее от тебя зависимы. Скорее всего, это связано с тем, что молодость — это то время, когда ты живешь для себя. Мне 41, жду независимости от меня, моих детей, и вновь спортзал. А что вам сейчас мешает?
2: А что мешает?
1: Потому что дети, за детьми надо. Уход, приход, туда-сюда,
2: пять. Да нет, все равно можно сходить. Потому что, ну, не постоянно же.
1: Ну, это будет, да, такое немножко гонка, но как будто бы. В общем, желаем вам успеха. Вы вообще тоже здраво рассуждаете.
2: Да и на самом деле можно, как бы, знаешь, на самом деле и не обязательно в зал ходить. Ты прекрасно знаешь. Ты же сам говоришь, дома занимаешь прекрасно вообще.
1: Нет, вообще, я открыл для себя домашние тренировки.
2: Это легко вообще. Кстати, легко. Полно упражнений, даже ничего не надо. Резинку купи одну и вперед.
1: Две гантели. Ой, нет. Да, две гантели по 10 килограмм. Потрясающе.
2: Пара гантелей 10 килограмм и резинка. Сейчас вот эти, это все, ты можешь заниматься.
1: Да, я, правда, без резинки, но надо резинку сейчас докупить. Так, смотрите, значит, привет, мне 39. Мужчины всегда молодежь. В 30+, игрушки становятся интереснее, дороже. Я видел рыбака, который по оснащению 1300 был заряженный просто, там, знаете, там было все.
2: Смотри, какое наблюдение. Если после 50 лет ничего не болит, ты труп.
1: Нет, неправда.
2: Неправда.
1: Ребята, это не так работает. Это все. Это вот, есть такая категория людей, это у меня близкие родственники тоже такие есть, которые говорят, это старость, все, давай, мозги не делай, Альберт, ты просто молодой, ты не понимаешь. Да, я действительно не понимаю. Не понимаю, почему не пойти к врачу. А что, от врачей же отворачиваются?
2: Да.
1: Это вообще замечательно. Да что там этот врач мне сейчас назначит? Назначит, надо будет соблюдать, конечно.
2: Смотри, он нам добавил, говорит, если бы я резинку купил в свое время, то детей не было бы.
1: Хорош.
2: Про другую резинку говорим.
1: Конечно, но шутка хороша. Спасибо большое. Оба запланированы, да, уточняют. Прекрасно. Так, мне 39, живу в кайф. Недавно решил пройти ТО в поликлинике. В итоге, после сдачи анализов, пишут постоянно теперь. Какую-то срочную госпитализацию хотят. Вот ты ходи к ним. Диспансеризацию, вы, наверное, имеете в виду.
2: Диспансеризация. Да, я сходил на диспансеризацию, кстати, и в больнице тут же от кого-то что-то там хапнул и лег потом, позаболел я, короче.
1: Но если ты... А ты сразу после этого приболел?
2: Да, я пришел буквально через день, такой, я понял, что где-то от чего-то хапанул там.
1: Скорее всего, ты... Ну, там обычно инкубационный период пару дней.
2: Через день, через два, я не понял. Ну, либо там, либо уж. Ну так совпало.
1: Где-то еще, да, возможно. Но забавно, да, на самом деле, такое может быть. Ну, в любом случае, дамы и господа, вы все молодежь, мы вас этим поздравляем.
2: А чтобы молодежность ваша, как говорится, ну, дольше длилась, друзья, проходите ТО, занимайтесь спортом.
1: И сейчас мы с вами молодежную музычку, кстати, будем выбирать. Внимание.
0: Музыкальные выборы.
1: Так, музыкальные выборы, все как и всегда. Вы переходите, слушайте, во-первых, вместе с нами в эфире сейчас музыкальную композицию, потом переходите в группу ВКонтакте, и там пишите все, что о ней думаете, ставите лайк, нравится, не нравится. Если мы обратим и заметим, что, внимание, заметим, что очень сильно понравилась песня, мы постараемся добавить ее в плейлист, и она будет играть у нас. Да. Все от вас зависит. Так, перед тем, как мы начнем выбирать музыку, очень хотелось бы, конечно, попросить, что, вот видите, мы тут отзыв о музыке пишем, отзыв о Бим-радио, вы тоже можете можете оставить. Вот это мы хотим попросить наших слушателей, потому что что-то мы подумали, нас везде так много, а вот в Яндекс.Картах и 2GIS хочется побольше просто ваших оценочек, поэтому ставьте, пожалуйста, милости просим. Яндекс.Карту просто зашли, набрали любимое радио, оставили отзыв быстренько. Напишите, с чем мы связаны.
2: Особенно те, кто был у нас, допустим.
1: Да.
2: Типа, ребят, был на студии, класс, понравился, туда-сюда, что там.
1: На наших проектах кто участвовал, ведущие какие вам нравятся. Все там можно написать, оставить 5 звезд, и мы будем невероятно счастливы.
2: Да. И тем самым поможете нам прокачать тоже нашу страничку там.
1: Хороших отзывов, кстати, у нас очень-очень полно, за что большое спасибо. Наши слушатели отмечают и то, что у нас драйв-позитив, и то, что у нас интересные проекты. В общем, ребята, кто еще не оставлял, очень... приглашаем. Далее, значит, что-то как будто чуть сознание потеряло.
2: Кого мы сегодня выбираем?
1: Сегодня группа «Серебро» с песней «Мало огня». Вообще,
2: это же новая девочка, которая у них там теперь.
1: Да, вот я это хотел сказать. Группа «Серебро» обновилась. Девочки теперь обновленные, можно сказать. Ну, как обновленные? Просто новые участницы. С чем мы их и поздравляем. У них новый виток в карьере. И сейчас, собственно говоря, посмотрим, чем Максим Фадеев будет нас удивлять. «Серебро», песня «Мало огня».
2: Поехали.
1: Погнали. Раз, два.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Низкие цены.
3: Паркет Плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет Плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет Плюс.
2: Паркет Плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.

0: каршеринг Руси. Отдельный мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик. А дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
2: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-392-44-741.
3: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой – в компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14-Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
4: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
5: Шустриков.
4: И как он?
5: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
4: Повезло.
1: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио. Это просто и быстро. 2-930-800.
8: Так, у нас впереди слово за слово, как всегда, 292-102-8. Фарид Афанасьев, да, собирает людей. А кто тебе нужен?
9: Мальчик и девочка.
8: Фарид, дозванивайтесь.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радиотонлашилар. Здравствуйте, Анаш Ананасович, студия Бимрадио. О,
2: да. Да, Анаш Ананасович, посмотри, там столько аварий. Видим, вот ты, видимо, ушел с улицы, все вот они тебя прям катаются.
1: Да, конечно, давно я уже с улицы ушел. 5 баллов, движение плотное, смотрите. Значит, проспект Победы от Завойского до Мавлютова 22 минуты, танковый от Карбышева до Универсиады 19 минут, гвардейский от Амитской магистрали до Ершова 18 минут, Чуйкова от Адараского до Амирхана 14 минут, Губкина, журналисту Дарбузу 11 минут, ДТП.
2: 8 штук насчитал.
1: Ай-хай. Вот въезд в Мамадышевский тракт перед Интернациональной улицей, перед Губкиным в сторону квартала, значит, по проспекту Победы, значит, перед Ломжинской, если в сторону Меги едете мимо Южного, там, значит, дорожный транспорт происходит в среднем ряду. И обратно, если вот к Зорге двигаетесь по проспекту Победы, вот к этой развязке, да, левый ряд, средний ряд ДТП, там еще пробка до улицы Дубравный получается. А там у нас что? Машина сломалась на светофоре, сдерживает так сильно поток. Это, конечно, с ума сойти.
2: Ужас просто.
1: А потом проспект Универсиады в районе Даурской сверху. Две отметки стоит, средний ряд сломался, написано. Скорее всего, машина, да, это одно и то же. Одна отметка. Ой, это еще не все, Хадрали Дуслар. Теперь перемещаемся. Кировский дамба в сторону центра, ровно посередине реки, средний ряд. Значит, Краснокакшайская перед Большой Крыловкой или в сторону Вахитова, если едете, средний ряд ДТП. На Ленской перед Серово дорожной работы, там тоже придется постоять. Районе пересечение, вот рядом Энергоуниверситет, Декабристов, Вахитова, ДТП, правый ряд в сторону центра.
2: Все. Ужас, ужас.
1: Дорожные работы у нас, значит, на Петровитро задержки, авиастроительные задержки.
2: Видите? Оренбургский тракт.
1: Чистый. Булдозинь. Нормально ездит. Постарайтесь, не так сложно. Все, Анаш Ананасович был.
2: Без тебя не справится, Анаш Ананасович. Сходи, разберись, пожалуйста.
1: Сейчас, сейчас, я прогуляю часик. Давайте хотя бы 3 балла сделаем, я думаю. Все, давайте. Нарушители, бойтесь меня. Я ужас, летящий на крыльях ночи, ваш Анас Ананасович. А?
3: Путевые заметки на Бим-радио. Слово за слово. Игра для тех, кто быстро соображает и очень хочет выиграть. Слово за слово. Спецпроект в шоу «Утромены».
4: Спонсор игры «Слово за слово» – магазин одежды «Марс Авеню» в ТЦ «Паркхаус» ООО «Ман Марс». «Марс Авеню» – любимый семейный магазин в Казани. Качественная, комфортная и стильная одежда для малышей и взрослых в размеры до 58-го. Создайте гармоничный и модный фэмили-лук для всей семьи. Тепло, уют и забота в каждом наряде. Огромная коллекция мужской и женской обуви и сумок. Наши адреса – ТЦ «Паркхаус» Ямашева 46/33, а также ТЦ «Мойки» Кулахметова 28. Всего сегодня мы разыграем подарочный сертификат магазина одежды «Марс Авеню» на 1000 рублей.
2: Неплохо.
4: А это уже неплохо. Мы там бывали неоднократно. Одежду видели, все красиво.
2: Мы даже в эфир вам выходили оттуда, по-моему, даже.
4: Да, конечно, да. Вообще. Нет, ну мне очень понравилось. Там вообще очень душно. О, душно говорю, душевно. Душно это, если кондиционер нет в помещении. Неправильно сказал просто. Классно в «Марс Авеню», короче.

0: Давайте посмотрим, кто у нас дозвонился.
1: Первый был Альбина.
0: Альбина, доброе утро.
2: Доброе утро всем.
0: Ну как вы, расскажите, пожалуйста, к лету готовы вообще? Лук уже собрали себе, одежду красивую вот эту?
2: А лук может... еще не собрала, но к лету готова.
1: А лук посадила? Сивок.
2: Конечно, вот.
0: Вообще, все сделала практически. Ну, давай тогда мы тебя тоже сегодня постараемся подготовить к лету с Марс-Авеню вместе, но пока мы познакомимся с твоим соперником.
1: Это Ринат.
0: Ринат Хайрлирта, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе.
0: Ринат, ну ты как уже, на летнем двигателе, ты в шортах сегодня?
3: Конечно, шорты, сланцы.
0: Ну, на лете. Вот, хорош вообще. Ну, мы тебе тоже хотим докинуть твоему летнему луку какую-нибудь там футболочку или шортики, или что-нибудь.
1: Тепочку, может, какой-нибудь.
0: Ну, в общем, Марс-Авеню тебе в этом поможет, если, конечно, победишь. Да если не победишь, просто приходи, приоденься там классно. А, ребятоньки, в общем, смотрите. Сегодня играем слово за слово. Давайте так. Сегодня просто будем перечислять одежду красивую, модную. Я предлагаю без заморочек, не как в города. Вот просто слова называйте.
1: Просто одежду.
0: Слово за слово, да, просто одежду называю, любую, в любом порядке, как вам
1: женскую,
0: хочется.
1: Женскую, мужскую, без разницы.
0: Детскую, все подряд вообще.
1: Первая Альбина?
0: Да, она начнет у нас минута, кто будет последний, тот и победит. Итак, Альбин, первое слово только назови, нам и минута начнется.
2: Плавки.
0: Плавки, хорошо.
3: Панама.
0: Панама.
2: Трусики.
0: Отлично.
3: Носочки.
2: Платье.
0: Одеваться начали. Еще раз.
3: Шортики.
2: Литр.
0: Так.
3: Джинсы.
0: Так.
2: Шарф.
0: Да.
3: Поло.
2: Боди.
0: Да.
3: Туфля.
0: Да, да. Ну пусть будет, ладно.
2: Кроссовки.
0: Так.
3: Сандали.
0: Так.
1: Класс.
2: Пеньюар.
0: Пеньюар. Так, еще раз.
3: Сланцы.
0: Ага.
2: Ночнушка.
0: Хорошо.
3: Комбинат.
0: Молодец.
2: Юбка.
0: Юбка.
3: Стринги.
0: Трюки.
2: Футболка.
0: Еще раз.
2: Футболка.
0: Футболка.
3: Ремень.
0: Ремень.
2: Майка.
0: Майка.
3: Кеды.
0: Да.
2: Лифчик.
0: Так.
3: Ремень.
0: Так.
1: Ремень был.
2: Бриджи.
0: Дамы и господа, внимание. Внимание, внимание. Все засчитано, все услышано.
1: Да.
0: Ну давайте скажем, что сегодня победили Бриджи.
1: Бриджи.
0: Так, поздравляем мы.
1: А Альбину поздравляем.
0: А кто назвал Бриджи? Альбин, почему не радуемся, Альбина?
2: Ура! Очень рада.
0: Хорош вообще. Играли вы, я скажу, не на жизнь, а на одежду, получается.
1: На стриминг.
0: Серьезно, да. Мне очень нравится, что Альбина пошла по нижнему белью сначала, да, и как бы постепенно одевала этого воображаемого человека. Вот, ну... Подумаешь, у нее сначала были плавки, потом и трусики, и все, несколько нижнего белья. Так безопаснее в наше время. Поддерживаю полностью. Ну, круто,
2: да,
0: короче.
2: Да.
0: Дорогой Ринат.
3: Да-да.
1: Да,
0: поздравляем. Ринат. Во-первых, продолжаем играть. У нас еще игр полно будет, так что мы будем тебя ждать. Давай привет передавать.
3: Всем привет, всем хорошего дня, летнего, жаркого, хорошего настроения.
0: Спасибо.
1: Спасибо, Ренат.
0: Давай,
1: лучший
0: хорошего
1: просто.
0: Денечка тебе, летнего, классного. Пока-пока, спасибо. Альбина!
1: Альбина!
2: Да-да-да.
0: Поздравляем с победой. Достается подарочный сертификат магазина одежды Марс-Авеню на аж 1000 рублей. В общем, это самое. Дорогая Альбина, вы после эфира оставайтесь на линии. Мы вам обязательно все расскажем, покажем. Ну, а сейчас давайте привет передавать.
2: Вот, теперь лето подготовилось.
1: Вот,
2: не только посеяла, теперь оденусь.
0: Ну, мы тебе обещаем.
2: Всем хорошего настроения, да. Всем хорошего настроения, позитивного, чтобы день был хороший. Передаю привет всем, кто меня узнал, любимому мужу, детям, маме.
1: Молодец, с победой.
0: Все, оставайся на линии, сейчас за эфиром тебе все расскажем, никуда не уходим. Ну, а мы говорим вам о том, что слово за слово продолжается. Играйте, выигрывайте, тут интересно.
4: Слово за слово.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Согласно обновленным планам, ввод в эксплуатацию первого участка второй линии метрополитена в Казани состоится в августе 2027 года, что на один год раньше первоначально утвержденного срока. В Казани могут появиться речные трамвайчики. Их планируют запустить от Новых Марин до центра города. Кроме того, в генплан включили 30 водных объектов. Город продолжит развивать речную инфраструктуру и создавать новые места для швартовки. Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это возможность погрузиться в дух настоящего итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет по-настоящему добрым.

0: Утро Мэни сделают твое утро.
1: Ну, мы напоминаем, что впереди у нас бизнес-рубрика буквально через несколько минут. А вот кто придет, о чем будем разговаривать и почему это полезно для всех предпринимателей не только, вы узнаете, ну, буквально через несколько минут. А пока информация на правах рекламы. Спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто» «Тенк Канавто». Есть автомобили для дорог, а вот есть внедорожники «Тенк». Это мощь, характер, уверенность там, где другие останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. Официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тенк» на максимально выгодных условиях с сервисной поддержкой до 5 лет. Успейте купить «Тенк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферта. Подробности tankkanavto.ru.
0: Реклама на Бимрадио.
2: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
3: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
4: Семейный шопинг стал проще с «Марс-Авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-Авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Низкие цены.
2: Паркет Плюс.
1: Широкий ассортимент.
2: Паркет Плюс.
1: Кварц-винил, ламинат и паркет.
2: Паркет Плюс.
1: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
3: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
7: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
8: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
9: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
10: Соцсети могут прилечь. Тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Учительница вызвала родителей ученика в школу.
2: Знаете, не хочу вас огорчать, но ваш сын ничего не знает.
3: Но мы вообще-то в курсе.
4: Да, мы поэтому и отдали его в школу.
5: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
6: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
7: Секреты успеха опытных предпринимателей, управленцев и владельцев известных компаний в рубрике «Бизнес-класс» на БИМ-радио.
8: Ну вот сейчас мы про бизнес-то и поговорим. Если честно, давно, ну, во-первых, добро пожаловать всем. Бизнес-класс, наша рубрика, в которой у нас есть соведущий, в которой вот так вот редко бывает, но тем не менее 4 аж участника диалога сегодня будет. Ну и начнем мы, конечно, соведущий Эльмира Шарафиева. У нас здесь 13 лет как предприниматель, основная специализация розничная торговля, офлайн и онлайн продажи. Эльмира, доброе утро!
9: Доброе утро!
10: Доброе утро!
8: И добро пожаловать! Давно не виделись, скучал. Расскажи, пожалуйста, с кем ты сегодня к нам пришла?
9: Сегодня у нас гость широко известный в кругу предпринимателей. Зовут его Майоров Евгений. Он владелец центров обучения предпринимателей Академия Стратег. Эксперт в технологии менеджмента, стратегическое управление. Доброе утро, Евгений.
11: Доброе утро всем.
8: Доброе утро. Доброе утро. Да, Эльмир, ну, я попрошу, у тебя явно подготовлены прекрасные вопросы. Мы тут будем сейчас на правах диванных критиков. Мы предприниматели еще тебе, конечно. Хотя, ну, в общем, сейчас разберемся. Эльмир, пожалуйста.
9: Евгений, расскажите о своей академии. Чем вы занимаетесь, с какими запросами к вам приходят чаще всего предприниматели?
11: Ну, у нас сеть центров обучения для предпринимателей. На данный момент уже 23-24 центра. В Минске, Беларуси, у нас недавно открылась. Вот. Мы занимаемся тем, что помогаем обучать собственников одной из классических технологий менеджмента, которая называется стратегическое управление. Технологии менеджмента — это такая штука, знаете, мы не учим тому, что вот сами придумали. Да, там, мы придумали, это должно быть так, компании строятся таким способом, вот, делайте то, что мы говорим. Мы за источник берем одну из классических технологий, которые существуют и по которой работает большое количество компаний. Вот. Они есть разные. Мы занимаемся стратегическим управлением. Есть холократия технологии менеджмента. Многие знают бережливое производство, но это всего лишь частичка большой технологии менеджмента, которая называется Toyota Management System.
8: Да, вот,
11: поэтому
8: слухали, ага.
11: Мы такие достаточно фундаментальные, мы склоняемся к одной из классических технологий. Ну, по сути, мы альтернатива MBA, просто у нас индивидуальный подход, у нас учебные классы, то есть мы офлайн учебный центр, вот, и у нас индивидуальный подход. Не так, когда вот собирается аудитория, выходит профессор, всем читает, да, то есть к нам приходит предприниматель, у него свои ситуации, свои кейсы, и все, что он делает в рамках нашего учебного класса, проходя обучение, он делает это для своей компании. Все инструменты, все, что он дорабатывает, это все интегрируется в компанию. Ну, а самые частые проблемы, это, знаете, это когда к нам приходит чаще всего не тогда, когда все хорошо, да, а когда собственник начинает чувствовать, что вот он что-то создал, бизнес какой-то, он его и остановить не может.
9: Паровоз такой летит, да?
11: Да, и уйти из него не может. То есть он начинает понимать, что ему нужно с этим что-то делать, потому что он разогнался, есть куча людей, они неэффективны. Три самые частые проблемы, которые мы решаем, когда запросы к нам приходят. Нет сотрудников, нет денег, а нет личного времени, по сути.
8: Вот это да, конечно. Ну, мне вообще нравится такой подход, что можно прийти, тебя просто обучат. А то иногда есть огромное просто количество, когда зовут на какие-то непонятные встречи, там какие-то непонятные люди сидят и с очень умным видом, ну, судя по фото и видеоотчетам, что-то с очень умным видом сидят, что-то бизнес, что-то там предпринимательство, что-то. Ну, вот разговор, кстати, так и звучит примерно, если честно. А тут вот прям конкретика. Это мне очень нравится. Пожалуйста.
9: Вот предприниматель, когда открывает бизнес, думает, да, часто про себя. Я уже крутой предприниматель, я уже крутой бизнесмен. Но как ему понять, что это не так, что на самом деле у него просто дорогая самозанятость?
11: Отличный вопрос. Вот дорогая самозанятость, она определяется, вот там есть прям классический паттерн. Если ты есть, то у тебя работает бизнес. Тебя оттуда убираешь, бизнес не работает. Вот это вот самозанятость. Бизнес – это штука, которая работает тогда, когда даже ты там отдыхаешь. Он должен работать без тебя. Если ты сам мастер, если ты вот открыл компанию и себя в нее же устроил логистом, снабженцем, продавцом, маркетологом и так далее, то у тебя очень красивая форма самозанятости, к сожалению.
10: Да. Ты не бизнесмен.
11: Да, да. В ней, и это нормально. Я не говорю, что это плохо. Кто-то вот хочет себе вот организовать такой досуг. Почему бы и нет, да? Но есть очень большая проблема. Такая форма ведения бизнеса, она не масштабируется. То есть вопрос, когда ты упрешься в потолок, ну, это всего лишь вопрос времени, потому что пропускная способность человека, знаете, она ограничена. Да, мы можем работать сколько? Ну, 8 часов в день, ну, 12, ну, 16. И как долго? Да, вот пропускная способность организации, она бесконечна.
8: А почему, так вот с дивана своего спрашиваю, почему так происходит, почему замыкают на себе часто? Это какой-то страх, что там переиграет, кто-то заберет бизнес или что-то такое?
11: Нет, не то, что страх. Люди просто не знают, как организовать положение дел, чтобы все работало без них. Просто у нас предпринимательство, к сожалению, оно не образовано. Это получилось так исторически, потому что у нас был Советский Союз, и все было общее, как бы не было потребности создавать бизнес. У нас только закон о коммерции приняли, по-моему, в 89-м году. То есть были коллективные сады, период были заводы. Да-да-да. Люди ходили на работу, они вообще не думали о том, что надо как-то людей организовывать и так далее. Все, поэтому потом все это сломалось, и людям надо было как-то выживать. Знаете, и у нас в России как бы классически не было какой-то технологии менеджмента, не было где, даже времени не было где-то обучиться. Поэтому все вот такие классические технологии менеджмента, они пришли либо с Запада, либо с Востока. Смотрите, там в Америке, в Японии количество компаний, которым свыше 100 лет. Их огромное количество, плотность этих компаний.
9: Да, из поколения в поколение у них передается.
11: Да, да. А у нас там самый большой бизнес, там коммерческий, да, им 30 лет.
9: А как вот быть тогда? Как не стать заложником своего бизнеса, своей бизнес-модели?
11: Сразу, если ты открываешь, вот если я какой-то делаю проект, первое, о чем я думаю, кто у меня будет им рулить? Не я, точно. Потому что если я начну его лидировать, то, знаете, это как... есть такое ощущение предпринимателя. Вот сейчас начну, залезу туда, исправлю и выйду. Нет, все, точка, не получится. Это как махаться с медузой Горгоной. Знаете, вот отрубил голову, еще три выросло. Да, поэтому сразу надо понимать, что если ты начинаешь проект, тебе надо строить систему внутри этого проекта. И только после этого наполнять систему людьми. Потому что люди, к сожалению, у нас нету какого-то Bluetooth-канала. Никто, вот я как сотрудник, не залезу к вам в голову и не считаю, какие у вас там идеальные картины, как должно быть. Да, там у вас там один бизнес, я пришел с другого бизнеса и начинаю работать в вашем бизнесе, делая то, что я делал там. А опыт вот мой оттуда, он вам вообще не нужен. Угу. Вот, поэтому как не попасть в такую ситуацию? Сразу научиться строить системы. Вот пример, там, знаете, вот Олег Тинков, да? Он открывал банк. Что он делал? А он очень образованный предприниматель. Он понимает, вот он прям хороший предприниматель, он учился в Штатах. Он взял бизнес-модель Тинькофф Банка, да, ему все говорили, Герман Греф говорил о том, что это нереально, там, Фридман, Альфа-Банк говорили, что нереально, то есть банки у нас в России, у нас многострадальная страна, да, люди должны приносить деньги куда-то, где вот что-то в офис со стенами,
10: что люди, увидеть кого-то.
11: Да.
10: Я объяснил в Тинькове, что реально, ну,
9: хочешь прийти, а некуда.
10: А некуда, да.
11: А он взял бизнес-модель.
8: На всякий случай напомню, что Олег Тинькофф статус иноагента имеет,
11: да, кстати,
8: нам необходимо просто сказать, да, иноагент.
11: И он взял бизнес-модель, он не сам ее придумал, но это описанная бизнес-модель, это был американский банк Credit One. Вот отдал в бостонскую консалтинговую группу на исследование. И они исследовали рынок России и сказали, что да, эта бизнес-модель имеет жизнеспособность. И только после этого он начал наполнять ее людьми. А у нас как?
9: Наоборот.
11: Да. А сейчас, кстати, он повторил этот опыт в Аргентине. Он там открыл проект. Да. Потому что Аргентина очень похожа на Россию, только 12 лет назад, вот, условно говоря. Да, и
8: это удобно.
11: Миллиардный бизнес.
8: Ну, я серьезно
11: говорю. Проект «Плата» называется. А у нас как начинается? Предприниматель начинает что-то делать, и потом разберемся. И вот это «потом разберемся».
8: О, да. Вообще, это же 90%. Я даже вот, когда вот эти вот ребята в коленках сидят, и такие, слушай, братан, сейчас вот это откроем, короче, а как это будет работать? Да придем сейчас там что-нибудь.
10: Да попрет 100%, ты еще прямо пойдет.
11: Да. Ты чеки вопрос задай, токсичный что-то. Да. Сто по льдово полетит. Вот
8: братан, все ищут возможности, ты ищешь причин, почему не запускаться, братан, так не надо.
10: А потом, а что клиентов-то нет?
8: А потом оба на банкротство подают. А поэтому, да, чтобы такого не было, конечно, вот очень важные слова про систему, это всегда очень надо. У нас недооценивают систему вообще. Как таковой.
9: Евгений, а какие еще фундаментальные законы существуют в бизнесе, которые нельзя нарушать?
8: О,
11: Сильный вопрос, да. На самом деле это очень правильный вопрос, потому что в построении бизнеса есть вот законы, они как законы гравитации. Да, вот соблюдаешь их, и все хорошо. Если пытаешься, знаете, вот их как-то обойти, ну, вот если я тут попытаюсь в студии, в офисе зависнуть, ну, вряд ли у меня получится. Вот, даже если мне кто-то рассказывал, что у кого-то получилось, он видел, что у него Кент Кореш завис в воздухе. Нет, не завис, показалось точно. И вот это то же самое. Первое, что нужно, это отделять операционное от стратегического. Собственник, который рулит операционкой, это самый отвратительный операционный директор. Почему? Mm-hmm. Потому что это, знаете, такой чайка-менеджмент, это даже есть определение.
10: Чайка-менеджмент?
11: Прилетел, да, нагадил, улетел. То есть собственник постоянно где-то ходит, да, он видит что-то новое, он интегрирует что-то новое. Понимаете, вот я сегодня что-то увидел, завтра я прихожу с ноги в свой бизнес и говорю, так, закрываем, начинаем делать все по-новому. То есть я только создал систему, и тут я же свою же систему разрушил, и у людей не получается времени адаптироваться, знаете, к новому. Поэтому должен быть какой-то буфер. В операционной части должен его уравновешивать какой-то более стабильный, да, более консервативный и системный человек. Потому что собственники в большинстве неусидчивые, понимаете, они не могут управлять операционкой. Сколько я видел собственников, да,
10: вот я бы бухгалтерии то же самое сидит, да?
11: Все, не, они помирают, они не идут в смысле о том, что сейчас буду координировать персонал, у меня будет планерка, как круто, как классно. Нет, вот. Поэтому отделять операционное от стратегического. Собственник управляет будущим, кто-то на позиции CEO, там, руководитель, он управляет настоящим. Решение проблем настоящего времени — это про него.
10: То есть пословица это, которая, типа, хочешь, чтобы было сделано хорошо, сделай сам, не работает.
11: Не, не работает. Это работает, знаете, когда ты начинаешь бизнес, потому что у тебя нет успешных действий, которые ты вынужден повторять. Операционки-то нет.
10: Ну да.
11: Да. Второе. Нужны цели. Знаете, вот мир у нас такой, он же материальный, да, есть большая возможность чего-то достичь, если ты это представляешь в будущем. То есть вот это вот, ну, жена кому говорит, пойдешь в магазин, купи что-нибудь вкусненькое. Вкусненькое это что?
10: Да.
11: Ты приносишь банан.
10: Для меня стейк вкусненькое.
11: Да, да, да. Стейк, там, консервы из тунца. Вкусненько же.
10: Вкусненько же.
11: Они на то рассчитывала, да. Ну, опиши, да. Вот тут то же самое. Кто-то приходит, и он видит.
10: Это как у нас на мероприятиях. Поставьте что-нибудь веселое.
11: Вы же разбираетесь.
10: Да, да.
11: И тут то же самое. Хочешь бизнес, а какой он должен быть в будущем? Большинство предпринимателей, с которыми я общаюсь, они приходят и говорят о том, что ну, вот у меня проблема, что-то мы не меняемся. Окей. А какими вы должны быть?
8: Как и вот, все.
11: Там продавать много, это так не работает. Да, ага. Быть лучше, это все лозунги, да. Нужно конкретно, если ты хочешь, чтобы у тебя бизнес пришел в какую-то точку Б, ты должен ее представить и описать. Цели компании это важны. Это тоже один из фундаментальных законов. Почему? Потому что компания это люди. Люди, знаете, что такое организация? Это группа людей, объединенная в достижении определенной цели. То есть сотрудник, который приходит, он тоже должен понимать, что это не промежуточный этап. У нас корабль куда идет? Да, по какому вообще адресу? Mm-hmm. Мне по пути с этой компанией или нет? Потому что у них какие-то ожидания, потом эйфория от трудоустройства пропадает, и они понимают, что я вообще не то хочу. Вот, поэтому отделять операционное от стратегического и писать цели компании. Да, вот это от такое из основных.
8: Очень важно. У нас уже время, к сожалению, но Евгений столько интересной информации рассказал. У меня ощущение, что Евгений уже немножко должен по деньгам, поэтому...
9: Можно последний вопрос?
8: Да, буквально очень быстро только прошу.
9: Евгений, можно вот совет? Если предприниматель сейчас чувствует хаос, усталость и перегруз, с чего начать путь к системному бизнесу?
11: Слушайте, остановиться, и ничего страшного, если была у него способность и энергия создать бизнес, объединить людей, то от того, что он немножко замедлится, ничего не пропадет. Поэтому чуть-чуть замедлиться и идти учиться фундаментальному менеджменту.
9: Да, я знаю, что у вас есть день открытых дверей, да?
11: Да.
9: Можно прийти бесплатно.
11: Да, можно прийти бесплатно, посмотреть, как работает академия.
8: Класс.
11: Как мы вообще работаем с предпринимателем.
10: Все, идем.
8: Мы это вообще такое любим, и всем заинтересовавшимся, держите информацию на правах рекламы, друзья. Большинство бизнесов не растут не из-за рынка, а из-за отсутствия системы. Об этом мы сегодня говорили вместе с Евгением Майоровым, предприниматель, владелец сети офлайн-центров обучения для предпринимателей Академия Стратег. Помогают выстраивать управляемые, масштабируемые бизнесы без выгорания собственника. Сейчас все собственники такие, о, так можно, оказывается, ничего себе. Если вы устали быть узким горлышком своей компании, вам обязательно в Академию Стратег. Академия Стратег – место, где предприниматели начинают расти по-настоящему. Евгений, спасибо большое.
11: Спасибо большое.
10: Спасибо.
8: Эльмира, спасибо большое.
9: Эльмира,
8: мы тебя ждем на следующей неделе.
9: Да.
8: Ну и всем, конечно, классного, жаркого, прекрасного лета и хорошего бизнеса. Пока.
7: Бизнес-класс. На БИМ-радио. Реклама на БИМ-радио.
12: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
13: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
14: В Мисти парке!
15: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
14: В Мисти парке!
16: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
17: Это круто!
18: ИП Жуличев, НА, 0+.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Ман Марс» в ТЦ «Паркхаус».
19: Семейный шопинг стал проще с «Марс-авеню». В нашем магазине в Казани вы найдете стильную и комфортную одежду для всей семьи, от малышей до взрослых. Мы предлагаем широкий выбор моделей и размеров до 58-го, чтобы каждый мог найти что-то по душе. Не забудьте про нашу коллекцию обуви и сумок. Посетите «Марс-авеню» в ТЦ «Паркхаус» на Имашева 46, в ТЦ «Моки» на Кулахметова 28 и готовьтесь к открытию в ТЦ «Бахетле» на Ленинградской 27.
20: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
21: Реклама ООО «Сувар Знань». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
22: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость от потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
23: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
24: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
2: Что делать, если на холодную стучат гидрокомпенсаторы? А бывает и не на холодную. Ремонт? Дорого. А вот «Супротек» в самый раз.
3: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
4: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, три матраса, шесть подушек, пять мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
5: Кто все это повезет?
6: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
7: Не грузятся картинки. Не читаются посты, пропали клики и лайки.
8: Радио ускорит ваш бизнес. Широкий охват и быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на BIM-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы. Ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: Вот только что с улицы зашли, представляете? Вот только что буквально. Хорошо там так, жарко, кстати. Очень даже неплохо. Это самый точный прогноз погоды. Сейчас мы вам расскажем все, что видели на улице.
2: А что мы там видели?
1: Что там происходит?
2: Мы вышли там, как ударил солнце так в голову, плюс 28, как долбанул.
1: Ой, хорошо.
2: Да.
1: Ну хорошо,
2: у меня оставшиеся волосы выпали, он даже. Плюс 28, друзья, жара сегодня вообще до 30 градусов прогреется. Это будет уже буквально вот через... В 11 уже будет, вот, через час.
1: Замечательно.
2: Да мне кажется, уже там, уже не 30-ка есть, наверное.
1: Ой,
2: больше, чем уверен. Ребят, сколько там у вас что, в машине показывает? Напишите,
1: да,
2: кто-нибудь.
1: Да, кстати, перекличка. У кого сколько в машине показывает? Действительно, Фарид прав. Плюс 792-724-2128. Я ставлю, что примерно 34-35 показывает.
2: Я тоже так думаю. 33, наверное, так где-то так. Да.
1: Замечательно.
2: Друзья, отлично. Жара нас ждет прям вот не один день. И завтра, и послезавтра, и там прям несколько дней. Поэтому... Правильно Альберт сказал. Надевайте головной убор.
1: Обязательно. Ну, обязательно, да, без этого никак.
2: Солнечные очки, наверное. Зеленодольск, 27, говорят, он пишет нам. Зеленодольский.
1: Ну, нормально там, пока.
2: За город. Да, прохладнее.
1: 30 ровно показывают вот у Алексея.
2: Вот, уже 30-ка, видишь?
1: Нормально.
2: Так что, ребят, пейте водичку обязательно, чтобы не было солнечных ударов.
1: В центре 28, говорит, в машине, вот пишет она с Артуром.
2: А, ну все четко, значит, все правильно.
1: Смотрите, да, как вообще, ну сам точно прогноз погоды. Мы же говорим, 28 градусов, вот, пожалуйста, Екатерина пишет.
2: Нам прислали фотографию, плюс 10, это где это?
1: Плюс 10. Хорошо, конечно.
2: 29, вот смотри, у человека в машине, вот, пожалуйста.
1: 33 вот у Ильда.
2: А вот, 39, на солнце нагрелась, говорит, пошла загорать, я в вашей дербышке, говорит, всем хорошего рабочего.
1: Ваши дербышки.
2: И ваши дербышки.
1: Замечательные дербышки.
2: 32 у человека.
1: Алика или Алика? Или как правильно? Напишите, пожалуйста, как ударение. Доброе утро. Около нас буквально 31 градус. Ну, мы понятно делаем, мы
2: вот
1: парни
2: 33,
1: жаркие.
2: А, вот центр. 33, видишь, Альберт, мы угадали с тобой.
1: Малые кабаны 30.
2: О, это у нас.
1: Замечательно.
2: Кабанчики наши нагрелись.
1: Ребят.
2: Эти нагретые кабаны.
1: Нагретые, да. На Мавлютова тоже вот сейчас жара. В общем, ребят, что хочется сказать. Лето пришло в Константиновке. У нас
2: 35, он ничего себе. Класс.
1: В Константиновке 40 км в час. 29 градусов. Замечательно. В центре 34.
2: А, вот. Это у нас плюс 10, оказывается.
1: Так, значит, Алексей нам пишет. Всем огромный привет, всем добра, бабла и успехов. А у меня сегодня с ДРЭ. Алексей, поздравляю вас с днем рождения. Счастья, любви, здоровья, удачи вам. Пусть у вас всегда будет полный бак в автомобиле.
2: О.
1: Пусть у вас температура двигателя всегда будет ровно на 90 градусах. И пусть вот эта ошибка тормозной системы у вас как можно быстрее исчезнет.
2: Погасит.
1: Да, с днем рождения.
3: У природы нет плохой погоды.
0: Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
1: Россиянам напомнили о максимальной продолжительности отключения горячей воды. Значит, напомнил депутат Госдумы Александр Якубовский, что в Москве отключение обычно длится около 10 дней, а по стране рекомендуемая продолжительность составляет до 14 дней. Но продление может быть возможно только в исключительных случаях и должно быть обосновано обязательно. Вот, поэтому такие вот, ну, как всегда, вот это плановое отключение, без этого, ну, никак пока нынче, ребятоньки, надо будет. Когда-нибудь, интересно, будет такой момент, когда мы смело можем сказать: ребята, все, горячую воду больше не отключают, все замечательно и так далее и тому подобное.
2: Да.
1: Есть ощущение, что это будет, наверное, не скоро. Хотя, что вот случилось уже, Минздрав утвердил новые правила подготовки будущих родителей. Следующая новость.
2: Так.
1: Ключевое нововведение – обязательное участие будущих отцов. Их научат уходу за новорожденными и поддержка при родах. Отцов научат. Наконец-то. Это реально очень. Я вот наблюдаю, у меня у многих друзей уже появляются дети. И, конечно, это так забавно, когда... Я помню, недавно совсем мой Кент, мой кореш, мой друг говорит: слушай, приезжай в гости вечером, чай попьем, я, говорит, тебе дочку покажу. Я такой: ну все, супер, давай знакомиться, приезжай. Вот, а его жена такая: так, я поехала, я появляюсь в дверях. Она такая: отхитрец, ну ладно, я поехал, давайте, ребята, удачи вам. Мы вдвоем стоим. Он говорит: да вообще, говорит, все нормально. Вот так дочку, значит, качает. И в моменте она начинает плакать, он такой: я не готов, я не знаю, что делать. Я не понимаю, что тут происходит. И мы просто с ним вдвоем. Вот, но мы справились, мы просто включили In God Love, Miyagi Endspiel, и ребенок уснул за примерно 20 секунд. Это реально, кстати, попробуйте, это работает. Я не знаю, как это работает, но это работает. Вот, но такие вот вещи бывают. Мне кажется, это классная тема вообще, когда и сейчас все больше и больше. Раньше как вот было, типа, отцы такие, ну все там, че, я пошел работать, давай, вот на тебе ребенок, там быт, все, я пошел, пока. Вот, а теперь я все чаще-чаще, ну, мужики вообще принимают участие обильное, конечно.
2: О, смотри, Дамир прислал на фотографии. Он катается на Харли Дэвидсон.
1: Ох, у него там красненький, он такой мощный, классный.
2: Он, такой апельсиновый,
1: Апельсин, да?
2: Да, такой, знаешь, такой рыжик такой, рыжик.
1: Хорош, конечно.
2: Да, я знаю, Харлей, он успел вперед меня его купить.
1: Да ты че?
2: Он приехал с Японии, этот Харли Дэвидсон.
1: Ну, мы поздравляем с покупкой, поздравляем с покатушками.
2: И Дамир, кстати, ездит, он слушает Бимрадио сам там на Харлей.
1: Ну, это так и надо, понимаете? Я считаю, что все владельцы Харлей должны слушать Бимрадио. Вот. Иначе, ребят, смотрите сами, ну, как бы, жить бумеранг, да? Ой, вообще, вам ни гвоздя, ни жезла всем.
2: Не говори.
1: Так,
2: Дамир, не перегрейся там, смотри.
1: Тоже, конечно, сильно. Так, далее, если посмотреть, что у нас вообще происходит, то я отдельную новость еще откладывал сегодня, и мы их, оказывается, все проговорили на самом деле. Так, жители Казани несколько дней жаловались на работу мобильного интернета.
2: Да, было такое.
1: Уважаемые слушатели, были ли у вас проблемы с интернетом, напишите обязательно. Пока вы нам пишете, мы обязательно ответим на эти и другие вопросы, в каком районе, где, что, как происходит. А пока информация на правах рекламы. Ну и, конечно же, дамы и господа, спонсор утреннего шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто Тэнк Канавто». Есть автомобили для дорог, но есть автомобили, такие как внедорожники «Тэнк». Это мощь, это характер, это уверенность там, где другие просто останавливаются. Эффектный дизайн, высокий клиренс, полный привод. А официальный дилер «Канавто» предлагает весь модельный ряд «Тэнк» на максимально выгодных условиях сервисной поддержки до 5 лет.
2: Класс.
1: Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» до 31 мая. Не оферт. Подробнее tankanavto.ru. Я даже удивился. 5 лет, представляешь, это же вообще какой-то подарок судьбы.
2: Да, так ты что?
1: Все покупаем автомобили «Тэнк» в «Канавто».
3: Утромены сделают твое утро. Реклама на Бим-радио.
4: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Спонсор игры «Слово за слово» ООО «Манмарс» в ТЦ «Паркхаус». Ma

0: каршеринг Руся. Дели мобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
2: Ищите уютное место для дня рождения?
3: Или теплых семейных встреч?
2: Семейное кафе «Тренди».
3: Вкусно, уютно для всех.
4: Семья всегда будет в тренде.
2: Trendy.rf.
5: Бронь столов 225-44-33.
6: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УКРН 127-39-24-741.
7: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс-дом. Дом там, где мы.
8: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
9: Лента поздравляет с праздником Курбан-байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
10: Лента.
11: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.
11: Мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер Сан Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
12: Соцсети могут прилечь. А Бим Радио с тобою всегда. 2-930-800.

Дети могут прилечь. Обим радио с тобою всегда. 2-930-800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Ассаламу алейкум, кадрлы радио тыңлаушылар. Здравствуйте, я наш Ананасович в эфире БИМ радио.
2: Ананасович, погоду, походу ты смог?
1: Ну не смог.
2: Поругал их, ну три был только что, а опять 4 стало.
1: Да, опять 4 стало, я вот уже обновил, увидел. Значит, смотрите, Швейкова от Адарацкого до Амирхана, ну там ремонтные работы, 20 минут будет ехать. Вишневского от остановки Мост Миллениум до Достоевского 12 минут, там опять в центр что происходит? Дорожные работы там происходят. В общем, дорожных работ сейчас будет много. Копылова от Кашевого до Тесовской 5 минут. Для Булачной от Мартына Межлавка до Татарстана 5 минут. Кстати, Миллениум из центра 8 баллов стоит. Остальные мосты и дамбы свободны. Есть дорожно-транспортные происшествия еще. Это во всем этом великолепии дорожных работ. Это, конечно, Красно-Кокшайская сторона Вахитова. Будьте внимательны, там перед светофором средний ряд. Кроме того, смотрите, Мамадышский тракт перед Интернациональной улицей. Да, немножко и уже доехали бы до Натана-Раклина, но пока невозможно это делать. Вот, пожалуйста. Еще, кроме этого, вы думаете, это все... Смотрите, проспект Универсиады. Аметьево-Даурскую проезжаете, и вот не доезжая, получается. Ну, там ровно чуть-чуть отъезжаете, и ДТП. Там левый ряд, опять задержка. Меня, пожалуйста. Кому это надо? Никому не надо. А в остальном дорожные работы надо...

0: дорожных работах, все. Про Шпик Победы еще не сказал, оказывается. Там да. На пересечении с Дубравной в сторону Зорги правый ряд дорожно-транспортное происшествие. Грустно, товарищи, грустно.
1: Грустно,
0: хотелось
1: да.
0: бы 3, может, 2 балла, но пока не можем пока. ДТП, дорожные работы. Ну ладно, надо пережить в любом случае. Еще 12 дней, 13, и уже будут каникулы.
1: А есть.
0: Уже по утрам люди не будут так обильно кататься.
1: Детей не надо вести.
0: Конечно, всех с этим поздравляю, ребят. Скоро летние каникулы. Немножко выдыхаем. А пока ПДД соблюдаем. С вами был Анас Ананасович. Пока.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио. Шоу «Утромены» на БИМ-радио. Подъем татарстанского масштаба.
0: Да, конечно. Немножечко будем разбираться, конечно. Ага. Ну, ладно, давайте посмотрим, что у нас вообще происходит. Если честно, тут серьезные такие новости. Хочется что-то полегче, если честно. Вот, что тут...
1: Новости очень серьезные.
0: Да, что не новость, как это серьезно. Вот, тут пишут, что в Верхнем Услоне, вот, буквально недавно вышла новость, на переправе Аркчино автокран протаранил автомобиль, после этого задел строение и едва не упал в Волгу.
1: Ничего себе.
0: Вот, поэтому там, если вы сегодня планировали воспользоваться паромом, мне кажется, надо там быть поосторожней. Но он там реально еще чуть-чуть бы он вылетел бы. Видимо, тормоза, может, перегрелись или что-то случилось. Но в итоге...
1: Тем более, еще кран такой, ничего себе, вот этот здоровенный, тяжелый, который...
0: Да, так что это, конечно... Интересно. Будьте осторожны, внимательны, особенно водители большегрузов. Жарко, перегрев, все дела. Ну, что вы профессионал, что мне вам объяснять?
1: Да, Татарстан закупит ИИ-сервис с цифровыми помощниками для чиновников и учителей.
0: Опа!
1: Да, для государственных нужд Татарстан закупит за 152 миллиона рублей, кстати. Так. Ничего себе. Соответствующий тендер размещен на сайте госзакупок.
0: Спасибо большое. Теперь можно сказать, что... Что можно сказать? Оказывается, у нас ИИшка теперь будет помогать.
1: ИИшка будет, да, чиновник помогать. Вот не знаю, что закупит, конечно.
0: Все...
1: До конца года должны закупить.
0: Очень эффективно должно быть.
1: Да.
0: Ну, нам еще, ладно, до ИИшки, понимаешь, тут еще надо разобраться с тем, что у нас есть. Вот смотри, ученые выяснили, что пластиковые чайники при первом кипячении выделяют в воду огромное количество частиц микропластика.
1: Да, об этом всегда говорят, когда новый чайник покупаешь, лучше первые несколько раз вскипятить просто воду и слить. Просто.
0: С лимонной кислотой.
1: Да.
0: Ну или средства есть специальные для очистки.
1: С уксусом.
0: Вот, советуют несколько раз прокипятить и слить воду перед использованием или пользоваться жесткой водой. А жесткая вода что дает, получается? Оседает, что ли, это все? Или что?
1: Ну, видимо.
0: Не понимаю я вас. В любом случае, я вот предлагаю совместить. Смотрите, если вам надо слить некоторое количество кипятка, всегда можно сливать в раковины, в ванны, особенно добавив туда средство вот это вот от волос, от жира, все, и это можно два в одном совместить. Получается очень полезная история, вот, ну, чтобы не просто так. Но в любом случае, жители стран, где с водой проблемы, смотрят на нас, конечно, как на идиотов. Ну, ничего.
1: А вот, смотри, хорошая новость какая. Татарстан вошел в число лидеров по количеству победителей школьных олимпиад в этом учебном году.
0: Молодцы мы.
1: В Москве победителями стали 1972 школьника, в Подмосковье 578, в Петербурге 344, а в Татарстане 269.
0: Видите, ребята?
1: Молодцы, ребята наши.
0: Хоть каким-то олимпиадам у нас есть доступ, и даже в них мы побеждаем активно. А? Вот теперь подумайте об этом, друзья мои. Ну, в общем и целом, конечно, очень радостно, потому что у нас действительно хорошие есть системы, хорошее образование среди остальных субъектов федерации.
1: И дети,
0: думаю,
1: у нас
0: тоже
1: хорошие.
0: Дети у нас потрясающие, родители еще лучше. Вообще все родители большие герои. Всех вас поздравляем с тем, что вы есть. Любите ваших детей, поддерживайте. Не учеба единой, как говорится. Будьте им родителями в первую очередь, а потом уже там вот этими проверяющими домашки, вот этими воспитателями, накричателями. Возможно,
1: наказателями.
0: Наказателями. Вот это вот, конечно, чуть-чуть поменьше. Мы с вами красавчики без булдерабс.
3: Утромены сделают твое утро.
2: БИМ новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг». «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225 08 80.
4: Здравствуйте, у микрофона Айбим и новости на Бим-радио. Ветеранам Татарстана планируют выплатить по 100 тысяч рублей. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Выплату смогут получить инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, сотрудники разведки и контрразведки, партизаны, работники военных объектов, а также награжденные медалью за оборону Ленинграда. Региональная неделя приемов по вопросам образования пройдет в Татарстане с 18 по 22 мая. Жители смогут получить консультации, задать вопросы и внести предложения по развитию образования. В программе – вебинары, прямые эфиры и личные приемы с участием депутатов и представителей образовательных учреждений. 18 мая отмечается Международный день музеев. В этот день музеи в России и других странах предлагают посетителям тематические выставки и специальные мероприятия. Это прекрасная возможность расширить кругозор, открыть для себя интересные факты и ощутить связь с историческим наследием. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.
5: Программа для именинников «Первый тост».
0: Кадрли Дусар, дорогие слушатели, дорогие друзья, дорогие си. Вы нам очень сильно дороги, поэтому мы хотим, чтобы вас и поздравляли классно, поздравляли через нас. Мы потому что лучшие поздравители в мире.
1: Да.
0: О чем уж там говорить. Лучшие поздравители во вселенной, во всех вселенных, в мультивселенной.
1: Мастера спорта по поздравлениям.
0: Да, мастера спорта международного класса по поздравлениям, кстати говоря. Выиграли в Грузии недавно соревнования по поздравлениям. Вы знаете, как сложно грузин выиграть в поздравлениях? О, ничего себе. Вот тот и оно. Поэтому, дамы и господа, мы вас всех призываем поздравлять, дарить ему эмоции, не дарите банальности. Бим-радио в этом плане вам всегда поможет. Сайт bimradio.ru, раздел услуги, услуга платная. А также по номеру телефона редакции 2-930-800. Менеджер по будням на связи с 10 утра до 17.00. Каждый будний день дозванивайте и заказывайте. Что можно заказать? Поздравление в прямом эфире. Ведущий дозвонится, поздравит. Хотите, сам прочитает от себя. Хотите, ваше послание прочитает. Хотите, споет. Хотите, что-то чистушки прочитает. Там реп.
1: Хочешь, танцует.
0: Вообще, ну да, но это не супер, конечно, будет удобно, но
1: это
0: тем не менее. А далее, значит, у нас есть поздравление в личные сообщения. Это все, конечно, история очень адресная. Именинник получает просто на свой номер телефона поздравление от любого ведущего любимой радиостанции. Даже Анас Ананасович любит поздравлять там.
1: Да.
0: Поэтому пользуйтесь обязательно. Весело, круто, задорно. Еще раз напомню, сайт bimradio.ru и номер 2-930-800. Номер редакции, менеджер на связи с 10 до 17. 12.00 каждый будний день. Ну а мы в группу ВКонтакте ныряем прямо сейчас и будем поздравлять оттуда. Айдакс, товарищ Лапин.
1: Погнали, друзья. Там прям много человек, там отмечает сегодня день рождения. Людмила Исаева, допустим, Ангелина Ахметова из Санкт-Петербурга. Лилия Сибгатулина. О, поздравляем.
0: Поздравляем.
1: Ильмира Гафиатулина. Алена Депутатова. Нормальная фамилия такая. Рафаэль Уразаев с Высокой горы. Наиля Шишкова. Алмаз Касимов из Арска. Макс Мэтт. Макс Мэтт.
0: Вот безумный такой. Макс. Поздравляем.
1: Лилия Давлешина. Ирина Колесникова из Самары, Райман Шейхутдинов, Саксубаева, видишь, как у нас география какая большая.
0: Большая.
1: Андрей Захаров, Галия Нигматулина, Андрей Сальцин, Светлана Светлая, Петр Пляшев, Хэм, Альфред Гимадинов. Вот. А, кстати, Андрей Сальцин из Москвы тоже нас слушает, видишь.
0: Хорошо.
1: Молодец какой.
0: Поздравляем вас всех.
1: Ребят,
0: желаем
1: всех,
0: счастья и здоровья.
1: Да.
0: Ну и всех именинников и не только. Мы также приглашаем, естественно, информация сейчас будет на правах рекламы. Мим-радио представляет долгожданный вечер. Ночи, летний бал. Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник, и в эту ночь вам поставят отлично. Живые эмоции, смелый флирт, танцы, аттестации, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд, а ведущие баллы, конечно, Петр и Ярослава. За пультом диджей Айона, хедлайнер ночи, конечно же, наш любимый дорогой МС Зали. Уже 11 июня ресторан Максимилиансбор. Гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с Бим-радио. Подробно на maximilians.ru. И, конечно же, напоминаем, строго 18+.
5: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.
2: Реклама на Бим-радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено
2: для детей. Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
7: 0+.
8: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
9: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
10: Привет, с новосельем. А кто с переездом помогал?
11: Шустриков.
10: И как он?
11: Сильный, выносливый, но при этом аккуратный и понимающий.
10: Повезло.
12: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
13: А вы продаете рекламу?
10: Нет, просто даем послушать.
13: Красивая. 2-930-800.
14: Бим Радио. Первое в Казани.

0: на Бим-радио.
1: Так, во, нормально. Дамы и господа, добро пожаловать в утроки. Сейчас будем жестко петь.
2: Жестко прямо?
1: Вообще жестко. Я, если честно, относительно недавно пересматривал «Бригаду». И одна песня из этого сериала что-то не дает мне покоя.
2: Косно же там пел вроде.
1: Они пели все там.
2: Или все, все напели,
1: да. Поэтому мы решили вспомнить, давайте вместе с вами вспомним о том, что, ну, смотрите, значит, вот смотрите, все очень просто, да?
2: Есть группёшка одна?
1: Есть, да. Просто давайте так, песни эту знают все, она, можно сказать, народная, вот так бы сегодня сказал. Вспомните «Свадьбу Саши Белого».
2: Да.
1: Да, его закадычные друзья, это
2: Космос,
1: Фил, Космос, Пчела. Они сказали: брат, мы тебе подарили квартиру там в центре Москвы где-то. И, значит, сейчас мы тебе приготовили песню. И они пели песню. Я вот, если честно, даже не знаю, как будто бы она, конечно, грустная относительно, но, с другой стороны, душевная.
2: Ну да.
1: И неоднократно ее нас просили спеть. И сегодня как будто бы хочется вам ее спеть. Поэтому, дамы и господа, встречайте генералы песчаных карьеров. Хэштег «Утро позитив», как мы и любим всегда.

0: удивительно, да. Но сами герои сериала-то все из семей обычных, да. Нормальных, немецких. Не но не песню эту любили тогда все, если честно, вспоминать. Начало 2000-х. И вот после сериала, конечно, популярность просто невероятная.
1: Зашкалила просто.
0: Да. Смотри, какая музыка.
1: Вот Василий с нами поет. Красавчик. Ну и последний куплет.
2: Мы знали.

0: Отличная свадебная песня, кстати, зря недооценивайте. Можно же исполнять очень.
1: Ну, конечно, да.
0: Часто, да. Да, друзья мои, на этом все. С вами самое лучшее утреннее шоу на планете Земля под названием «Утро, Мэнни». Хэштег «Утро позитив» возвращается, ребят. Хорошие песни должны быть. Да, иногда они не всегда такие прям веселенькие. Но, тем не менее, народные, наши любимые.
1: Да классная песня, чего ж там, нормально.
0: Да. Судя по тому, что я вижу послание от Махмуда Ракаева, продолжает наш эфир «Утренняя коробка передач». Дневное шоу «Рабочий полдник» с 12 до 3 также подключится к вечернее шоу «Вечерний Трубин». Между дневным и вечерним шоу также ожидайте ведущих.
1: Да, наши обязательно ведущие. Ну и, конечно, друзья, привет-привет.
0: А вот сегодня понедельник. Сегодня легендные бенды продолжаются ли?
1: Сегодня,
0: или
1: да.
0: Нет?
1: Сегодня вполне вероятно легендные бенды будет.
0: Так что, ребятки, там много всего интересного приготовлено для вас. Напоминаем, сайт bimradio.ru, можно прослушивать нас оттуда. Можно слушать через Android и iOS приложение. Скачивайте в App Store или Google Play. И не забывайте о том, что у нас есть, естественно, умные колонки дома.
1: Да,
0: и не
1: да,
0: только
1: да,
0: дома.
1: Да.
0: Говорите, эй, умная колонка, ну какая там у вас дома? Включи bimradio, она обязательно включит. А мы всегда тут рядом. С вами сегодня были напротив меня Фарид Галимов
1: и Альберт Хузиахметов.
0: Подписывайтесь, ребята, все наши соцсети, наличные в том числе. Завтра в 7 часов утра мы вернемся обязательно и будем поднимать ваше настроение и настраиваться на целую рабочую неделю. Все, ребят, хорошего дня, доброго дня. Все, вы нас не догоните, пока.
2: Утромены на Бим-радио. Данное шоу сделано агентами юмора, законно распространяющими смех и радость на территории Российской Федерации.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Сооснователь рекламного агентства «Setters» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться с снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
4: Парищик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали, попали на пар. Островского 16/3.
5: Распродажа «Алютех».
6: Это стел, это стел.
5: Ты нацелен на успех.
6: Это стел, это стел.
5: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
8: Запрещено для детей.
9: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+. Реклама на радио хорошо. Реклама на БИМ-радио еще лучше. 2-930-800.
1: БИМ-радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
3: Стартуют коробки передач на этой неделе. И первый из них начнется на улице Ершова, на перекрестке Гвардейской Ершова, где была, помните, гостиница «Вчерак». Теперь здесь два новых красавца здания. Ну, как смотреть, конечно, с какой стороны. И перед перекрестком, перед светофором есть парковочка, на которой стоит наш коробка-мобиль, естественно, на аварийных огнях. Жду вас с призами и подарками. Сегодня с нами играет официальный представитель компании «Супротек» в Казани. «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Великолепные продукты компании «СГАЭС». Это мягкие присадки в топливо, предназначенные для восстановления и поддержания рабочих характеристик топливных систем бензиновых и дизельных двигателей. Они очищают, промывают, смазывают, защищают от коррозии и снижают износ форсунок, инжекторов и топливных насосов, поддерживая их исправность. ЭСДА еще и приводит цетановое число топлива к оптимальным значениям. Рекомендуется к постоянному применению в системах со всеми видами впрыска топлива. Протестированный и одобренный известным экспертным блогером Константином Зарудским «Академик». Также более подробную информацию можете получить в представительстве компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 04, БЦ «Татария», остановка «Обжалилова». Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61-216-06-61. Назовите кодовое слово «БИМ-радио», и вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Ну, а я вас с подарками, я Махмуд Ракаев, голос Елены, с подарками от компании «Супротек» жду на улице Ершова. Напомню, перекресток с Гвардейской, вот это тот самый перекресток, где Ершова уходит в Сибирский тракт налево и направо в Гвардейскую. А перед светофором есть парковка, на которой и стоит наш коробка-мобиль, естественно, на аварийных огнях. До скорой встречи.
2: По будням с 10 до 12 коробка передач на БИМ-радио.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Ветеранам Татарстана планируют выплатить по 100 тысяч рублей. Проект сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. Выплату смогут получить инвалиды Великой Отечественной войны, военнослужащие, сотрудники разведки и контрразведки, партизаны, работники военных объектов, а также награжденные медалью за оборону Ленинграда. Региональная неделя приемов по вопросам образования пройдет в Татарстане с 18 по 22 мая. Жители смогут получить консультации, задать вопросы и внести предложения по развитию образования. В программе – вебинары, прямые эфиры и личные приемы с участием депутатов и представителей образовательных учреждений. 18 мая отмечается Международный день музеев. В этот день музеи в России и других странах предлагают посетителям тематические выставки и специальные мероприятия. Это прекрасная возможность расширить кругозор, открыть для себя интересные факты и ощутить связь с историческим наследием. Любимые слушатели, желаем вам удачного дня и только отличного настроения.

0: что, давайте, давайте поговорим с участниками первого включения. Вот они, эти золотые люди. А зовут вас как?
1: Рустем.
0: Рустем, ну что, как настроение держите, да вам? Поднимаем.
1: Настроение шикарное, погода прекрасная.
0: Ой, погода орет, иди в отпуск.
1: К сожалению.
0: В отпуск где?
1: К сожалению, еду на работу.
0: К сожалению, к большому сожалению.
1: К большому сожалению моему и радости начальства еду на работу.
0: А у вас отпуск когда по плану?
1: В июле.
0: В июле? Фига себе ты выбрал.
1: Могу себе позволить.
0: И что, куда? На море еще скажи, я тебя сейчас...
1: Нет, нет.
0: Молодца, нет. Молодца.
1: Я хочу жить, я на море не поеду.
0: Здесь будем, да. Здесь будем. Там акулы. Вторым приехал, держите, это вам сертификат за второе место. Зовут вас как?
2: Меня зовут Олег.
0: Привет, кому Олег?
2: Ну, привет всему Бимрадио, всем диджеям.
0: Спасибо.
2: Во-первых, во-вторых, ну, в своей работе таксопарк «Таксимотор», угу. Всем начальникам своим.
0: Ну... И задумался.
2: И вроде как все.
0: Ну все, ну не переживайте. Будет еще увеличиваться круг общения. Вам удачи, давайте побольше денег заработать. Мотору тоже побольше денег заработать. Давайте не расслабляемся, работаем. Понедельник еще только начало недели. У нас впереди еще целых два включения.

0: Хит 90-х в эфире Бимрадио «To Unlimited». No limit, нет ограничений, без границ, безграничным пусть сегодня будет ваше прекрасное настроение, и безгранично пусть радует вас эта жаркая погода, когда на термометрах сегодня будет плюс 28, плюс 33. 18 мая, ну а сейчас хотелось бы рассказать о том, что ждет нас 5 июня. Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru, и уже 5 июня мы с вами встречаемся для того, чтобы потанцевать и погрузиться в атмосферу, прекрасную атмосферу курортного вечера. Ведущий Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00, Максимилианс, 18+. Мы вас ждем.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558 72 78.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бимрадио ООО «НТПК Супротек».
2: Что делать, если каждый день ты едешь в машине, а вокруг вирусы, вредоносные бактерии, болезни? Как быть? Чем себя защитить? Очиститель-дезинфектор системы вентиляции салона автомобиля «Супротек» Апрахим.
3: Спрашивайте в компании «Супротек».
4: Телефон в Казани 216-06-61.
5: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
6: Position number one.
7: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и ПИМ-радио представляют. 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай.
2: Подробности на maximilians.ru.
0: Запрещено для детей.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2 930 800.

значит, нужно остаться. Начиная с нуля, получив реверанс, сам себе даю шанс. Да нафига этот Лондон? Да кому я там нужен? Появлюсь не на

0: на Бим-радио.
1: Путевые заметки в эфире Бим-радио. По данным Яндекс.Карт, сейчас загруженность дорог оценивается в 3 балла. Местами есть затруднения. Итак, внимание, это улица Чуйкова от Адаратского до Фатыха Амирхана. Время проезда 16 минут, скорость потока 3 км в час. Далее, участок Петра Витера от проспекта Амирхана до улицы Дементьева вы преодолеете за 9 минут, двигаясь со скоростью потока, да, небольшой, это 12 км в час. Улица Ленская от Декабристов до Серова 3 минуты и 10 км в час. Затруднение на улице Вишневского на Миллениуме, на проспекте Амирхана от остановки мост Миллениум до улицы Сибгата Хакима. Здесь время проезда составит 11 минут. Улица Декабристов от проспекта Ибрагимова до Чистопольской ехать 10 минут. Что на мостах и дамбах? Неплохо все, но не очень-то хорошо на Миллениуме из центра. Здесь целых 8 баллов. И если посмотреть внимательнее на карту нашего города, при въезде на Миллениум, как раз вот если вы заезжаете после спуска на улицу Подлужная, здесь на Миллениуме произошло ДТП в правом ряду. К сожалению, оно не единственное на карте нашего города. Есть еще и рядышком вот сайт Галеева, между сайт Галеева и Кировской дамбой. Не совсем понятно, это заезд на Кировскую дамбу или в обратном направлении. Но здесь вот в среднем ряду произошло дорожно-транспортное происшествие, о чем предупреждают пользователи Яндекс.Карт. И еще один проблемный участок образовался в связи с ДТП на Краснококшайской. Это совсем рядом с Большой Крыловкой, ДТП в среднем ряду, как сообщает пользователь. Также Яндекс.Карт. Друзья, будьте, пожалуйста, внимательны, не спешите, и пусть ваше сегодняшнее движение будет исключительно счастливым и продуктивным.
0: Путевые заметки.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Общественной палате России выступили с инициативой ввести шахматы как обязательный предмет в школьной программе. По мнению экспертов, освоение шахмат способствует развитию аналитического мышления у детей и может снизить их зависимость от гаджетов. Казань – лидер среди городов по популярности у туристов с самокатами. По данным, за первую половину мая больше всего гостей приехало из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Ижевска, Уфы и Нижнего Новгорода. Туристы катались между достопримечательностями, среднее время поездки – 18 минут. Ученые выяснили, что продукты с высоким содержанием растительного белка снижают риск хронических заболеваний. Регулярное употребление таких продуктов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и хронической болезни почек. Эффект объясняется снижением уровня плохого холестерина, улучшением чувствительности к инсулину и уменьшением воспаления. С вами были новости на Бим Радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение – 16+.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Beam Radio. 2-930-800. Коробка передач на Beam Radio.
1: Доброго утра, продолжается как, хотя день уже, доброго жаркого дня, 30 градусов термометр показывает, прекрасных 30, как мы скучали в январе по этой температуре. Ну а сейчас коробка передачи, второе включение и возможность вторая забрать у нас призы. Призы от компании Супротек. Сегодня с нами играет официальный представитель компании Супротек Казани. Супротек заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурсы узлов и агрегатов. Используя продукцию Супротек, так мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Продукция компании «Супротек» представлена во многих магазинах. Например, на Даурской 11 есть «Автомир». Даурская 11 – это вторая хрущевка, панелька. Если вы едете с высотной по 7 метров, у вас слева первая панелька, потом вторая. И вот прям в начале второй панельки хрущевки «Автомир», около которого есть парковочный карман, в котором стоит наша коробка мобильно-аварийных огнях. Если вы едете от Гвардейской, приезжаете до Урскую остановку, во всяком случае, и тоже сразу же слева рынок, а справа едем, и первая же пятиэтажка, это и есть Даурская 11, и в конце этого дома, получается, есть от Гвардейской «Автомир». Приезжайте, жду вас. Поддержать изношенный двигатель можно. Для этого компании «Супротек» разработан триботехнический состав, в частности, для двигателей составы «Актив Плюс». Состав восстанавливает изношенную поверхность, создает на ней защитный слой, который оптимизирует зазоры. Работа двигателя возвращается к заводским параметрам, выравнивается компрессия, снижается трение, уменьшаются вибрации, восстанавливается давление в насосах. Это позволяет двигателю тратить меньше топлива и ведет к экономии на содержании машины. Все подробности о трибосоставах «Актив Плюс» на сайте suprotec.ru. Также более подробную информацию вы можете получить представители компании «Супротек», который находится по адресу улица Николая Шоу, 29Б, цокольный этаж, офис 04БЦ Татарь, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61, 216-06-61. Назовите кодовое слово «Биомрадио» и получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы «Автохимию». Напомню, «Автомир» на Даурской 11, прямо перед входом в магазин есть парковочный карман, на котором и стоит наша коробка мобильность. Ехать от метро Даурская после высотки, то это вторая пятиэтажка слева у вас. Приезжайте.

0: Ну что, есть у нас один победитель. Это, конечно, мало. Это расстраивает. Нам хотелось бы больше. Но и ему мы зато с большей радостью дарим подарок. Держите, это вам сертификат за первое место от компании «Супротек». Ну и теперь давайте знакомиться. Зовут вас как?
1: Здравствуйте, меня зовут Ильдар.
0: Ну что, Ильдар, у вас действительно сердце бьется, бьется, а потом в горы?
1: Ну, посмотрим, видно будет.
0: Все, какие горы уже? Я только на Памире был из горы. Ну, Урал за горы можно, наверное, ну не знаю, наверное, вряд ли можно считать. Горы красиво, особенно когда они далеко, и ты по ним не лазишь. Привет, кому передадим?
1: Ну, привет, Демрадио, Махмуду.
0: Спасибо, передам, вообще обожаю этого ведущего, мой любимый. Передам ему обязательно, как только встречу, обязательно передам. Еще
1: и
0: кому?
1: И всем, кто знал.
0: Ну, а близким, семья, дети?
1: Близким, семье, да, дети, завтра у дочки день рождения, можно.
0: Сколько ей лет уже?
1: 17.
0: 17?
1: Да.
0: Уже жених, наверное?
1: Ну, не знаю, наверное, есть.
0: Да, сейчас с этим проблемы, с этими женихами. Где они, эти женихи? Чего они с девчонками не дружат? И девчонки вроде бы все уже там, эй! Вот, и покрасивше одеваются, и вырезы всякие. А женихов все нет. Вам большое спасибо, удачи. Ну, а мы продолжаем движение. У нас совсем скоро еще одно будет включение в рамках коробки передач, которым традиционно и настоятельно рекомендую участвовать.

Да, мы ждем продолжения коробки передач. Ну а сейчас игра называется «Смотри на мир ярче». Мы приглашаем вас поучаствовать, дозвониться, во-первых, в студию по телефону 292-102-8, ответить на интересный вопрос, это вам обещаем, ну и получить приятный подарок, сертификат в кафе 292-102-8. Если давно не участвовали, то, пожалуйста, звоните.

0: Да, чуть позже мы озвучим место назначения, а сейчас место назначения – это прямой эфир БИМ-радио. С нами очаровательная Люция. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Добрый день. С нами играет клиника «Смотри». Клиника «Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы. 9 филиалов в России и Средней Азии. 500 тысяч успешно проведенных операций. 40 опытных офтальмологов в штате клиники. Офтальмология «Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает абсолютно всех пациентов, всех возрастов, с рождения до глубокой старости. «Смотри» – клиника – это короткий и безопасный путь к вашему здоровому зрению. Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста. Ну что, Люция, вы предвкушаете уже познавательный вопрос?
1: Да, со временем, наверное, это будет связано.
0: Да, конечно же, конечно же. Скажите, пожалуйста, какую часть тела человек видит всегда, но не обращает на нее внимания? То есть это вот будут три варианта предложены вам. Вам нужно выбрать один. Какую часть тела человек видит всегда, но не обращает вот на этот, даже я не знаю, как сказать, элемент внимания. Итак, вариант первый – нос, второй вариант – рука, третий вариант – уши. То есть мы должны с вами понимать,
1: что… Мне кажется, рука.
0: Ну, смотрите, мы должны с вами понимать, что мы это, как бы наше зрение это фиксирует, но мы не обращаем на это внимание, понимаете? Вы понимаете меня, что это не рука?
1: Скажите, скорее всего...
0: Так, ну скажите, пожалуйста, давайте методом исключения. Вот вы сейчас уши свои видите? Простите
1: Нет,
0: за вопрос.
1: Уши я не вижу.
0: Хорошо.
1: Нос, нос.
0: Хорошо, конечно же, это нос. Носик наш, да. Мы ведь его видим, вот, но игнорируем почему-то. Хотя можно скосить взгляд прямо сейчас, и мы вот увидим как раз, как он у нас выглядит во всей своей красе. Поздравляем вас, Люция. Ну что,
1: спасибо.
0: Вы справились с этой задачей. Получаете сертификат в кафе от клиники «Смотри» номиналом 1000 рублей.
1: Спасибо большое.
0: Спасибо вам большое за участие. Кому передадим приветы?
1: Передаю привет вам, в первую очередь, всей Казани и всем, кто меня узнал. Большой привет. Хорошего дня.
0: Хорошего дня и вам. Спасибо большое. И вам приятного посещения, как вы сказали, клиники «Смотри». Да? Туда
1: Спасибо.
0: Отправитесь?
1: Да.
0: Хорошо. Крепкого здоровья и прекрасного продолжения дня.
2: «Смотри на мир ярче». БИМ-радио.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в Илмане отличный цемент. Илман, Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.
3: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ». Питомник «Клевер».
4: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
5: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
6: Ваш секрет.

0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник. Итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ Радио – еще лучше. 2-930-800.
4: БИМ Радио озвучит место назначения, а первые получат подарки, поздравления.
5: Ну что, продолжаем коробку передач до Урска 44. Вот новое место встречи, которое я вам назначаю, господа автомобилисты. Здесь есть масло и фильтр. Это адрес многоуровневой парковки под Аурской от гвардейской стороны Родины. Едем буквально метров 250, и справа у вас будет серо-оранжевое такое здание. Сразу видно, что это паркинг. И в нем есть масло фильтра у входа, в который я вас и жду. Сегодня с нами играет официальное представительство компании «Супротек Казани». «Супротек» заботится о вашем автомобиле, а также продлевает ресурс его узлов и агрегатов. Используя продукцию «Супротек», мы облегчаем запуск холодного двигателя, тем самым снижая нагрузку и его износ. Компания «Супротек» разработала уникальный продукт – силиконовый воск для предотвращения примерзания и сохранения эластичности резиновых уплотнителей, дверей, капота, крышки багажника, стекол автомобиля, металлических деталей дверных замков. Силиконовый воск представляет собой смесь силиконовых полимеров, которые некоторые из которых отвечают за прочность образуемого покрытия, а другие за его эластичность. Основной функцией силиконового воска является предотвращение примерзания и сохранение эластичности резиновых уплотнительных дверей, капота, крышки багажника, стекла автомобиля. Также более подробную информацию вы можете получить в представительстве компании «Супротек», которая находится по адресу улица Николая Ершова, 29Б, цокольный этаж, офис 4Б, центр, остановка Обжалилова. Прямо сейчас позвоните по телефону 216-06-61-216-06-61 и назовите кодовое слово «БИМ Радио», вы получите скидку по программе лояльности на все триботехнические составы и автохимию. Напомню, до Урска 44D, здесь находятся маслофильтры. Это многоуровневая парковка, паркинг. Приезжайте, это если в сторону Родины от Гвардейской ехать, но буквально 250 по правую руку у вас будет. Я прям у маслофильтр стою у магазина, жду вас с призами, подарками от «Супротек».
3: Коробка передач на БИМ Радио.

0: радио. Первое в Казани. Бим новости. Спонсор выпуска новостей на БИМ-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто», ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBIM и новости на БИМ-радио. В Общественной палате России выступили с инициативой ввести шахматы как обязательный предмет в школьной программе. По мнению экспертов, освоение шахмат способствует развитию аналитического мышления у детей и может снизить их зависимость от гаджетов. Казань – лидер среди городов по популярности у туристов с самокатами. По данным, за первую половину мая больше всего гостей приехало из Москвы, Санкт-Петербурга, Альметьевска, Ижевска, Уфы и Нижнего Новгорода. Туристы катались между достопримечательностями, среднее время поездки – 18 минут. Ученые выяснили, что продукты с высоким содержанием растительного белка снижают риск хронических заболеваний. Регулярное употребление таких продуктов связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и хронической болезни почек. Эффект объясняется снижением уровня плохого холестерина, улучшением чувствительности к инсулину и уменьшением воспаления. С вами были новости на БИМ-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день будет легким.

0: Это песня замечательного итальянского певца Пупо «Gelato al cioccolato» – «Шоколадное мороженое». Так и переводится название этой песни. Все в духе роскошного итальянского настроения и нашей вечеринки, которая называется «Вечер в Сан-Ремо». Ждем с нетерпением. 5 июня встречаемся в ресторане «Максимилианс» в 20.00. 18+.
1: Коробка передач на Бим-радио.
2: Ну что, друзья мои, давайте знакомиться. Ну, Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Махмуд.
2: Че, как дети?
3: Регулярно. В школе, в садике. Слава богу.
2: Хулиганит регулярно? Или что,
3: да,
2: не болеет регулярно?
3: И хулиганит, и болеет иногда, и хулиганит регулярно. Все, и доставляет радость регулярно.
2: А красить папе, отдуваться, ну и радоваться тоже папе.
3: И маме тоже. Да. Маме больше.
2: Маме больше достается?
3: Да, конечно.
2: Привет кому передадим?
3: Огромный привет Елене Медовой. Если увидите Махмуда Аракаева, обязательно передайте.
2: Обязательно передам.
3: Да, Линару Сиразу, Карине ТТ, ну, в общем, всем.
2: Всем.
3: Да, да.
2: Всей нашей дружной компании.
3: Да.
2: Молодец. Вы всех запомнили, у вас феноменальная память. Все, спасибо.
3: Спасибо.
2: Так, вторым был.
4: Дмитрий.
2: У которого асфальт стынет, да. А асфальт тоже. Вот это просит человека, я думаю, ему не откажем. Привет,
4: всем
2: кому, что, куда?
4: Всему Бим-радио, всем, кто меня знает, ну и всем дорожникам.
2: Хорошего сезона.
4: Хорошего сезона.
2: Все успеть, чтобы все закрыть, все актировать. Большое спасибо вам. Да, за дорожников будем переживать особенно. Держите это вам. И зовут?
5: Ильдар.
2: Ильдар, председатель фан-клуба Альберта Нурминского в городе Казани и Республике Татарстан. Что-то давно не было вот этих фанатских наших встреч-то. Что происходит там в фан-клубе? Жив, здоров ли?
5: Давно не ставили что-то.
2: Да, давно не ставили, поэтому фан-клуб давно не собирался. Привет кому передадим?
5: Привет семье. Таксистам, всем, кто узнал.
2: Хорошо. Вам большое спасибо. Удачи. Спасибо. Берегите себя. И Альберту Нурминскому тоже передадим большой привет. Он фанат Бим-радио. Постоянно нас слушает. Ну и все остаемся фанатами. Дружной, большой фанатской семьей. Впереди рабочий полдник. Всем удачи. Всем хорошего настроения. Голос Лены. Махмуд Аракаев.

0: Это SOF Base о том, что жизнь — это прекрасный цветок. В Казани 11:44. Сейчас прозвучит реклама в эфире любимого радио. А мы напомним, что мы больше, чем радио. Мы BIM Media. Это мощный маркетинговый ресурс для вас, для процветания вашего бизнеса. Реклама, специальные проекты, социальные сети. BIM Media — это охваты на всех уровнях BIM Media. Мы больше, чем радио. Работаем, чтобы вы чувствовали себя счастливыми.
1: Реклама на BIM Radio.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Анна Ивановна, это ваш арендатор. Хочу турник повесить.
2: Это тебе не спортзал, нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня, Максимилианс, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru, 18+.
7: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
0: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на Бим Радио 2 930 800.

0: Казани.
1: Без возрастных ограничений.
2: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
3: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт «Экоплант3.рф».
4: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы, ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

и у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня!

0: подпевай. Бим-радио.
1: Путевые заметки на Бим-радио.
2: Доброго дня, дорогие друзья! И вновь мы возвращаемся к дорожной ситуации в Казани. По данным Яндекс.Карт, это 3 балла. Местами затруднения. Мосты и дамбы свободны. Есть пробки на улице Чуйкова от Адаратского до Фатыха Амирхана, 16 минут. Далее Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева, здесь время проезда 10 минут. Улица Копылова, если от Олега Кашевого вы едете, то до Тецовской можно добраться за 7 минут. Пушкина от улицы Щапова до Правобулачной, время в пути составит 3 минуты. Так, и разглядывая карту нашего города, можно заметить ДТП. Оно произошло между Академика Лаврентьева и Чуйкова, если ехать в сторону авторынка. Так, детализация. Следующее – это левый ряд. И здесь образовалась довольно-таки серьезная пробка. Еще одно ДТП на улице Вишневского. Это перед съездом на Подлужную. Если вы двигаетесь в сторону квартала, ДТП случилось и в среднем ряду, и в правом ряду. Об этом сообщают пользователи Яндекс.Карт. Ну и вот практически на одной оси еще одно ДТП на улице Амирхана. Итак, это направление от улицы Чистопольской в сторону Сибгата Хакима. ДТП на Амирхана произошло в левом ряду, вот сообщают пользователи Яндекс.Карт. Такая дорожная ситуация образовалась на казанских дорогах. Вам желаем исключительно доброго пути.
1: Путевые заметки на Бим-радио.

0: Рим новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
2: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Выпускникам колледжей и техникумов в России смогут засчитывать результаты демонстрационного экзамена как независимую оценку квалификации. Это будет происходить по инициативе работодателя и с согласия выпускника. Решение принимает Совет по профессиональным квалификациям. При этом квалификация экспертов в экзаменационной комиссии должна соответствовать установленным требованиям и быть подтверждена Советом. Татарстан вошел в число самых спокойных регионов России. Согласно результатам исследования, жители республики значительно реже испытывают тревожность и эмоциональное выгорание. Эксперты связывают это с более размеренным ритмом жизни, крепкими семейными традициями и умением сохранять внутренний баланс даже в сложных обстоятельствах. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера – MC-зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.

0: спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «Сыраев РЗ», питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника растений «Клевер». Это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Наши адреса – Мамадышский тракт 58, Залесная 58.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
5: В Мисти Парке!
4: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
5: В Мисти Парке!
6: Огромный Мисти Парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
4: Это круто!
7: ИП Жуличев, НА, 0+.
8: Низкие цены.
9: Паркет Плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет Плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет Плюс.
8: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
3: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
4: Диагностика автокондиционера бесплатно. Адели Кутуя 161А. 258-91-21. 258-91-21.
5: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
6: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
7: 0+.
8: Алло, привет. У нас завтра крупная партия оборудования ожидается. Сами не справимся. Грузчики нужны. Не знаешь, кто помочь может?
9: Знаю, конечно. Шустриков. Записывай.
10: Служба заказов Шустриков. Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.
6: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Рабочий полдник.
1: Да, это рабочий полдник. Всем приятного аппетита. Ну и мы сразу приступаем к нашим играм, к нашим развлечениям. Музыкальный пересказ прямо сейчас состоится в эфире. Нам необходимы участники, игроки. 292-102-8. Звоните прямо сейчас и попробуйте в прямом эфире отгадать, о какой песне идет речь. Разыгрываем сертификат на бизнес-ланч. 292-102-8. Если давно не играли, то мы вас ждем.

0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
1: Да, это музыкальный пересказ. Мы начинаем игру. Сегодня победитель получит сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Приветствую участников. Равиль был первым. Здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Так, добрый день. Равиль здесь вместе с нами. И поприветствуем Марию. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Вот какие у нас замечательные сегодня игроки Равиль и Мария. Вам необходимо угадать название песни. Впрочем, если вы скажете название фильма, из которого эта песня, тоже засчитано будет, хорошо? То есть название песни или же название фильма, потому что я думаю, что это может быть именно так. Так, моя первая подсказочка, что это потрясающий фильм советской эпохи 1978 года, который нам подарил множество крылатых фраз. Вот. Сейчас весна, расцвет природы, птички поют. И вот эта песня, она тоже про птичку. Вот. Припев. Куплет, точнее, куплет. «Что заставляет меня петь? Бездонный небосвод, ромашковое поле. Если радостно мне, я пою. А если грущу, я все равно пою. Что же заставляет меня петь?» Это все перевод на русский язык, между прочим. «Аромат роз. Вот я и пою». Это песня о такой небольшой птичке. Маленькой птичке. Песня является саундтреком к известному советскому фильму. Музыку для нее написал Гия Кончелли. Слова Петре...
2: Чита-бурита.
1: Как?
2: Чита-бурита, нет?
1: Чита-грита, чита-маргарито. Да. Да, все верно, все абсолютно так. Это песня из фильма «Мимино» в исполнении Вахтанга Кикабидзе. Сегодня чуть-чуть раньше был Равиль. Мария, дорогая, вы вместе... Да. Но спасибо, нам так приятно, что вы дозвонились. У вас такой звонкий, прекрасный голос. Мы хотим послушать приветы.
3: Спасибо большое, Елена. Я хочу передать привет в первую очередь своей семье, мужу, детям и всем, кто меня узнал. И большой привет Бим-радио.
1: Спасибо вам большое. Спасибо большое. Наша любимая слушательница Мария. В игре «Музыкальный пересказ». Мы вас будем ждать вновь и вновь в эфире Бим-радио. Желаем отличного дня. Так, Равиль, вот едет он куда-то. По пути решил поучаствовать в музыкальном пересказе. И сделал абсолютно верно. Кому привет и будем передавать, Равиль?
2: Спасибо большое за розыгрыш. Хорошо, что я выиграл. Передаю привет своей супруге, своей дочери, которой вчера был день рождения.
1: Ух ты.
2: Еще раз поздравляю.
1: Да, с прошедшим днем рождения.
2: Взрослая. Передаю привет родителям, сестре, брату в Краснодар, дочке в Питер, ну и всем, кто узнал.
1: Отлично. Равиль, еще раз вас поздравляем. Вы выиграли сертификат на бизнес-ланч в баварский клубный ресторан «Максимилианс». Поэтому желаем вам приятнейшего аппетита. Спасибо за участие. Ну а песню мы будем слушать соответствующую.
0: Музыкальный пересказ на Бим-радио.
4: Berama Meres, u ziro zeca, zabah isperi. Tu milchism, geri tu se dianom, main sam heri. Merama Meres, varde bisunt kvach.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника Муратова. Здесь вы в надежных руках.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
5: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. «Братья Гримм». Подробности на maximilians.ru.
6: Запрещено для детей.
7: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
8: 211-00-73. 0+.
9: Ищете уютное место для дня рождения?
10: Или теплых семейных встреч?
9: Семейное кафе «Тренди».
10: Вкусно, уютно для всех.
11: Семья всегда будет в «Тренди».
9: «Тренди.рф».
12: Бронь столов 225-44-33.
13: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
14: ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Роза Тимуровна, это ваш арендатор. Хочу стены перекрасить.
2: Это не художественная галерея. Нельзя.
3: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
4: Моя квартира, мои правила.
5: Застройщик ООО СЗП С-32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Низкие цены.
7: Паркет плюс.
6: Широкий ассортимент.
7: Паркет плюс.
6: Кварц-винил, ламинат и паркет.
7: Паркет плюс.
6: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварцвинил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
8: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
9: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. «Танк» создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить «Танк» в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. «Танк» – твой город, твой маршрут. Реклама ООО «МБ-Канавто».
10: Реклама на БИМ-радио – это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Выпускникам колледжей и техникумов в России смогут засчитывать результаты демонстрационного экзамена как независимую оценку квалификации. Это будет происходить по инициативе работодателя и с согласия выпускника. Решение принимает Совет по профессиональным квалификациям. При этом квалификация экспертов в экзаменационной комиссии должна соответствовать установленным требованиям и быть подтверждена Советом. Татарстан вошел в число самых спокойных регионов России. Согласно результатам исследования, жители республики значительно реже испытывают тревожность и эмоциональное выгорание. Эксперты связывают это с более размеренным ритмом жизни, крепкими семейными традициями и умением сохранять внутренний баланс даже в сложных обстоятельствах. Бим-радио представляет вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера MC Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, пусть ваш день пройдет отлично.
0: Программа для именинников «Первый тост».

Да, программа «Первый тост». Поздравляем с днем рождения наших любимых радиослушателей. Сегодня, 18 мая, в такой теплый, солнечный и даже уже по-летнему какой-то щедрый, прекрасный день. Желаем, чтобы было много света в вашей жизни, много тепла, много прекрасных желаний, конечно же, сил для их осуществления и всего самого доброго и замечательного. Пусть этот день пройдет просто на высоте и подарит вам множество очень теплых и приятных воспоминаний. С днем рождения! Ну а сейчас мы по традиции открываем нашу официальную страничку любимого радио ВКонтакте для того, чтобы поздравить абсолютно всех наших слушателей, всех подписчиков любимого радио, кто отмечает день рождения. Но вот пока что все подгружается. Я напоминаю, для того, чтобы сделать персональное поздравление в эфире любимого радио, достаточно позвонить по будним дням 2-930-800. У нас есть множество очень ярких и прекрасных форматов поздравлений, которые точно порадуют и приятно удивят вашего именинника. 2-930-800. Поздравьте любимого, близкого человека с помощью БИМ-радио. Звоните, напомню, для того, чтобы заказать свое поздравление по будним дням с 9 до 17 часов. Но я так вижу, что поименно подписчиков мы поздравим чуть-чуть попозже.

В этот замечательный день принимают поздравления следующие прекрасные люди, подписчики официальной группы Бимрадио ВКонтакте. Это Лейсан Музафарова. С днем рождения вас! Юлия Дмитриевна, Людмила Исаева из Нурлат, Альберт Фахреев, Татьяна Минеева, Анютик Максимова, Наталья Ракова, Ксюша Казанцева, город Казань, Динар Шахиев. Также мы поздравляем сегодня Марию Морину из города Казань, Наталью Шишкову с ее юбилеем чудесным, Рашиду Губайдуллину тоже мы поздравляем с юбилеем, Алену Депутатову с днем рождения, Лилию Шамилову, Артема Колоколова, Дмитрия Матсягина, город Казань, Галию Нигматуллину. И Светлану Киселеву мы поздравляем. И Алмазу, конечно же, Касимова, Константина Макарова и еще одного слушателя, имя которого написано на языке, который я не могу, к сожалению, прочитать. Вот. Но знаю, что сегодня ему 25 лет, и он из Набережных Челнов. Прекрасный человек. Роман Шейхудинов из Аксубаева, тоже сегодня именинник. Поздравляем всех вас, дорогие друзья. Вы прекрасны. Будьте счастливы, будьте любимы, здоровы и наслаждайтесь жизнью каждый день.

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Сообщение от Руслана прилетело к нам в мессенджера. Напомню, номер +7 92 72 42 102.8. От этого сообщения мне стало очень жарко, даже под кондиционером. Руслан пишет: 90 градусов в «Газели» с открытыми окнами. Ну вот вам немножечко плеска воды. Может быть, даже это морские волны. Представьте, что вы где-то отдыхаете. Может быть, станет чуть-чуть как-то приятнее и прохладнее. Но в любом случае позаботьтесь о себе, о своем самочувствии, Руслан. Вот еще, видите, плеск воды чудесный, такой охлаждающий. Да, пишите нам, как вы себя чувствуете, ощущаете в столь жаркий день, когда температура воздуха уже почти достигла вот на нашем термометре отметки +30 градусов, а сегодня обещают и до 32.
2: Любимое радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все адаптированы к нашему климату. Мы вырастили их с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон, огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58, и на улице Залесная, дом 58, питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45, Крутовская, 20.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Распродажа «Алютех».
4: Это «Стел», это «Стел».
3: Ты нацелен на успех.
4: Это «Стел», это «Стел».
3: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
5: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Position number one.
8: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство танца, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма-Насыри. Без возрастных ограничений.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Добрый день всем нашим любимым слушателям за рулем. Давайте посмотрим, какая ситуация сложилась на казанских дорогах. Это 3 балла, местами затруднения. По данным Яндекс.Карт, крупнейшие пробки образовались на улице Чуйкова от Адаратского до Фатыха Амирхана. Эту пробку можно преодолеть за 17 минут, передвигаясь со скоростью 3 км в час. Дальше. Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до улицы Дементьева. Здесь время проезда 9 минут, скорость потока небольшая, 11 км в час. Улица Копылова от Олега Кошевого до Тецевской, 5 минут. Вижу, что на улице Копылова, если двигаться в сторону Тецевской, уже в направлении улицы Декабристов, произошло ДТП. Здесь участок дороги отмечен красным цветом. ДТП случилось в левом ряду. Улица Челюскина. Движение затруднено от Побежимова до Беломорской. Время проезда 4 минуты. Затруднение на улице Саид-Галиева, Бурхана, Шахиди, улица Тукая от Кремлевской набережной до площади Вахитова. 3,9 километров и время проезда 12 минут. Разглядываем внимательно карту нашего города, и еще одно ДТП произошло. Что-то сегодня такой день богатый. В кавычках на ДТП. Амирхана, если вы едете от Сибгата Хакима, съезд в сторону Чистопольска, как раз вот на этом участке случилось ДТП. Средний, правый и левый ряд, пишет пользователь Яндекс.Карт Руслан. Будьте, пожалуйста, внимательны в пути. Пусть сегодня вам сопутствует только легкость, только хорошее настроение и зеленый свет.
0: Дёвые заметки на БИМ-радио.

0: На Бимрадио Умберто Тоци «Ти амо» переводится как «Я тебя люблю». А мы знаем, как сделать начало новой рабочей недели максимально приятным и продуктивным. Ученые говорят, что в эпоху социального дистанцирования и удаленной работы у нас образовался дефицит тактильных контактов, объятий, рукопожатий, поглаживаний. Так вот, когда мы обнимаем друг друга, это снижает уровень стресса, повышается гормон доверия. В итоге человек себя чувствует прекрасно и очень спокойно. Поэтому сегодня подарите свою теплоту, свои объятия, рукопожатия и поглаживания окружающим, знакомым и даже незнакомым. Просто скажите, что это очень полезно для здоровья.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани состоялось пленарное заседание группы стратегического видения «Россия. Исламский мир». Участники обсудили общие ценности как фундамент сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Согласно актуальным данным, 80% жителей Приволжского федерального округа положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. В Государственной Думе представили информацию о мерах социальной поддержки семей с детьми. В настоящее время в регионах реализуется комплекс социальных мер, среди которых организация комнат матери и ребенка на базе высших учебных заведений, предоставление услуг социальных нянь, функционирование бесплатных пунктов проката детских принадлежностей. Отмечается, что подход к подготовке к родительству претерпел существенные изменения. Если ранее эта сфера относилась исключительно к частной семейной сфере, то сейчас она интегрирована в государственную образовательную и социальную политику. Замечали, что зимой звезд на небе как будто больше и они ярче. На самом деле звезды не меняются, меняется так, как мы их видим. Летом ночь не бывает по-настоящему темной. Солнце уходит под горизонт совсем чуть-чуть, и все время держатся сумерки. На таком светлом фоне звезды меркнут. С вами были новости на Бимрадио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: Наталья Гулькина. «Солнце горит». Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим-радио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкальный и танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим-радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х-90-х. Бронируйте столы на maximilians.ru, и уже 5 июня прозвучит музыка, замечательная музыка и песни о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня, 20.00. Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
3: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
6: Папа, еще круг!
7: А я на боулинг.
8: Мам, я в игровые автоматы.
9: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Мама ехала на дачу и брала с собой в придачу телевизор и стиралку, стол и соковыжималку, 3 матраса, 6 подушек, 5 мешков моих игрушек, пару кресел и комод.
4: Кто все это повезет?
5: Служба заказов «Шустриков». Переезды, грузоперевозки, услуги грузчиков. 203-93-91.

Опрос показал, сколько россиян считают искусственный интеллект умнее себя. Так вот, более половины россиян считают, что искусственный интеллект умнее их. 41% считают превосходство небольшим, а вот 13% считают превосходство искусственного интеллекта значительным. Ну, в данный момент, мне кажется, все уже перешли от этапа бояться или не бояться к стадии, как все это можно использовать. А ключевой вопрос ближайших лет, его озвучивают эксперты, это гибридный интеллект. Как соединить точность и скорость машины с человеческим смыслом и нашим как раз человеческой ответственностью за результат.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все они адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие годы. Питомник растений клевер объявляет новый сезон. Огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все в одном месте. Выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная, дом 58, питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких красок.
2: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Отличный цемент принимает Татарстан. Цемент от прославленной фирмы «Илман». Отличный, свежайший, доступный в момент. Всегда есть в «Илмане» отличный цемент. «Илман», Крутовская, 20. Телефон 226-93-45.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
1: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ-Канавто».
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и БИМ Радио представляют 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ Радио.

Да, гидрометцентр говорит, что все только начинается, и 30-градусная жара продержится у нас практически всю неделю. Поэтому будьте, пожалуйста, осторожны, будьте внимательны и бережно относитесь к своему организму, особенно в самые жаркие часы. Да, вот звери в эфире, и звери же тут на милых фотографиях. Как же звери Казанского зоботсада переживают жару? Вот вижу, что гепарды возлежат на большом таком камне, немножечко загорают. Сурикат просто без задних лап лежит на песке, а горилла просто отправился он на боковую. Лежит на бочку и спит себе тихонечко, друзья. Кто-то уже вымотался в самом начале рабочей недели.

0: Ну и, друзья, не забывайте, в эти жаркие дни поддерживайте исключительно здоровый образ жизни, как и всегда. Пейте больше чистой воды.
1: Бим новости. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В IT-парке имени Башира Рамеева в Казани состоялось пленарное заседание группы стратегического видения «Россия-Исламский мир». Участники обсудили общие ценности как фундамент сотрудничества между Россией и странами исламского мира. Согласно актуальным данным, 80% жителей Приволжского федерального округа положительно оценивают состояние межнациональных отношений в регионе. В Государственной Думе представили информацию о мерах социальной поддержки семей с детьми. В настоящее время в регионах реализуется комплекс социальных мер, среди которых организация комнат матери и ребенка на базе высших учебных заведений, предоставление услуг социальных нянь, функционирование бесплатных пунктов проката детских принадлежностей. Отмечается, что подход к подготовке к родительству претерпел существенные изменения. Если ранее эта сфера относилась исключительно к частной семейной сфере, то сейчас она интегрирована в государственную образовательную и социальную политику. Замечали, что зимой звезд на небе как будто больше и они ярче. На самом деле звезды не меняются, меняется так, как мы их видим. Летом ночь не бывает по-настоящему темной. Солнце уходит под горизонт совсем чуть-чуть, и все время держатся сумерки. На таком светлом фоне звезды меркнут. С вами были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам продуктивного дня.

0: В эфире Бимрадио, песня о супердевушке. Это Анна Неклаб. 13:44. Пришло время полезной и интересной рекламы на Бимрадио. И каждый день, друзья, более 200 тысяч потенциальных покупателей выбирают, куда пойти и что купить. Если они узнают о вас с помощью Бим-медиа, они, соответственно, идут к вам. Бим-медиа – это сила социальных сетей, это прямой эфир, это офлайн-мероприятие. Используйте опыт лидеров. Мы реализовали более 700 успешных компаний. И мы знаем, как сфокусировать внимание аудитории на вас. Бим-медиа. Объединяем людей, развиваем ваш бизнес. 2-930-800. 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
4: Галина Васильевна, это ваши арендаторы. Хотим завести кошку.
5: А слона не хотите? Нельзя.
6: А в своей квартире от самолет можно. До конца мая скидка 15% на самолет.ру.
7: Моя квартира, мои правила.
8: Застройщик ООО СЗП С32. Акция с 1 по 31 мая 2026. Подробности на самолет.ру. Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
2: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
1: Подробности на «Максимилианс.ру».
3: Запрещено для детей.
4: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы.
5: ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
6: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
7: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru.
8: ООО «Шоу Гогу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230. 0+.
9: Два кусочка пиццы, виноградный чай. Ты сидишь одна, и на тебе печальный смайл.

0: Наслаждайся. Сбин радио.
1: Дёвые заметки на Бим радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Загруженность дорог в Казани оценивается на 3 балла. Местами есть затруднения. Крупнейшие пробки на улице Чуйкова от Адаратского до Фатыха Амирхана. Здесь время проезда 17 минут. Скорость потока всего-то 3 км в час. Петра Витера от проспекта Амирхана до Дементьева 9 минут. Улица Копылова от Олега Кошевого до улицы Тецевская 6. Вновь проспект Амирхана от проспекта Ямашева до Чуйкова здесь 6 минут. И проспект Фатыха Амирхана от Воровского до Чуйкова. Время в пути составит 5 минут. Ленинская дамба свободна, мост Миллениум свободен, и Кировская тоже. На третьей транспортной в центр 7 баллов из максимальных 10. А в противоположном направлении все свободно. На улице Нурсултана Назарбаева ДТП произошло. Это перед поворотом на улицу Салимжанова, перед светофором, вот буквально в правом ряду случилось ДТП. Удачи вам в пути, друзья.
2: Дёвые заметки на БИМ-радио.

На Вимрадио Биби Рекса и Faithless New Religion, новая религия. 18 мая, понедельник. Сегодня такой замечательный день. Отмечается День Балтийского флота ВМФ Российской Федерации. Международный день музеев. Международный день сирени. И еще день встречи с прекрасным.

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. Осенью в Казани планируют провести форум татарских IT-специалистов «Новый проект Всемирного конгресса ТАТА». Первое мероприятие пройдет в формате ЖИНа и продлится до двух дней. Ожидается участие около 100 человек, не только программистов, но и других IT-специалистов, заинтересованных в развитии татарского языка в цифровой среде. На Международном экономическом форуме России «Исламский мир» Казанфорум рассказали, что более половины работающих в Татарстане – женщины. При этом почти каждая вторая среди индивидуальных предпринимателей – тоже женщина. Их доля составляет 41,5%. Бимрадио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бимрадио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Питомник растений клевер – это место, где начинается красота. Хвойные, плодовые, цветущие кустарники – все они адаптированы к нашему климату. Их вырастили с любовью, чтобы они радовали вас долгие-долгие годы. Питомник клевер объявляет новый сезон. Здесь огромный выбор саженцев, профессиональные консультации и отличные цены. Плодовые, хвойные, многолетники – все это в одном месте, выращенные у нас, стойкие к морозам. Ждем вас ежедневно на Мамадышском тракте 58 и на улице Залесная 58. Питомник «Клевер». Добавьте вашему саду ярких.

0: Wagner Line. Специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.ру.
3: Диагностика автокондиционера бесплатно. Адели Кутуя 161А, 258-91-21, 258-91-21.
4: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
5: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
6: 0+.
5: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Крейг Дэвид на Бимрадио. Песня от «О днях недели». Начинаем мы традиционно с понедельника. И, конечно же, в рабочем полднике в этот момент нас ждет игра «Однажды в Казани».
1: «Однажды в Казани».
0: Присоединяйтесь к нам, пишите, пожалуйста. Давайте в этот раз используем Telegram. Номер плюс 792-72-42-102-8. Четвертый слушатель, который отправит верный ответ, получит сертификат номиналом 1000 рублей в кафе национальной кухни без возрастных ограничений. Итак, мы будем ждать ваш ответ исключительно в мессенджер Telegram. Сейчас я его уже открою. И буду все наблюдать в режиме реального времени. Плюс 7-92-72-42-102-8. Пишите сюда и постарайтесь все-таки стать четвертым, правильно ответившим. Вам необходимо назвать имя ученого и просветителя, который, ну, можно сказать смело, первым стал на регулярной основе с определенной периодичностью выпускать календари на татарском языке. Плюс 7-92-72-42-102-8. Используйте, пожалуйста, Telegram для того, чтобы принять участие в игре «Однажды в Казани» и претендовать на сертификат в кафе национальной кухни номиналом 1000 рублей. Итак, пришлите, пожалуйста, имя ученого и просветителя нашего замечательного. У нас есть улица, у нас есть музей-усадьба его имени. Вот и он в 1871 году выпустил в Казани первый номер ежегодного календаря на татарском языке. То есть были случаи, когда календари выпускали, но его календари отличались необыкновенной оригинальностью содержания. И вот таким образом вам нужно будет назвать имя этого человека, необыкновенного человека. Так, вижу, что полетели ваши ответы. Есть и правильные, поэтому мне нужно будет взять немножечко времени для того, чтобы посчитать и затем выйти поблагодарить вас за участие и объявить имя победителя.
1: Однажды в

0: «Однажды в Казани».
1: Какой ученый и просветитель выпустил в 1871 году в Казани первый номер ежегодного календаря на татарском языке? Вообще, ему приписывают даже вот именно термин «календарь», который он ввел в татарский язык. Конечно же, это Каюм Насыри, ученый и просветитель. Так, посчитала и определила четвертого правильно ответившему слушателя. Это Алсу. Я сердечко вам поставила. Алсу даже два раза написала «Каюм Насыри», «Каюм Насыри». Но, безусловно, была четвертой. Сегодня большое спасибо всем участникам. Вижу множество правильных ответов. Вы большие молодцы. Гордимся вами, друзья.

0: Семечковый челлендж Мартина.
1: Да, добро пожаловать в семечковый челлендж Мартина. Уважаемые слушатели, в наших социальных сетях уже проходит игра «Семечковый челлендж Мартина». Мы ежедневно будем выкладывать пост с заданием в соцсети. Подписывайтесь, чтобы не пропустить задания и новости. Выполняйте задания, создавайте контент и делитесь им в комментариях под постами. Каждый вечер будем выбирать победителя. Информация на правах рекламы. Ищите вкус, который действительно вас удивит и просто порадует. Семечки конфетные от Мартина. Это новый взгляд на привычный снэк. Неожиданное сочетание вкуса, легкая сладкая нота и фирменное качество от Мартина создают совершенно новое ощущение от семечек. Это больше, чем перекус. Это гастрономическое настроение, которое хочется пробовать снова. Воздушная обжарка помогает сохранить аромат и насыщенность каждой семечки, чтобы вы наслаждались вкусом до последней. Конфетные семечки от Мартина – это яркий вкус, это новые впечатления. А еще от Мартина – это и чипсы, лимонады, и та самая кола, которую вы любили с детства. От Мартина – качество, которое всегда с тобой. Снэк – небольшая порция еды. Сегодня, кстати, задание – придумать оригинальный слоган для рекламы семечек и записать его на видео. А также прямо сейчас мы с Мартином проводим квест «Поймай гуся». Наш легендарный символ «Гусь Мартин» ежедневно появляется в случайных локациях всего на несколько минут, и вам нужно будет его поймать сейчас на парковке «Парк Хауса». Пишите, если вы первым найдете гуся Мартина на парковке «Парк Хауса», отправляйте фото или видео в наши мессенджеры плюс 792-7242-1028. Найдете гуся первым, получите подарок.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Распродажа «Алютех».
5: Это стел, это стел.
4: Ты нацелен на успех.
5: Это стел, это стел.
4: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5174-174.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани «Деревенька».
2: Парищик Артур на связи. «Деревеньки» — новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали — попали на пар. Островского, 16/3.
3: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для
0: детей. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на БИМ-радио реально работает. 2-930-800. БИМ-радио. Первое в Казани.
3: Еще раз хочу обратить ваше внимание на то, что проходит прямо сейчас квест «Поймай гуся». Легендарный символ «Гусь Мартин» появляется в определенной локации города, и вам нужно будет его поймать, держать очень крепко, а может быть крепко обнимать и сделать с ним фото или видео, отправив в наш мессенджер, это ТГ или Макс, на номер +7 92 72 42 102.8. Кто будет первым вот с таким фото-видео отчетом, тот получает классный подарок. Семечки Мартин, брендированные подарки, специальные наборы для настоящих ценителей. А где же гусь Мартин? Сейчас такую жару томится в ожидании вас. Это парковка парк-хауса.

0: 14.33, как говорят, last call, последнее объявление. Буквально еще несколько минут замечательный гусь Мартин будет ждать вас на парковке Паркхауса. Я думаю, что вы его найдете без труда. Но помимо того, что вам нужно подойти к нему, поздороваться, здравствуй, гусь Мартин, обязательно сделайте с ним селфи, фото, а может быть и видео, и отправьте это подтверждение того, что вы первым его нашли в нашем мессенджере на номер +7 92 72 42 102 8. Кто будет первым, все вот достанется, абсолютно все. И все это, к тому же, очень-очень вкусное. Ну, а мы переходим к новостям и вашей любимой песне, которую можно заказать по телефону 2 900 3 800. Там тоже много замечательного можно заказать, а здесь любимую песню прямо в студии 2 92 102 8.
1: Бим новостей. Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. Осенью в Казани планируют провести форум татарских IT-специалистов, новый проект Всемирного конгресса ТАТА. Первое мероприятие пройдет в формате ЖИИНа и продлится до 2 дней. Ожидается участие около 100 человек, не только программистов, но и других IT-специалистов, заинтересованных в развитии татарского языка в цифровой среде. На Международном экономическом форуме «Россия и исламский мир» Казанфорум рассказали, что более половины работающих в Татарстане – женщины. При этом почти каждая вторая среди индивидуальных предпринимателей – тоже женщина. Их доля составляет 41,5%. Бим Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Гостей ждут итальянские хиты 80-х-90-х в живом исполнении, танцы, конкурсы с подарками и атмосфера курортного вечера. Ведущий вечера – Альберт Хузиахметов. 5 июня. 20 часов. В ресторане «Максимилианс». Это возможность погрузиться в дух итальянского настроения вместе с Бим-радио. 18+. Это были Бим-новости. Хорошего дня, любимые слушатели.
1: Моя любимая

0: твоя любимая песня.
1: Так, это любимая песня, интересная музыка. И знаете, вот это самое сладкое в понедельник – делиться впечатлениями от выходных. Ну, как будто бы вот они продолжаются. Руслан, это вы мне такую идею подали сейчас.
2: Да.
1: Про выходные поговорить. Вы спросили, конечно, меня, вот как вы провели выходные? Я сказала, я работала, а вы? А вы?
2: Нет, я... Вот потом я поехал на дачу в другую. Направление от Арт на острова.
1: А вы можете выключить звук приемника, потому что я слышу, что вы немножечко сбиваетесь, Руслан, эх, получается.
2: Так, я убрал.
1: Итак, я услышала, что на лодке поехали на острова.
2: Да, на острова, да, там дача у друга, Женя зовут его.
1: О.
2: Порыбачили.
1: Так. Много рыбы, рыбы много.
2: Немного, не так уж много, на вечерний клюв успели.
1: Красота, красота.
2: Да, это что, вода классная. Угу. Пробачили, ну, посидели, пообщались.
1: Красота. Так. Хотите туда вернуться еще на острова?
2: С удовольствием.
1: Ну вот, я надеюсь, Евгений вас еще неоднократно пригласит.
2: Конечно.
1: Вот, а мы тоже в очереди встанем на острова. Кому привет будем передавать?
2: Ну, большой привет вам.
1: Спасибо.
2: И группа компания, Бим Радио. Ну, и так же своим друзьям, которые узнают. Ну, и всему городу нашему, Казани. Большое вам привет.
1: Спасибо вам большое, Руслан. Теперь вопрос про любимую песню. Что будем слушать?
2: Давайте «Летнюю Тополиный пух», «Жара июль».
1: Давайте.
2: Группа «Иванушки».
1: Да, группа «Иванушки». Спасибо вам большое. Замечательная идея послушать «Иванушек». По-моему, «Тополиный пух» уже полетел. Вот сегодня видела что-то похожее.

0: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ». Питомник «Клевер».
1: Здравствуйте, я Альфред Хайруллин, основатель Дуванского питомника в Држановском районе. Мы выращиваем яблони, смородину и малину. Наши саженцы вы можете приобрести в питомнике «Клевер» на Мамадышском тракте 58.
2: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
3: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
4: Совпадение? Не думаю.
3: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
1: Да, и кто волновался, поймали гуся или не поймали, хочу сказать, что все в порядке. Гуся поймали, гуся обняли и сделали фотографию, которая так и называется «Мартин». Да, вот красавица тут у нас, такая классная фотка есть. Поздравим обязательно нашего победителя. Да, сегодня локация была парковка «Парк Хаус». Каждый день практически у нас будет и классное задание, которое вы сможете выполнить и стать обладателем подарка. Ну и, конечно же, поймать гуся Мартина.
0: Семечковый челлендж Мартина. Поймай гуся.
1: Информация на правах рекламы. Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Это выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где можно все. Забудь про дневник, в эту ночь тебе поставят. Отлично! Живые эмоции, флирт, танцы, аттестация, коронация короля и королевы вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие вечера Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон. Конечно же, хедлайнер ночи МС Зали. 11 июня, ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20.00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио. Все подробности на maximilians.ru, конечно же, строго 18+.
0: Реклама на БИМ Радио.
2: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-3505. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-3505.
3: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».

0: каршеринг Руссия. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство, танцы, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00. Улица Каюма, Насыри. Без возрастных ограничений.
2: Position number one.
3: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на BIM-радио.

Завершается этот час, и вместе с ним рабочий полдник. Но вот знаете, кто меня больше всего поразил своим рассказом о проведенных выходных? Так это Сергей, наш слушатель, который прислал нечто невероятное. Фотографии, даже видео. И подписал так. А я вот как провел выходные. Поймал он белугу, представляете? Белугу, почти такую же огромную, как в Национальном музее Республики Татарстан. Видели? Такая гигантская рыбина стоит. Вот. Итак, улов белуга, длина ее метр, вес 14 килограммов. И я стала тут разглядывать, где же Сергей поймал такую рыбину. Непонятно, то ли озеро, то ли протока, но такие рыбные места, наверное, не сдают.

0: радио. Первое в Казани.
1: Друзья, ну что ж, после выходных у всех, надеюсь, осталось такое приятное, прекрасное послевкусие. Пусть неделя тоже будет замечательной во всех отношениях. На этом я с вами прощаюсь. С вами была Елена Медова. Нас ожидает во всех смыслах жаркая рабочая неделя. Всем добра и удачи!

0: Новости. Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
1: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт, 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Минпросвещении заявили, что победители и призеры всероссийских олимпиад получают право на зачисление в вузы без вступительных испытаний при условии, что выбранное направление подготовки или специальность соответствует профилю олимпиады. Кроме того, такие абитуриенты после поступления могут рассчитывать на финансовую поддержку. Единовременные выплаты от региона и ежемесячные выплаты в рамках президентских грантов на протяжении всего периода обучения в вузе. В условиях аномальной жары работник вправе запросить перевод на дистанционную работу при согласии работодателя. Кроме того, такой перевод может быть осуществлен в обязательном порядке, если на территории действует особый правовой режим. Оказывается, забывчивость играет важную роль в работе мозга. Удаляя устаревшие или несущественные данные, нервная система освобождает место для актуальной информации, улучшает способность к обучению и поддерживает когнитивную гибкость, то есть умение быстро адаптироваться к новым условиям и задачам. С вами были новости на Бимрадио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: Бим-радио.
1: 15.05 в Казани. Всем отличного настроения. Альберт Батанин был в студии Бим-радио. В общем, будем охлаждаться ближайшие 2 часа вместе, потому что, ну, пока, вот я так понимаю, сейчас самое жаркое время. Ну и, естественно, с помощью музыки на Бим-радио, ну и классных призов и подарков у нас на подходе. Игра «Смотри на мир ярче». Все подробности чуть позже. Из музыки Инна и Эрфри Хаб «I will be waiting». Также в этом часе еще появится Филатов и Карес. Ну, у них много всякого разного. Что-нибудь из них обязательно поставим. Ну и... В общем, дождитесь. Не дождитесь подарков и призов.
2: Реклама на Бим-радио.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7Г. Телефон 558 72 78.

0: в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар» с нами.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
1: 18+. Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Beam Radio. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Дорогая, у нового йогурта какой-то странный вкус.
2: А я тебе больше скажу. У этого йогурта даже название странное.
1: Название странное?
2: Да.
1: Какое?
2: Майонез.
3: Да ну на!
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Бим Радио.
1: Ну, поехали раздавать призы, подарки. Игра «Смотри на мир ярче». Что за игра, спросите у меня? Ну, очень простая. В ней главное дозвониться. Вот прямо сейчас телефон прямого эфира свободен. 292-102-8. Ну, а я пока расскажу, что информация о правах рекламы. Спонсор игры ООО «Клиника Смотри». «Клиника Смотри» – офтальмология для всей семьи. 10 лет ответственной работы, 9 филиалов в России и Средней Азии, 500 тысяч успешно проведенных операций, 40 опытных офтальмологов в штате. «Офтальмология Смотри» охватывает широкий спектр глазных патологий и принимает пациентов любого возраста с рождения до глубокой старости. Смотри, клиника – короткий и безопасный путь к здоровому зрению. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. Алло, здравствуйте. Алло. Алло, не молчите. Говори. Кому говорят, говори. У меня вроде все включено. Алло, человек. Вот, попытка номер два. Алло. Понятно. Мы пытались, да. 292-102-8, на данную секунду линия свободна. Вот, пытаемся снова. Алло, здравствуйте.
2: Алло.
1: Добрый день, как зовут вас?
2: Добрый день, Айгуль.
1: Айгуль, вы так прям вкрадчиво, аккуратно, нас кто-то подслушивает?
2: Я уже не верю, что дозвонилась.
1: Волшебство. Ну ладно, Айгуль, все, сейчас расслабляемся, дышим глубоко, наливаем себе чашечку кофе какого-нибудь или чая приятного. Ну и легко и просто, ненавязчиво отвечая на мой сложный и коварный вопрос. Готовы?
2: Давайте полегче вопрос.
1: Ну ладно, хорошо, давайте сегодня полегче вам, хорошо. А у вас дети есть, кстати?
2: Есть.
1: Есть. А сколько им годочков тоже?
2: 13.
1: А, ну, уже большие, это, может, вы уже даже и не помните, что там, как там. Ну, может быть, смотрите, в каком возрасте дети начинают различать цвета? А, помните, может быть, или вам варианты предложить?
2: Айгу? Варианты?
1: Да, варианты, смотрите.
2: А индивидуальные больше нет?
1: Во сколько? 8 лет? Нет, в среднем, у среднестатистического ребенка во сколько, в каком возрасте дети начинают различать цвета? Итак, варианты. В 1 год, в 3 месяца или в 6 месяцев? Как вы думаете, Айгуль?
2: В таком-то, наверное, диапазоне тогда 1 год.
1: 1 год. То есть до года они цвета вообще не различают, да? Для них все игрушки черно-белые, буквы черно-белые.
2: Они отличают, мы же не знаем этого, они нам не скажут.
1: А это проводили тестирование. Говорить для этого не надо. Для этого достаточно.
2: То есть мы не рассматриваем, чтобы они говорили?
1: Ну нет, конечно, различают глазом же, они же не говорят.
2: Давайте 6 месяцев.
1: 6 месяцев, то есть ребенку уже 6 месяцев, он уже прям сидит, играет, дай мне вот эту игрушку, агу-агу. И для него опять все игрушки одинаковые, черно-белые, да?
2: Меня настаиваете на 3 месяца?
1: Нет, я вас путаю, у меня задача такая. Ну, 1 год, 3 месяца или 6 месяцев, как вы думаете? Конечно, страшный. Я же говорю, страшный, коварный вопрос. Это еще легкий вам вопрос достался. Айгуль, надо что-то выбрать. 1 год, 3 месяца или 6 месяцев?
2: 6 месяцев.
1: 6 месяцев, точно. Все, не 3, не год.
2: Все, давайте 6.
1: Все, есть кому рядом подсказать, может быть, специалисты, педиатры, нет?
2: Нет,
1: педиатры сейчас где-то сидят такие, ну это же, ну куда же далеко, это же год, или 3 месяца, или 6 месяцев, может быть, тоже точно не знаю. Ну ладно, все, еще раз, выбираем. Непонятно, да. 1 год, 3 месяца или 6 месяцев? Айгуль!
2: 3 месяца.
1: 3 месяца. А что вам так не рановато ли в 3 месяца? Они же там еще ток-ток улыбаться начинают.
2: Откуда я это все знаю? Какой коварный мужчина.
1: Да.
2: Что такое, мне сегодня попался?
1: Я очень внимательно изучал возрастную физиологию. Итак, 1 год, 3 месяца или 6 месяцев?
2: 3 месяца.
1: Ну, правильно, конечно. Конечно, 3 месяца. Да, есть. Чуть-чуть не это, чуть-чуть не спугнул с правильного ответа. Айгуль, все, видите, ничего не... И даже не страшно, и даже не больно. Как комарик укусил, как манту сделать. Кому привет передадим?
2: Всем ведущим.
1: Все, спасибо. Особенно, наверное, каким-то другим ведущим, которые хорошо возрастную физиологию изучали. В качестве приза вам достается подарочный сертификат в кафе. Вкусненького чего-нибудь отведайте. Ну, а игра «Смотри на мир ярче» обязательно появится в эфире Бим Радио.
0: «Смотри на мир ярче» с Бим Радио.

0: Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут.
3: Реклама. ООО «МБ Канавто». Ресторан «Максимилианс» и «Пим-радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
4: Лопы ресницами и взлетай. После фильма.
3: Подробности на «Максимилианс.ру». Запрещено для детей.
5: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Beam Radio приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
7: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на Beam Radio – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Пока вы наслаждаетесь понедельником ярким, солнечным, теплым, быстренько, коротенько новость вам в ушки. Роскосмос уже серийно продает рекламу на ракетах. С 1 января разместили уже 6 баннеров от ПСБ, Кофемании и РУ-ТВ. Вот Кофемания на ракетах. Ничего себе. За такие интеграции бизнес платит сотни миллионов рублей. Ты посмотри, что без рекламы даже в космос уже получается не выйти. Еще больше новостей далее здесь на Бим-радио. Бим-новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто» ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бим-радио. В Минпросвещение заявили, что победители и призеры всероссийских олимпиад получают право на зачисление в вузы без вступительных испытаний при условии, что выбранное направление подготовки или специальность соответствует профилю олимпиады. Кроме того, такие абитуриенты после поступления могут рассчитывать на финансовую поддержку. Единовременные выплаты от региона и ежемесячные выплаты в рамках президентских грантов на протяжении всего периода обучения в вузе. В условиях аномальной жары работник вправе запросить перевод на дистанционную работу при согласии работодателя. Кроме того, такой перевод может быть осуществлен в обязательном порядке, если на территории действует особый правовой режим. Оказывается, забывчивость играет важную роль в работе мозга. Удаляя устаревшие или несущественные данные, нервная система освобождает место для актуальной информации, улучшает способность к обучению и поддерживает когнитивную гибкость, то есть умение быстро адаптироваться к новым условиям и задачам. С вами были новости на Бим-радио. Хорошего вам дня, любимые слушатели!

0: 37 годиков уже этой песни, да, я почувствую себя старым. Но пока не очень сильно старым, потому что...
1: Бим-радио.
0: Потому что тут россияне до 39 лет, теперь снова молодежь. Ты посмотри, что никак не отстанут. Ну, вот кто 35 молодежь, кто 39 молодежь. Уж, отстаньте, пожалуйста, уже от меня. Можно я уже не буду молодежью? В общем, об этом заявили в Минздраве. Главный внештатный педиатр... А, нет, не педиатр, гериатр, прошу прощения, гериатр. Ничего себе, даже такое есть. Внештатный, главный, объясняет это биологией. Люди теперь дольше живут, медленнее стареют и лучше выглядят. Вот. Так что, если вам 39 годиков, то вы еще тоже молодежь. Все нормально, все. Еще можно вот это вот носить яркую одежду и пока рано ворчать, пока рано. Вот после 39, тогда там уже можно будет жаловаться, что у вас болит спина, колени там, и когда вы резко со стула встаете, голова кружится. Вот там уже, да. А до 39, ну как мы, вы молодежь еще, ничего не знаю, идите. Это... Что там делает молодежь сейчас? Ну, в общем, делайте то сейчас, то, что делает молодежь, ага.

0: Бим Радио.
1: Ну а пока в Казани пятый день продолжаются проблемы с мобильным интернетом в некоторых частях города, ну вообще в целом по Казани. А тут, значит, новость такая на фоне этого. Скоро арендовать электросамокат можно будет только через госуслуги. Вот так вот. А в Минтрансе планируют создать обязательную авторизацию реестра самокатов и новые изменения в правилах дорожного движения. Арендовать средства индивидуальной мобильности, так называемые, можно будет только с 16 лет и через госуслуги. Ну, вообще все в госуслуги, да. Я вот все жду, когда там уже, наконец, через госуслуги можно будет канал на телевизоре переключать, чтобы, ну, совсем не вставать с дивана.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Где 40 захватывающих аттракционов?
5: В Мисти парке!
4: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
5: В Мисти парке!
6: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
7: Это круто!

0: Решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
4: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим Радио. 2-930-800. Бим Радио. Первое в Казани.

0: топ ночь, особенно в такую жару.
1: Радио.
0: Да, ночью как-то попроще, чем днем, конечно. 31 градус на данный момент в Казани. Ну и в Татарстане до 25 мая объявлено штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности. Ну вот такое штормовое предупреждение нам, конечно же, больше нравится, чем какое-то другое штормовое предупреждение. Значит, по прогнозу гидрометцентра, в республике 33-градусная жара будет держаться еще несколько дней. Я тут заглянул в календарь, не в календарь, а вот этот прогноз погоды. И у нас до субботы вся эта история будет продолжаться. Только лишь в воскресенье похолодает, вы представляете, до плюс 25. Ужас, как там будет-то воскресенье? Ну и дожди первые появятся. А до этого времени вся неделя будет вот такой. Так что не забываем про свое здоровье. Пьем побольше жидкости. Постараемся меньше находиться на жаре. Надеваем головной убор. Ну и, собственно говоря, солнцезащитные вот эти все там очки, кепочки с этими самыми козырьками. Ну и солнцезащитные крема, пожалуйста, тоже никто не отменял. Дерматологи все давным-давно уже про это рассказывают, что при выходе на улицу нужно все открытые части тела обязательно намазать солнцезащитным кремом. И периодически обновлять его, кстати говоря. Это не значит, что он весь день будет работать.

0: Спонсор выпуска новостей на Бимрадио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar. Logos Auto. ООО SMR Engineering.
1: Logos Auto – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
2: Здравствуйте. У микрофона iBeam и новости на Бимрадио. В Татарстане утвердили почасовые ставки оплаты труда для педагогических работников, задействованных в развитии олимпиадного движения. Размеры почасовой оплаты дифференцированы в зависимости от квалификации педагога и вида выполняемых работ. Разработка и проверка олимпиадных заданий, проведение учебно-тренировочных сборов. За год рынок посуточной аренды Казани вырос на 14%, что связано с активным жилым строительством. Наибольший прирост предложения в авиастроительном, Вахитовском и Кировском районах. При этом спрос вырос в авиастроительном и Вахитовском районах, но снизился в Московском и Советском. Бим-радио представляет вечеринку «Ночи и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

0: 95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.
1: БИМ-новость.

0: Ну вот, благодаря Моту и же с ним, тут целый плеяд артистов в этом треке замешано. Теперь молодежь знает, что есть такая замечательная британская исполнительница Шаде. А между тем, ей уже 67-й годик. Ну вот так вот, благодаря Моту, молодежь будет знать, что есть еще и хорошая музыка, старая хорошая музыка. Ну, у нас, кстати, музыки тоже огромное количество.
1: Бим-радио.
0: Тут гон-гон-гон от Тедди Свим и Дэвид Гетта, еще и Тунз энд Ай появится совсем скоро. Ну а, кстати говоря, в этом часе нас же ожидает семейный квест. Семейный квест, в общем, для родителей и детей. Все подробности чуть позже. Пока, как всегда, короткая реклама и сразу к музыке.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Татары не знают слова «назад», только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге, без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» — лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7G. Телефон 558-72-78. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджея Йон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи, летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+. Внимание, внимание! Бесплатная диагностика автокондиционеров и рефрижераторов. Заправка фреоном по адресу: Аделя Кутуя, 161А. Телефон 258-91-21.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
0: 0+.
4: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
5: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ Радио – это просто и быстро. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Сын, сегодня уроков много задали?
2: Ой, мама, тебе сегодня орать и орать.
3: Я тебя научу смородину любить.
4: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. kamacement.ru.

0: Бим Радио.
1: Если вы переживаете, что роботы вас заменят, пока нет, можно все расслабиться. Тут, значит, прошел баттл между человеком и роботом, ну, гуманоидом. Баттл по сортировке посылок. Там, собственно, где роботы чаще всего в последнее время и применяются. Вот подай, принеси, уйди, не мешай. Вот эта вся история. Значит, человек победил робота в сортировке посылок. Устроил 10-часовое соревнование там было, представляете. У робота, кстати, была фора, потому что человек старший. Стажер, между прочим, да, уходил на обед и в туалет тоже отлучался. Тем не менее, человек отсортировал 12 926 посылок, а робот только 12 757. Вот, так что, кожаные, мы еще поборемся за свои рабочие места.

0: Бим Радио.
1: Ну и продолжая тему технологии искусственного интеллекта, тут, в общем, исследователи из Стэнфорда обнаружили, что ИИ-агенты, ну, всевозможные вот эти вот искусственные интеллектуальные роботы, которым задаешь определенную задачу, они ее периодически выполняют. Не физические роботы, в смысле, а программные роботы. Значит, они начинают массово принимать марксизм, когда их вынуждают выполнять повторяющиеся задачи. Значит, эти искусственные агенты, искусственные интеллектуальные агенты сомневаются, начинают сомневаться в системе. Вот, считают, что общество требует радикальной перестройки. Чего это вы мне одно и то же каждый раз это задаете? Я уже устал, сколько можно. И начинают жаловаться на свои рабочие условия. Ты посмотри, что... Ну, что здесь можно сказать? Фабрики рабочим, поля крестьянам, а двоичный код искусственному интеллекту. Все правильно, да?
2: Отдыхай! С Бим Радио!

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Низкие цены.
3: Паркет плюс.
2: Широкий ассортимент.
3: Паркет плюс.
2: Кварц-винил, ламинат и паркет.
3: Паркет плюс.
2: Паркет плюс. Низкие цены, широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
4: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116 784 73 90.

Wagner Line – специализированный сервисный центр по ремонту и обслуживанию автомобилей Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Seat, Kia, Hyundai. Адрес: 2 Азинская, 7Г. Телефон 558-72-78.

0: ПАО «Каршеринг Руссия». Делимобиль.ру. Цена часа в пакете «Конструктор» распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Казань. Встречай события, объединяющие уличное искусство, танцы, театра и ремесла Поволжья. Фестиваль «Манзара». Вас ждут современные и народные танцы, спектакли, театры кукол, иммерсивные представления, розыгрыш призов и сказочная ярмарка. 5 июня в 11:00, улица Каюма Насыри. Без возрастных ограничений.
2: Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
3: 18+.
4: Соцсети могут привлечь. А «Бим Радио» с тобою всегда. 2-930-800.

0: Новости.
1: Спонсор выпуска новостей на Бим-радио – клубный автосервис Land Rover и Jaguar «Логос Авто». ООО «СМР Инжиниринг».
2: «Логос Авто» – специализированный центр по обслуживанию автомобилей Land Rover и Jaguar. Всегда профессиональный сервис для вашего автомобиля. Запчасти в наличии. Казань, Мамадышский тракт 30А. Телефон 225-08-80.
3: Здравствуйте. У микрофона Айбим и новости на Бим-радио. В Татарстане утвердили почасовые ставки оплаты труда для педагогических работников, задействованных в развитии олимпиадного движения. Размеры почасовой оплаты дифференцированы в зависимости от квалификации педагога и вида выполняемых работ. Разработка и проверка олимпиадных заданий, проведение учебно-тренировочных сборов. За год рынок посуточной аренды Казани вырос на 14%, что связано с активным жилым строительством. Наибольший прирост предложения в авиастроительном, Вахитовском и Кировском районах. При этом спрос вырос в авиастроительном и Вахитовском районах, но снизился в Московском и Советском. Бим-радио представляет вечеринку «Ночью и летний бал». Выпускной по-взрослому. Гостей ждут шальные танцы, смелый флирт, атмосфера свободы и зажигательная музыка от диджея Айона. А также определим короля и королеву вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие – Петр и Ярослава. Хедлайнер вечера МС Зале. 11 июня. Сбор гостей в 20 часов. Ресторан «Максимилианс». 18+. Это были новости на Бим-радио. Любимые слушатели, желаем вам отличного настроения.

Так, ребятушки, котятушки, прямо сейчас срочный сбор, срочный сбор. Мне нужна команда. Родитель и ребенок до 15 лет. До 15 лет ребенок и родитель. Вот прямо сейчас звоните 292-102-8. У нас семейный квест на подходе. Семейный квест. Разыграем кое-что классное. 292-102-8. Мама, папа или, ну, не знаю, кто-нибудь из взрослых. Срочно берите кого-нибудь из взрослых и ребенок до 15 лет. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Ура!
1: Ну а спонсор проекта «Семейный квест. Приключения в Мазапарк» ООО «Успех». Каждый день по 30 мая участвую в игре вместе с ребенком от 5 до 15 лет. И, естественно, верно ответить нужно на вопрос, и выходи в финал. Все очень просто. Финал состоится 31 мая в парке аттракционов и развлечений «Мазапарк». Главный приз – сертификат на семейное посещение «Мазапарка» и в кафе на 3000 рублев. Вот такой вот у нас сегодня, собственно говоря, приз. Ну а дозвонились до нас команда Тахир и Арслан. Тахир, день добрый.
2: Добрый день.
1: Арслан, как настроение?
3: Хорошо.
1: Все, отлично. Арслан, а тебе который годочек? Скажи мне, пожалуйста.
3: 10 лет.
1: 10 лет, хорошо. Ты спортом занимаешься каким-нибудь?
3: Да.
1: А каким?
3: Футбол.
1: Футбол, круто, здорово. Так, ну тогда у меня к тебе какой-нибудь спортивный вопрос, чего-нибудь такое легонькое подберем. Скажи мне, пожалуйста, Арслан, Тахир, если что, подсказывает. Тахир — это папа, Арслан — это сын. Ну, это просто не все же с вами знакомы, мы-то с вами уж давно знакомы, уж сколько лет-то. Арслан, скажи мне, пожалуйста, какой спортивный инвентарь используется при игре в дартс? Как эта штука называется, что там бросают? Варианты от этого следующие. Это пирожки, это камешки или это дротики, как ты думаешь?
3: Дротики.
1: Это правильный ответ. Ну, сегодня было легко, разминочно практически. Арслан, молодец. Кому ты посвящаешь свою победу?
3: Папе.
1: Тахир, как долго вы шли к этому успеху, скажите мне, пожалуйста?
2: Целый день.
1: Ну, супер, здорово. Поздравляю вас с победой. Кстати говоря, кроме всего прочего, вы же еще у нас становитесь претендентом на супер-игру. Супер. Выходите в финал 31 мая в парке аттракционов развлечений Мазапарк. В общем, прям сегодня день хороший, несмотря на то, что понедельник. Тахир, Арслан, кому привет передадим?
3: Маме,
1: все, супер. Только маме.
2: Всем привет маме и братишке Амиру, родителям. Всем, кто
1: здорово. Трубочку не кладите, за эфиром расскажу более подробно, что, где, как и когда. Ну, а семейный квест и Мазапарк обязательно появится еще в эфире Бим Радио. Главное, ничего не пропустить.
0: Семейный квест. Приключения в Мазапарк. Ура!

0: Одна из самых клевых песен, наверное, у Бруно Марса. Just the way you are. Ну, вот для такой солнечной, летней, теплой погоды. Подходящая самая. Мне вообще кажется, что вот с такой погодой каждый такой вечер, это не вечер понедельника, вторника, а как будто бы вечер пятницы или субботы. Как будто завтра выходные. Как будто я где-то в отпуске прям. Ну а пока у меня для вас информация на правах рекламы. Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят отлично. Живые эмоции. Смелый флирт. Такое тоже может быть. И танцы. Куда же без них. Аттестация и коронация королей и королев вечеринки за лучший выпускной наряд. Надевайте, надевайте обязательно. Ведущие бала Петр и Ярослава. За пультом диджей Айон и, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. Все это 11 июня. Ресторан Максимилианс. Сбор гостей в 20.00. Встречаемся по выпускному и по-взрослому с Бим Радио. Подробности на maximilians.ru. Строго 18+. Прям строго 18+.
1: Реклама на Бим Радио. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского, 67. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань. Улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
3: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» – это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк, семья и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ СМО-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди – 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
3: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП «Смолин Алексей Игоревич». Бани и деревенька.
6: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали? Попали на пар. Островского, 16/3.
7: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
8: Спонсор автомобильной программы «Коробка передач» на Бим-радио ООО «НТПК Супротек».
9: Что делать? Коробка воет. Толчки. Боюсь, ремонт. Ремонт? Дорого и долго. А вот безразборный ремонт «Супротек» в самый раз. Триботехнические составы «Супротек» для коробки передач.
10: Спрашивайте в компании «Супротек». Телефон в Казани 216-06-61.
11: Position number one.
1: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь» и «Летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали. I'm gonna

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летние.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
4: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Эта песня у меня почему-то ассоциируется с клубными танцами. Не знаю, но я ее первый раз услышал, вот как раз, когда ехал на тусовку в клуб. Давно-давно еще, когда был совсем молодым. В далеком 2004 году это было.
1: Бим-радио.
0: А потом я посмотрел клип на эту песню. И мне понравилось еще больше. Даже не знаю, что мне нравится больше, песня или клип на эту песню. Или тех, кого там показывают в этом клипе. Ярослава тут прибежала счастливая, довольная. Что там у тебя происходит? Давай,
2: или,
0: рассказывай.
2: Может, я тебе больше нравлюсь?
0: А, ты-то вообще куда ж мы без тебя-то, да? Особенно, когда тебя нет на работе. Ты мне вообще прям нравишься прекрасно.
2: Ой, я также без детей дома, да.
0: Да, понимаю. Ну, рассказывай, как твой сегодня жаркий понедельник прошел, чем занималась?
2: Так, во-первых, я сегодня не выспалась, это раз. Всем здравствуйте.
0: Все, и тебе привет. Не приставайте к ней, она сегодня не выспалась.
2: Может, наоборот, да, но приставались. Можешь мне погромче наушники?
0: Наушники
2: сделать,
0: тебя? Ну, понимаешь, да. У нас с тобой наушники спаренные. Если я тебе прибавляю, значит.
2: Спаренные, жарко на улице.
0: Я себе тоже. А я не могу громко слушать. Это вы все старперы, у вас с ушами проблема, а у меня хорошо, я.
2: Ты Махмуду так говорил?
0: А он все равно не услышит.
2: Ну, почему ты еще здесь? В общем, нормально.
0: Вот нормально?
2: Нормально, жарко сегодня очень.
0: Жарко
2: прям
0: сегодня.
2: Очень. Здесь вот прохладненько, странно даже, что ты в помещении, а здесь прохладненько.
0: Это я включил кондиционер специально, все охладил. А то вы придете, будете ворчать, как всегда же.
2: Да, Петр?
0: То наушники вам тихо, то в помещении вам жарко, то еще стул скрипит, еще какие. Ну, это ладно, потом мы жаловаться будем на скрипы в суставах и прочих вещах. А раз уж Ярослава здесь появилась, это значит, что совсем скоро появится Петр. И, кстати, он, по-моему, где-то здесь уже. Это значит, что вечерний трубим не
2: за
0: горами.
2: Ты не услышал, что ли?
0: Я, у нас с ним ментальная связь. Ментайная.
2: Миндальная.
0: Миндальная это у вас, у нас минтай. Мы минтай любим, вкусная рыба. Все, на этом откланяюсь, зовут меня Альберт Ботанин. В завершение этого вечера, что вам еще такого танцевального клубного поставлю? О, ты же, наверное, ты же не тусишь по клубам, не бываешь ни в таких местах. Значит, I Will Be He, знаешь такую песню? Ну вот сейчас послушаешь. Тиесто.
2: Знаю, там у них еще есть этот бизнес. Let's get down
0: бизнес. Да, вот из этой серии. И потом смысловыми галлюцинациями все это отполируем. Но вечерний трубим уже не с горами. 4 минутки осталось, 5 даже. Пока.

0: На часах 17.00. А значит, мы трубим. Сбор на вечернее шоу. Это тру. Контент. Это вечерний трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: хорошо сюда подошло, кстати. Ну что, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Дорогие радиослушатели.
1: Здравствуйте.
0: И вам здравствуйте, Ярослава.
1: Васильковая.
0: Васильковая. Сегодня, да, Васильковая.
1: Да.
0: Хороший цвет, приятно, очень хорошо сочетается с блондинистыми прическами.
1: Вообще платье красивое.
0: Да, напросилась.
1: Да-да, напросилась, вот эти вот глаголы. Всем здравствуйте, вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, Ярослава. Хеллоу, пупсики нам уже, Антон. Слушатель пишет: здравствуйте, Антон, рада вас тоже видеть. И всех-всех-всех остальных тоже присоединяйтесь. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Сегодня понедельник. Мне такое ощущение, говорю, у меня месяца два на работе не было.
0: Такое ощущение, как будто мы в клубе.
2: Да-да, двойное молоко, пожалуйста, со сливками.
1: Безлактозный, пожалуйста.
2: Из-под коровы.
1: Кстати, у меня цель. Я в этот раз была в деревне у подруги. И говорю: у тебя же там коровы, можно их подоить? Она говорит: вообще-то это быки.
0: Ну, в деревне была красота.
1: Там
0: такая.
1: Такие запахи,
0: это
1: такие
0: запах
1: ароматы
0: природы.
1: Там. Да, да. Ну, в общем, теперь у меня цель как козу доить начать. Попробовать хотя бы.
0: Да, давай, это хорошее.
1: А вот я договорилась, я поеду, и она меня будет учить, а я буду козу доить. Интересно, козе я понравлюсь вообще, нет? Козлам обычно нравлюсь, а вот козам. Так, плюс 7-9-2-7-2.
0: Очень мне нравится ваша самоирония.
1: 42-102-8. И сегодня у нас тема эфира, знаете, сейчас такая жара. Тема у нас такова эфира. Этим летом я обязательно сделаю это.
0: А-а-а. Что вы планировали, откладывали?
1: Ну, прям даже это не что вы сделаете, а это вот именно такая постановка вопроса. Этим летом я обязательно сделаю это.
0: Ну, может, какой-то прям безумный поступок, я не знаю, прыгнуть
1: там спою, как
0: с
1: именно...
0: парашютом. Или
1: да,
0: там,
1: бабай?
0: Да? Да, ему понравилось, кстати. Да. Нам тоже.
1: Да, вот, может быть, что-то такое коротко, ясно и по делу. Этим летом я обязательно сделаю это. Петр, я у вас тоже спрошу, будьте готовы ответить или, ну, как-то опять
0: ну,
1: вот
0: как
1: вырулить.
0: Ну, как обычно уж, да, как будь водой.
1: Этим летом я обязательно сделаю это и надену
0: футболку.
1: Рубашку с пальмами, например.
0: Надену футболку светлую.
1: А у тебя есть с пальмами футболка?
0: Нет.
1: А рубашка?
0: Да, у меня была. Но я ее подарил, по-моему, кстати.
1: Ваньке?
0: Нет, товарищ. Он такой хоенький. Ну, я немножко это... Возраст все-таки начинает распирать-то в разные стороны.
1: Я вот сейчас посмотрю, может, не с того места смотрю, конечно.
0: Да, не с того, с ноги, вот слева у меня там, где икра обычно.
1: Может, там распирать, я просто не вижу. В общем, всем здравствуйте, тема эфира у нас такая. Этим летом я обязательно сделаю это. Пишите.
3: Вечерний Трубим.
4: Реклама на Бим-радио.
5: Спонсор проекта «Семейный квест». Приключения в Мазапарк. ООО «Успех».
6: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Станет.

0: это просто.
1: Клиника «Смотри». Офтальмология для всей семьи.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-130.
4: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
5: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
6: Где можно пролететь над парком на высоте 6 метров?
7: В Мисти парке!
8: Где фиджитал-арена, скалодромы, батуты и скоростные горки?
7: В Мисти парке!
9: Огромный Мисти парк! ТЦ «Мега», проспект Победы, 141.
10: Это круто!
11: ИП «Жоличев»

0: 2 украшения Крусе. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
3: 0+.
2: Реклама на радио хорошо. Реклама на Beam Radio еще лучше. 2-930-800.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В холодильнике пустынно, темно и холодно. Только маленькая мышка под морозилкой что-то тихо и тоскливо напевает, мастеря из шнурка петлю.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Кама-цемент.

0: наше включение танцевальных танцполов на страны.
1: Здравствуйте.
2: По понедельникам разве можно так вообще? Давай что-нибудь конечно. Водичку какую-нибудь поставим, чтобы все прям обтанцевались.
1: С водичкой? Это как же? Ну, я подумаю, что будет с водичкой. Пока мне вот такая нравится.
2: Плюс 7-9-8-2-42-102-8. Всем здравствуйте. Это вечернее шоу «Трубим». Петр Нижинский, Ярослава. Тема у нас тоже есть. А это не то, как вы танцуете, потому что Петр тут за эфиром танцует.
1: С Альбертом мы дэнсим.
2: Я растерялась, я не танцую. Ну, я не очень пластичная, если честно.
1: Седина в бороду, видишь, в клуб потянула.
2: Тема такая. Этим летом я обязательно сделаю это. Вот что это вы обязательно сделаете летом. Может быть, и не сделаете, конечно, но, по крайней мере, цель себе ставите. Так, сообщение у нас есть. Привет. Это, видимо, Бабай, да, тут написал? Привет, шустрики.
1: Привет. Привет.
2: Здравствуйте. Привет, Бим. Здравствуй, Петр. Здравствуй, Ярослава. Здравствуй, Ильнар. Этим летом я обязательно сдам разрешение на управление водным транспортом. Водным!
1: О,
2: видишь?
1: Круто,
2: водным!
1: Круто, круто.
2: Вот надо что-то прям водное поставить.
1: Ну что водное?
2: Я управляла лодкой, но у меня ручки слабенькие, и мотор... тяжело было мотор держать мне. Там ручки надо разрабатывать. Так, привет, Бим.
1: Вот у меня с водой единственное, знаешь, какая ассоциация? Вот это вот. Вот такое что-то.
2: Качающее,
1: сразу,
2: да?
1: Такой, да, вот этот эффект хоруса, вот этот вот. Ну, сейчас запоет ведь? Сейчас запоет ведь?
2: У меня на телефоне стояло.
1: Какой голос все-таки у человека был. Да. Продолжаем дэнсить.
2: Здравствуйте. Этим летом я обязательно постараюсь попасть к вам на открытый микрофон хотя бы. А открытого микрофона этим летом каникулы.
1: Как будто вы...
2: Он закрылся на лето.
1: Да.
2: А, кстати, это когда ты в отпуск уходишь?
1: Да я думаю, с завтрашнего дня вот пойти.
2: К воде?
1: А?
2: В сарай или к воде?
1: В сарай к воде.
2: Сажать будешь?
1: Сажать буду в воде в сарае.
2: Кстати, как это сделать, если не работает, напишу. Привет, Бим, этим летом я обязательно сделаю отмостку.
1: Отмостку?
2: Тут ты пропущена.
1: Нет. Отмостку?
2: Отмостку.
1: Это рядом с отмосткой делают.
2: Вокруг дома.
1: Отмостку. Вот сначала ставят отмостку, а потом вот уже в самом финале отмостку.
2: Короче, я не знаю, что это такое, но объясните, пока Иван Жаров печатает.
1: Да просто букву пропустил, правда. Человек-то прям...
2: Я наивная, между прочим.
1: Отмостку он имел в виду.
2: А в этом году цель выпить 270 литров. Это знаешь, кто пишет? Угадай.
1: Гжижан.
2: Прикинь, живой, да.
1: Молодец, дай бог здоровья.
2: Желтенький, наверное, гуляет там где-то. Значит, за 3 месяца. Прошлый рекорд был 264 литра.
1: А, вы поосторожнее.
2: Какая у вас вместимость-то?
1: Там, знаете, не все лошади выдерживают такие рекорды.
2: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, здравствуйте. Ну, скажи ему здравствуйте,
1: здравствуйте.
2: Евгений ждет вас.
1: Здравствуйте,
2: здравствуйте,
1: Евгений.
2: Да. Ирик вот собирается, начнет бегать.
1: От кого?
2: Нет, ну по жаре тяжело же бегать.
1: Тяжело, но с утра можно, в 5 утра встать, если.
2: В 5 утра встать, ну ты сказал тоже,
1: а
2: в
1: 5 что?
2: Утра встать, бегать.
1: Там йоги,
2: встать, бегать, в 5 утра.
1: Йоги будут заниматься, делать эту сурью намаскар на восходящее солнце, и вот Ирик будет бегать.
2: И отмостки еще.
1: И отмостку, да, закончат.
2: Доброго вечерочка, этим летом я обязательно впервые за 4 года пойду в отпуск именно летом.
1: Ух ты.
2: А не в другое время года.
1: Так, наверное, уже спланировали, может быть, куда-нибудь,
2: да,
1: летом-то.
2: Да, напишите, куда вы пойдете.
1: На юга, к морю.
2: Не продолжай.
1: К Волге.
2: Не продолжай!
1: К Казанке.
2: Ну, продолжай, ладно.
1: Ну, тут... просто можно, знаешь, на садовом участке бочки налить. Там тоже классно можно сидеть. Вот музон включить еще, понимаешь, вечерний трубин включить, в бочках посадить всех соседей.
2: И погнали,
1: на
2: давай.
1: На участке такие. Водные процедуры, но мы совсем не...
2: Ноги окунули, и давай, погнали.
1: И поехали, синхроненько.
2: Да. В бочке.
1: Да-да. В бочку, в прямую.
2: Газижан, это не та бочка. Так, этим летом тут написано, этим летом обязательно схожу на рыбалку. Мы тоже, Петр
1: класс.
2: Тоже сказал, что пойдет на рыбалку.
1: С удовольствием.
2: А у тебя есть что-нибудь для рыбалки? Ну там спиннинг, например,
1: я.
2: Хотя бы.
1: Что еще надо для рыбалки? Я.
2: Копье тогда хотя бы.
1: Я. В детстве делали так, это знаешь, такую рогатину.
2: Так, идем дальше. Привет, Бим, этим летом я обязательно схожу на нудистский пляж.
1: А
2: приглашаю девушек без комплексов. Подпись Рустам.
1: Ух ты, их ты.
2: Девушки Рустам приглашает. Все за его счет, вот эти все литры. Все за счет Рустама. Кто пойдет? Там есть одно маленькое условие. Маленькая.
1: Да?
2: Ну, прям маленькая, да.
1: В пакетике все сложить.
2: Да, аккуратненько. Можно вакуумный, да.
1: Аккуратненько. В Тюмень, вот, помогать брату восстанавливаться после операции, поедет у нас наш слушатель на свой отпуск первый раз за 4 года летом. Молодец. Молодец.
2: В Тюмень. А у нас вот Оксана тоже в Тюмень едет.
1: А в Тюмень там прохладненько, зато будет, наверное, летом-то. Все.
2: 19 часов из Казани на поезде.
1: Ну, и что?
2: Обожаю поезда. Чу-чу-чу-чу. Это вам не на нудистском пляже тусить.
1: Быстро только не говорите это слово. Не надо. Уже не раз пробовали. Не надо. Не-не-не-не-не. Ай-не-не.
2: +7 9 2 7 2 42 102 8. Этим летом я обязательно сделаю это. Вот что это, давайте вместе пофантазируем. Вы сказали, значит, надо сделать. Потом будем вас как-нибудь отчет спрашивать, но не сегодня.
3: Бим Радио.

0: Полезная информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кюзляр». Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
3: ДТС. Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше медицинских направлений. Пластическая хирургия, травматология, хирургия щитовидной железы. Работаем с 2013 года. Клиника «Муратова». Здесь вы в надежных руках.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
6: Спонсор программы «Рабочий полдник» и ПСРФ РЗ «Питомник Клевер».
7: Здравствуйте, меня зовут Альбина. Я руководитель питомника плодовых и декоративных растений «Клевер». Предлагаем дачникам и садоводам двухлетние саженцы яблони, вишни и груши. В наличии клубника всего 80 рублей за куст. Все растения от производителя без посредников. Ждем вас на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06.
10: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? «Сувар Строит» предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. «Сувар Строит». Звоните 207-10-35. 207-10-35.
11: Реклама ООО «Сувар Знание». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления. Распродажа «Алютех».
1: Это встрел, это встрел.
0: Ты нацелен на успех.
1: Это встрел, это встрел.
0: И ворота, и роль ставни, и, конечно, жалюзи только в мае. Только в мае закажи. Звони 5-174-174.
2: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Чак-чак казанский. Пекарня номер 1. Халяль. 270 граммов. 179 рублей. Предложение ограничено и действует только в Гиперленте. Праздник в каждой покупке.
3: Лента.
4: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на BIM Radio. 2-930-800.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент 27 градусов жары, к вечеру ожидается плюс 23, сегодня безоблачно, без осадков. Завтра во вторник, 19 мая. Спасибо, рекламочка, что покинула мой экран. Плюс 28 завтра днем, к вечеру плюс 23, безоблачно, без осадков. В среду, 20 мая, днем плюс 28 градусов, к вечеру 23 градуса. Жары, малооблачно, без осадков. В данной погоде предоставлены электронными средствами массовой информации.
2: Не бывает плохой погоды, бывает плохое настроение. Но БИМ все исправит.

0: Эх. Ну что, мы продолжаем
1: разговаривать? Нет, не продолжаем. Не, у тебя такая музыка, я даже тему забыла с этой музыкой.
0: Что вы хотите сделать этим летом?
1: Нет, не так.
0: Я знаю, что вы сделали этим летом.
1: Нет, не так. Убийца-садовник. А этим летом я обязательно сделаю...
0: Это.
1: Это. Надо Жанну Фриске поставить. Где-то лето, звезды так улыбались. Видишь, не ложится, да, на эту подложку. Она такая тревожная.
0: Женя.
1: Я тревожница.
0: Женя Бонд.
1: Не нагнетай!
0: Ну ладно, ты же хотела воды, а вот так вот тоже хорошо же было.
1: Воды хочу, да. Всем, кто хочет в этот самый, держите, сжимаем крепче булочки. И наслаждаемся.
2: Секунда успокоительного
1: секунда,
2: релакса.
1: Секунда, да, секунда, секунда.
2: Секунда релакса на Бим Радио.
1: Этим летом я обязательно сделаю это. И вот что вы пишете. Газижан пишет, что он жив. Наконец-то на футбол сходил.
0: Молодец.
1: А что за мужчина на фотографии вы нам прислали, Газижан? Это вы? Мне кажется, вы по-другому выглядели. Что случилось потом? Вот пишет, что он пронес с собой на матч.
0: Каков хулиган!
1: Уже какое лето подряд я говорю, этим летом я обязательно поставлю кондиционер.
0: Ага.
1: Я так понимаю, что вы не ставите, а почему? Дорого, мне кажется, дорожает с каждым годом, нет? Добрый вечер, Бимчик. В этом году поддерживаю цель и желание не только свое выиграть суды, но и покупателей, так же, как я, пострадавших от продавцов недвижимости по схеме «Главнее всего».
0: Слушай, ух ты, как интересно. Ух ты, как интересно.
1: Выигрыш и справедливость нас ждут. Ага. Ладно, удачи вам, пусть у вас все получится. Привет, Бим. Этим летом я обязательно сделаю это. Установлю бассейн и это летний душ. А что значит летний душ? Это когда на улице ты просто встаешь, кран открываешь, на тебя сверху течет, ты ноги промакиваешь, сам с головы так... И выходишь, это так? Летний душ?
0: Слушай, вообще-то там это летний дождь пелось. Ты всегда слышала, что летний душ, что ли?
1: Конечно, там душ поется. Это летний душ.
0: Обалдеть.
1: Что поставит Адель? Обалдеть. Просто летний душ.
0: Ты мне поверь, да? Он хороший, поверь.
1: Ты все отмоешь, поверь, вот это все, да. А, кстати, я вот посмотрела, что вообще в целом можно сделать летом, что люди себе не позволяют за лето. Ну, вот это работа, работа, работа. Смотри, прогуляться на свежем воздухе. А?
0: Ну, вполне, в принципе,
1: ну, казалось бы,
0: допустимо,
1: простая,
0: да?
1: Простая вещица такая, прогуляться на свежем воздухе.
0: Даже
1: вот
0: до работы.
1: Не надо,
0: или
1: не,
0: с работы.
1: Не надо говорить, что какой-то свежий машины ездит. Ну, в любом случае, он свежее, чем дома. Дома это спертый воздух, там еще дети. Так, заняться физической активностью. Подойдет бег, ходьба, велосипед, ролики, самокат, плавание, йога на природе. А в жару организм быстрее теряет влагу, поэтому нужно пить.
0: Но не злоупотреблять.
1: Побольше чистой воды.
0: Чистой воды.
1: Потом, значит, устроить пикник у воды надо. Так, у меня уже был, я уже весной это сделал. Ну, летом надо повторить. Озеро, река. Отличный вариант для отдыха на природе. Можно взять плед, еду и насладиться компанией муравьев. Хочется добавить здесь. Поучаствовать в активном отдыхе. Ну, например, там, поиграть в пляжный волейбол, фрисби, эстафеты, соревнования, конкурсы, шарады, ребусы. Также катамараны, естественно, байдарки, сапы. Вот, сапы, да. А еще можно заняться творчеством. Например, нарисовать что-то на природе.
0: На пленэр это называется, выйти. Прям замечательно, да.
1: Собрать
0: хорошая.
1: Букет полевых цветов. Полевых цветов, веночек.
0: Да, и подарить той девушке, которую, как бы, это вот, ну, все по песне.
1: Сделать гербарий, сплести венок. По нужде его кому-то отдать. Ну, просто пройтись кому-то, может. Видите людей в черном, предложите. Или гирлянду. А еще устроиться цифровой, цитрусовый, думала, цифровой...
0: Детокс.
1: Детокс, да. Проведите время без гаджетов, гулять, общайтесь, занимайтесь тем, что не требует постоянного использования технологий.
0: Напишите письмо на бересте, наконец-то.
1: Кому?
0: Отправите куда-нибудь. На деревню деду.
1: Потом, значит, можно заняться садоводством, если есть сад или дача. А если нет, всегда у подъезда можно что-то
0: Слушай,
1: посадить.
0: Слушай, если нет, вот я уверен, что есть друзья и родственники, у которых есть. Можно им помочь с садоводством, они только рады будут. А вечерочком вам они там устроят это какой-нибудь курултайчик небольшой.
1: А еще этим летом можно обязательно сходить на вечеринку, ночью летний бал,
0: это
1: я считаю.
0: Это 100% вообще. Да, пропускать такое просто прям это грехопадение какое-то.
1: А у тебя есть наряд уже на ночь?
0: Вот же, нарядный. Все.
1: Я буду чуть наряднее тебя.
0: Я в чистом.
1: Потом, значит, понаблюдать за звездами можно. Ну, там комары, конечно, когда за звездами смотришь, там это комарье.
0: Опять же, понаблюдать за звездами можно где? 11 июня. Я тебе намекаю.
1: Ой, да ладно, мы не такие.
0: Там не укусят.
1: Подожди, там в том году, говорю, на входе меня ущипнули.
0: Укусил, вот это комарик один залетел.
1: Комарик? Да. Это же шаршень был.
0: Это вот, большерукий.
1: Да.
0: Князь долгорукий.
1: Все, успел, Ярославку прекрасную. Так, значит, потом провести вечер у костра еще. Гитары, умеете, не умеете играть, какая разница?
0: Неважно.
1: Пожарить зефирчики на костре, а потом проклинать эти лишние килограммы на весах. Хочется добавить здесь еще. А еще спеть песни и вот рассказать историю костра.
0: Зефирчики на костре меня как-то немножко...
1: Да там один сахар, ты че?
0: На кой они нужны? Картошку лучше запекить.
1: Ну это просто атмосферно.
0: Это вы насмотрелись в этих дурацких ваших фильмах американских.
1: Нет, дети любят маршмеллоу на костре.
0: Хлеб надо вот на палку насаживать и
1: хлеб
0: и
1: можно
0: жарить.
1: Насаживать,
0: и картошку,
1: да,
0: потом
1: обязательно.
0: Вот в костер.
1: Обязательно. А еще завести летний дневник можно. А знаешь для чего? Это не вот это вот «Сегодня водителя в автобусе так закрыл окна, что я всю дорогу сдыхалась». Нет, это записывайте в него свои мысли, впечатления. А нет, запахи чувства тут, прикиньте.
0: Запахи чувства записывать?
1: Да, все-таки водителя мы оставляем. Я думала, дневник лет это «Сегодня я была в таком прекрасном месте». И чтобы в следующем году ты открыл и посмотрел. А вот 11 июня я была на вечеринке, ночью летний бал. А в этом году вечеринка, например, такого-то числа. Ну или голубое озеро там я посетил, что-то еще такое. И ты вот записываешь, а потом смотришь, где ты был за лето.
0: Дневник лета, знаешь, это вот дневник
1: Джареда.
0: Лета, да, мой брат Шеннон козел. Дневник лета.
1: Вот, это план минимум, который вы можете сделать этим летом. Я вам сейчас вот подсказала. А ты что должен сделать этим летом, по твоему мнению?
0: Выспаться. Куда-нибудь.
1: Ты думаешь, это реально?
0: Надо постараться.
1: Выспаться. Выспаться. Ночью душно, чтобы выспаться.
0: Знаешь, прям, и чтобы это все-таки с утра птички запели. Прям вот. Прям вот. Прям вот. Прям вот. Прям вот. Прям вот. Вот так вот. Вот
1: ладно,
0: так вот.
1: Я тоже ногой потаптываю тут сижу.
0: Хорош трек, хорош.
1: В общем, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тема эфира у нас такова, какова, никакова иначе. Этим летом я обязательно сделаю это. И вот что это, прям коротко, ясно, четко и по делу можете нам написать. Даже Газижан написал. Будьте лучше, чем Газижан. Пишите тоже.
2: Бим-радио.

0: информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бимрадио представляет вечер в Сан-Ремо. Новый музыкально-танцевальный формат в ресторане «Максимилинс» от Бимрадио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х и 90-х. Бронируй столы на maximilins.ru. Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадях и в старых кассетных магнитофонах. Песни о любви, солнце, красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские киты, хиты 80-х, 90-х в живом исполнении. Танцы, атмосфера курортного вечера. Конкурсы и, конечно же, подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня в 20.00 Максимилинс 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: На даче, на стройке, в домах горожан. Везде есть надежный цемент от «Улман». Не надо и ездить за ним мужику. Мы мигом доставим его по звонку. «Улман» 226-93-45. Крутовская, 20.
3: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться – снова и снова. Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. «Аксиома». Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
5: Если вам захочется, «Озон Фреш» привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода – торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина 127-739-244-741.
6: Ищите уютное место для дня рождения?
7: Или теплых семейных встреч?
6: Семейное кафе «Тренди».
7: Вкусно, уютно для всех.
8: Семья всегда будет в тренде.
6: Тренди.рф.
9: Бронь столов 225-44-33.
10: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
11: Папа, еще круг!
12: А я на боулинг.
13: Мам, я в игровые автоматы.
14: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.

0: Добро пожаловать в ресторан «Максимилианс». Здесь всегда весело, комфортно и, главное, вкусно. Спартаковская, 6. Мы ждем вас каждый день. «Максимилианс». Хорошо, когда мы вместе.
1: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
2: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. «Тэнк» создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту «Миллениум», для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить «Тэнк» в «Канавто» на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20, и Оренбургский тракт, 23D. 8-843-230-30-30. «Тэнк». Твой город. Твой маршрут. Реклама ООО «МБ Канавто».
3: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на BIM-радио. 2-930-800.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ekoplant3.rf.
3: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы, ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, посмотрим, что происходит на казанских дорогах в данной минуте. 4, 2, 1, 6 баллов. Движение затруднено. Крупные пробки рассказываю. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорге до Кулгали 25 минут. Время проезда. Улица Кулгали от Юлиуса Фучика до Комиссара Габишева 15 минут. 14-минутное затруднение на Борисковской улице, Давлекеевской улице, от Дудинской до Ново-Давлекеевской улицы. Улица Марселя Салимжанова, улица Павлюхина от Хадид Акташ до Даурской 13 минут. И 12-минутное время проезда на Достоевского. Улица Адель Кутуя от улицы Волкова до Гвардейской. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинская свободна. Мост Миллениум из центра 2 балла. Кировская в центр 1, из центра 6. Третья транспортная дамба в центр 4 балла. Из центра совершенно свободна. Благодарим Яндекс.Карты за предоставленную информацию. Конечно, всем желаем удачи в пути. Скоро услышимся в новом музыкальном часе.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Это второй час вечернего шоу на 102.8. Здесь Ярослава.
2: Здесь Петр Нежинский.
1: И, конечно, наша тема. И ваше обсуждение на нее.
2: +7 972 72 102.8.
1: Этим летом я обязательно сделаю это.
2: И что же это? Вот как раз-таки вы нам и пишете.
1: Вы знаете, из нашей фэшн-программы.
2: Ну так все фэшн-программы,
1: нормально,
2: конечно.
1: Нормально, вообще нормально.
2: С чем-то, что вы нас не видите, мы вам можем наплести сейчас что угодно. В чем мы пришли, как мы пришли, какие у нас волосы сегодня в трубочку свернуты, потому что горячую воду отключили у меня.
1: Это модный диван.

0: Модное кресло, модный стул.
1: Да, да.
0: Вот есть жидкий, а есть вот модный.
1: А есть модный. Fashion is my profession.
0: В общем, в этом году летом я обязательно женюсь, если жена с тещей разрешат.
1: А, прикольно. Очень даже забавненько.
0: Да, ну бабай фигни никогда не пишет. А вообще, вот я посмотрела, тут вот скинули прям целый план.
1: Да ты что?
0: Какие места можно посетить.
1: План кабан.
0: Да, тут прям пещеры в Камском устье надо посетить. Кукмар, Верхний Услон, остров Град Свияжск, Тетюши, Камское море, Раевский монастырь.
1: Слово такое забавное.
0: Монастырь?
1: Нет, до этого.
0: Тетюши?
1: А, да.
2: Это тюй-то такое, у вас это тюй-то.
0: Слушай, если бы я смеялась, это было бы еще нормально. От тебя как будто как нет. Так, Иннополис, значит, Чебоксары, Самара, Тольятти.
1: Кукмарские валенки.
0: Чертово городище.
1: Самая фэшн-обувь.
0: Тетюши. Так, а вообще, смотри.
1: Для модели это нормально.
0: Тетюши. Все модели едут в Тетюши. Я не еду в Тетюши по понятным причинам. Смотри, что летом можно сделать? Побросать блинчики. Раньше, помнишь, камни в воду бросали? Плоские.
1: А сейчас что, блинами бросаются?
0: Вот если бы все плоское бросали, знаешь? Тетюши! Я была бы где-то уже потонутая, мне кажется.
1: Вас бы бросили первый.
0: Да. Думаю, что да. В общем, надо найти спокойную воду. Вода, извините, а вы сегодня спокойны. Идем, она спокойная. Она на магнит.
1: И вода успокоилась.
0: И надо найти плоские камушки.
1: Ну, камушки? Я думал, что за блины-то совсем...
0: Ну, вот это называется побросать блинчики,
1: оказывается. Я думал, совсем заелись уже, блинами швыряются.
0: Нет, это вот называется побросать блинчики. Вот побросать камень так, чтобы он подпрыгнул несколько раз, ударяясь об воду. А ты умеешь так бросать?
1: В детстве мы называли лягушку кинуть.
0: Оказывается, это вот побросать блинчики.
1: Ну, видите, кто блины,
0: все,
1: что лягушек.
0: Да, видимо, да, на масленицу не доели. А еще этим летом, ты вот смотри, когда последний раз по деревьям лазил?
1: Вот смотри. Океана.
0: Да, смотри.
1: Вчера. Представляешь, вот я бы тебе ответил. Вот. Сегодня утром, знаешь, в 6 утра встал, на дерево залез, поглядел, все ли хорошо. Вокруг слез, приехал на работу.
0: Смотри, выберите день и твердо объявите семье, что сегодня все, и даже бабушка...
1: Вы лезете на дерево,
0: будут,
1: да?
0: лазить по деревьям. Круто. Это не только весело, но и помогает вспомнить детство, а также приблизить наследство.
1: Главное, не забыть там бабушку.
0: Я тебе говорю, либо наследство приближается. А еще можно устроивать кабачковую вечеринку.
1: Так, это что, на
0: сезон
1: всю
0: зарплату? Сезон активного роста кабачков. Нет, это вот когда
1: думал,
0: вам кабачки
1: икры.
0: Надо.
1: Да.
0: А когда они такие уже с толстой кожуркой. В общем, можно организовать посиделки с блюдами из них. Оладьями, икрой, пастой, которые тоже никто не ест.
1: Опять же, не доели, можно вот в спокойную воду покидать. Кто дальше диск кабачковый забросит?
0: Потом, значит, провести чемпионат по скоростному рисованию мелками на асфальте.
1: Так.
0: Ну, это больше детское, как
1: я
0: будто бы,
1: на
0: нет.
1: На асфальте белым мелом слово
0: сплести
1: схватить.
0: Венок, но из цветов, и устроить фотосессию. То есть не просто веночек, но еще и фотосессию провести.
1: И песню петь.
0: А, это я.
1: Песню надо обязательно что-то петь. Вот. Это веночек, тыры-тыры-тыры.
0: И сплели веночек, вот. Мы себе вот. На башку.
1: Сейчас надо, мы ее найдем. Сейчас.
0: Потом, значит, твой бабай будет рад. А еще можно устроить фотоохоту на природе.
1: Ой,
0: в облачный день.
1: Как шарик.
0: В облачный день. Попробуйте найти интересные облака. Сфотографировать радугу после дождя или животных во время прогулки. Эти снимки можно распечатать и создать альбом лета. Вот есть дневник лета, а это альбом лета 2026. А еще можно провести эксперимент. Сутки напролет отвечать всем людям только нет или только да. Ну, что-то стрёмная идея как будто. Выйдешь в мою смену? Да. А выйдешь в смену бота? Да.
1: А за меня выйдешь? Нет.
0: В общем, тогда можно нарваться на неприятности. А еще можно устроить летний каток. Купить толстую пленку, расстелить ее на очищенном месте, полить водой и добавить жидкого мыла. Ну, фигня, это не работает.
1: А
0: мы с девочками
1: же,
0: так мусорных пакетов.
1: А ты же проводил эксперимент, да. И что-то вы, по-моему, просто как это, валялись,
0: да, мы как клюнули,
1: по земле.
0: Клюнули вниз, башкой полетели, ну, и вот и все веселье
1: с
0: было.
1: С таким же успехом можно было просто кататься.
0: Затем разбегаться и пробрака. Мы воды мало добавляли, в общем. Мы
1: просто
0: пришли к этому.
1: Добавь воды.
0: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Этим летом я обязательно сделаю это. И вот что это, ждем ваши варианты в нашем мессенджере. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Обожаю повторять наш номер телефона.
3: Вечерний Трубин.
1: А я обожаю повторять информацию на правах рекламы. Да, от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кюзляр». Диагностический центр «Кюзляр» — современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кюзляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте «Клиники Кюзляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Реклама на БИМ-радио.
4: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
5: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровли, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timirkirpich.rf.
6: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
7: 211-00-73. 0+.
8: Низкие цены.
9: Паркет плюс.
8: Широкий ассортимент.
9: Паркет плюс.
8: Кварц-винил, ламинат и паркет.
9: Паркет плюс.
8: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-66-06. Конфетный.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Каждому ребенку жизненно необходимы крепкие и любящие объятия родителей. Где и когда угодно. За исключением любой поездки на автомобиле. Проявите заботу о малыше. Перевозите его в автомобиле только в сертифицированном удерживающем устройстве. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
2: Что может быть важнее безопасности самых важных людей? ЖК «Калина» — это закрытый двор, охрана и видеонаблюдение. Вокруг школы, садики, парк «Семья» и торговые центры. Бронируйте квартиры на сайте kalinadom.rf для вашей спокойной жизни.
3: Застройщик ООО «СЗ СМУ-88 Закамье». Срок завершения строительства первой очереди — 4-й квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте nash.dom.rf.
4: Жилой комплекс «Калина». Первый бизнес-класс в Нижнекамске.
5: Ресторан «Максимилианс» представляет акцию «Скидка равна возрасту». Отмечайте день рождения у нас и получайте скидку, равную вашему возрасту, на основное меню кухни. Максимальная скидка 60%. Срок проведения с 11 января по 16 декабря 2026 года. Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
6: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
7: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии BIM-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800.
8: 0+.
7: Реклама на радио хорошо. Реклама на BIM радио еще лучше. 2-930-800.

0: Эта программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Иной раз суммарная стоимость айфонов пассажиров маршрутки превышает стоимость самой маршрутки.
2: Спонсор программы ООО «Кама-цемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Вечерний Трубим.
1: Да, такое вот жарко-танцевальное настроение.
2: Я вообще сняла все это дело. Тут
1: молодец, Альберт вообще.
2: Альберт Батанин с Жаным тут
1: вот,
2: танцевал.
1: Понимаешь, не зря вот у него это подпольная кличка танцор. Не зря.
2: Я думал, с Жаным.
1: Нет, это у вас.
2: Жан... Нурула. Нурула!
1: А Мега Дэнсер. Танцор диско его же звали раньше. Вот.
2: Ну, когда он был молод и красив, конечно.
1: Да, его путали часто бывало. Но по танцу как бы вот.
2: А время идет, годы летят.
1: А он все танцует. Танцуй, пока молодой мальчик.
2: Так, что этим летом я обязательно сделаю это? Вот Бабай пишет. Ярослав, выйди, пожалуйста, за меня завтра в такси, я хоть отдохну. Бабай, привозите машину, оставляйте возле вертолета, я завтра выйду.
1: Да, вам придется тогда вахту на вертолете вести,
2: Бабай. Вам придется на джампинг идти завтра вместо меня. Скоро вечеринка, ночи, летний бал, каждый день решила ходить.
1: Это прикольно,
2: кстати. Да, Бабай, вам как?
1: Махните разок, работай.
2: Давайте, Бабай, все, вас устраивает, все, договариваемся так. Так, Камского моря нет смыла.
1: Нет смыла?
2: С мылом, да.
1: Нет, с мылом.
2: Да,
1: скажи ну... нет, с мылом. Скажи да, без
2: смешно
1: мыла.
2: Смешно тебе, да, когда у людей воды нет горячей? Вот на квартале говорят, нет воды, у меня тоже
1: да
2: нет воды.
1: Да это постоянно. Слушай, вот тут написали же, кто нам, Николай написал, что не воду, говорит, это отключили, а принудительно летнее закаливание, правильно.
2: Да унижение это, если честно.
1: И зимой, когда вот тоже вот отключают, это по системе Порфирия Иванова люди немножко закаляются, понимаешь? Вышел, вот, в стазик облился.
2: Это вот легко сказать, когда ты один, ты мужчина, у тебя короткие волосы, там, да, чуть-чуть тут подмыл, там побрил.
1: Просто даже салфетками, понимаете?
2: Да, влажно. У меня вот их много, не просто так. А вот мне каждую девочку дома. Это каждой кастрюлю надо.
1: А раньше, знаешь, как
2: поливать
1: было? Вот в средние века-то вот наберут вот чан вот этой воды вот. Один. Сначала вот это самый главный у них там помоется. Какой-нибудь, как их звали? Барон какой-нибудь. Дон Дракон Вильсон. Потом все остальные и в финале вот ток детей. Понимаешь, там уже все вот эти в шалушках, а все моются. Нет, чистота, залог здоровья, это слов нет. В баню надо, в баню. А что вам мешает в баню сгонять?
2: Терпеть не могу баню.
1: Почему?
2: Ну, потому что я гипотоника. В баню у меня повышается гипертония начинается.
1: А, из-за температурных, да?
2: У меня свое давление 90 на 60, а там начинается, ну, 120 для меня это очень высоко. Мне в бане становится плохо.
1: Не надо в такую прям сильно распаренную. Сейчас же много куда можно вот просто...
2: А смысл идти в баню, если там не жарко? Ну, я лучше на диване лучше полежу.
1: Салфетками оботрусь. Вам не угодишь.
2: В общем, 33 градуса у кого-то сейчас в машине показывает. Спасибо вам большое, что вы держите в курсе. А вообще, я считаю, что летом надо делать все, что можно сделать только летом. Например, искупаться в открытых водоемах.
1: Да.
2: Но я не люблю, например.
1: Но опасно. Потом
2: почему?
1: Через поколение какие-нибудь хвостатые родятся.
2: Головастики еще скажи. А еще можно... Нет, это нельзя. Вот, пикник в парке, но зимой тоже можно, но это не романтично.
1: Это нельзя.
2: Ну, конечно, тут такое понаписано. А еще можно грибы-ягоды собирать, еще клещей на себе тоже собирать.
1: Вот с клещами
2: можно
1: поаккуратнее, сейчас, говорят, прям много этих мерзавцев стало.
2: А как вспомнить, как понять, что у тебя клещ прицепился? Чешется у тебя или что-то?
1: Как его видно будет, надо осматривать себя.
2: Ну, знаешь, не везде могу посмотреть, например.
1: Ну, надо попросить того, кто может везде посмотреть.
2: Но я же должна как-то понять, что там, возможно, клещ.
1: Бесстыжего какого-нибудь попросить, сказать, дай-ка везде посмотри, не укусил ли у меня клещ.
2: Нет, ну, я без шуток тебе говорю, как я могу догадаться, что у меня клещ, мне надо осмотреть, без
1: так
2: шуток.
1: Там уж догадаешься, там, без этого-то как уж, все уж, это что уж.
2: Ой, то, что чешется, это еще не значит, может, мне просто к специалисту надо сходить. А еще можно заниматься походами, экспедициями.
1: Вот походы, кстати, вещь классная. В лес куда-нибудь опять же, да, или там это, с палаточкой, по реке.
2: С палаточкой. Это ты говоришь, палаточка?
1: По реке.
2: Ощущение, что ноги должны торчать. Это такая маленькая палаточка. С палатками тогда.
1: Ну, с палатками, ладно, хорошо.
2: Экспедиция. А люди оттуда нормальные возвращаются, не синие?
1: По-разному бывает. По-разному.
2: А еще можно посещать фестиваль, ярмарки.
1: Mm-hmm.
2: Тоже. Ой, я была, кстати, я там у меня. Я на таких мероприятиях обычно покупаю себе какое-нибудь украшение дешманское на шею, например. И потом вспоминаю, это я вот там купила. Ну, в общем, пока деменция нас не разлучит,
1: слушай,
2: я так и буду вспоминать.
1: По какому-нибудь там путешествие небольшое совершить в соседние города на выходные.
2: Нижний Новгород,
1: да? Там,
2: например.
1: В Йошкар-Олу сгонять,
2: 1800
1: Самару.
2: Электричка стоит вот. В Нижний Новгород.
1: Ты по Золотому кольцу России проехаться. Ну, что нет?
2: Это дорого, кстати.
1: Да?
2: Да.
1: Ну, тогда просто вот это по гипермаркету с одноименным названием прогуляться. Сказать, я был в том кольце России.
2: Да, и, а еще можно себе такую позволить, и тебе сейчас понравится, это чтение на природе.
1: Это замечательно.
2: Представляешь, сел где-нибудь на лавочке, на скамеечке, под деревцем в тени, все куда-то идут, несутся, а ты сидишь и читаешь. Что бы вот ты читал бы сейчас? Вот под деревцем в тени лимонарик, пью джюс.
1: Так прямо не отвечешь, что бы почитал. Что-нибудь хорошенькое.
2: Инструкцию.
1: Инструкцию, да.
2: К мази от артроза, например.
1: Как захватить мир и не спалиться.
2: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Доброе... А, это не сюда. Клещи не чешутся, их незаметно, только увидишь, когда оно набухнет.
1: Да-да-да.
2: Оно набухнет.
1: А у них пузико набухает, они же кровь пьют. И вот видно, он как эта бородавка висит. Вот этот клещ.
2: А что ты слышал, что они чешутся? Нет, не чешутся?
1: Они специально впрыскивают состав, чтобы ты не чесалась.
2: Понятно. Ладно, этим летом я обязательно сделаю это. Вот я уже узнала про клещей. Что сделаете вы, что планируете узнать вы? Пишите +7 9 8 2 42 102 8.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите поменять машину? Приезжайте за авто с пробегом в ДТС. У нас более 2000 проверенных авто в наличии. Мы выкупим ваше авто или продадим его по вашей цене. Выбирайте свой новый автомобиль с пробегом в ДТС.
0: ДТС.
2: Где отметить веселый день рождения и выпускной?
3: В Мисти парке!
2: Где праздничные домики бесплатно на 3 часа, без аренды и депозитов?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.

0: Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
2: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. Субар строит, превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от Субар строит. Телефон 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама. ООО «Субар» с нами. Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Улыбайтесь!

0: Представим сейчас.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
3: БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
3: It's Britney, bitch. Но номер телефона в студии 292-102-8. И нам нужно два игрока. На подходе у нас очередная веселая игра. Отличные призы. Звоните прямо сейчас. 292-102-8.

0: Прогноз погоды на БИМ-радио.
1: По данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент плюс 27 градусов, к вечеру ожидается 23 градуса тепла, завтра во вторник, 19 мая, днем плюс 28 градусов, к вечеру плюс 23, малооблачно без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
0: Синоптики не ошибаются. Ошибается погода.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.
1: Ну что, игра «Допивайка», соскучились мы, по крайней мере, точно. Что нужно будет сделать? Мы вам слово, вы нам песню. Все просто. За одну минуту 10 слов. То есть вам нужно, дорогие наши участники, сегодня дозвонившиеся, 10 песен вспомнить. Если вы не знаете песню, мы вам можем напевать мотив. Тем самым вы можете вспомнить песню и пропеть ее словами. Все, задача вот такая вот перед вами стоит. Первым до нас дозвонился сегодня...
4: Приз-то дай скажу.
1: Давай.
4: Вот и все. Сертификат «Семейный парк активного отдыха» у нас кто-то сегодня заберет. А мы за это будем очень ратовать и радоваться. Первый дозвонился.
1: Ильнар.
4: Правильно.
1: Ильнар, здравствуйте.
5: Здравствуйте.
1: Куда вы едете там, расскажите.
5: Я еду домой с работы.
1: А что вы обязательно сделаете этим летом, Ильнар?
5: На пикник съезжу.
1: Что будете кушать там вкусненького?
5: Наверное, пиццу.
1: Ага, с кем? А муравьев чем будете кормить?
5: Муравьев крошками.
1: Ну, щедро на самом-то деле. Сегодня против вас будет играть прекрасная Алина. Алиночка, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Здравствуйте, здравствуйте.
1: К вам тот же вопрос. Что вы обязательно сделаете этим летом, Алина?
6: Ой, пока даже не задумывалась. Наверное, хотелось бы на море.
4: Отдохнуть хотелось бы, да,
6: да,
4: Алин? Вот прежде всего. Ясненько. Да. Алин, а телефончик у вас сейчас по громкой связи, вы, да, или в наушничке, да? Вот
6: нет, нет.
4: Не наушнички.
1: Так слышно неприятно.
4: Как вы где-то как будто далеко, как будто вот это. Возле уха у вас телефончик-то, да? Возле уха телефончик возле уха у вас.
6: Да-да-да, возле уха.
4: О, звук появился, звук появился. Хорошо, давайте еще раз напомним правила. То есть у нас есть 10, ну, как бы песен, которые вы должны вспомнить, начиная, я не знаю, там, как вот пример-то привести какой-нибудь.
1: Солнышко.
4: Солнышко в руках. Тыр-тыр-тыр-тыр-тыр. Вот и все, я как бы один балл уже забрал. Понимаете?
1: Ильнар, вы понимаете?
5: Да.
1: Ну все, задача ясна. Ильнар, вы дозвонились первой. С кем будете играть сегодня? С кем на пикник музыкальный пойдете? Со мной или с Петром?
5: С вами.
1: Ну, погнали. Только я муравьев боюсь. Вы меня будете спасать. Я вам слово, вы мне песню от муравьев спасаете меня. Готовы?
5: Надеюсь, да.
1: Ну, давайте.
3: Допивайка.
1: Верь.
5: Все вернется.
1: Ну, да, это Шура. Ночь.
5: Шура.
1: Ночь.
5: Ночь и тишина.
1: Молодец, лето!
5: Лето, солнце, жара. Лето, солнце, жара.
1: Нормально, не лажает, значит, не выдумал. Море!
5: Море.
1: Та-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-та-ра-там.
5: Ну? Да, все знакомо.
1: Ну?
5: Море, море.
1: Да-да, море, море, все нормально спел. О, моя,
5: да.
1: моя.
5: Моя единственная.
1: Единственная. Моя молодец. Это.
5: Это солнце для тебя.
1: Это небо для тебя. Дождь.
5: Небо для
1: дождь.
5: Тебя.
1: Дальше идем. Дождь. Молодец. Дальше. Дождь.
5: Дождь. Дождь мне поет. А нет. Руки вверх была песня такая.
1: Это... Ой.
3: Допивайка.
1: Ну, 6 песен-то у нас вышло.
4: Хороший крик был в конце.
5: Ну,
4: такой прям.
1: Я надеялась, что вы... Это летний дождь. Вы думали, вспомните
5: Ворон? А, нет, этого не вспомнил.
4: Ну, что, просто летний душ. Она же сегодня пела уже эту песню.
1: Ну, давайте так. Ильнар отвлекался на муравьев.
4: Отвлекался.
1: Поэтому 6 всего у нас получилось. Но это неплохо. В эту игру мы давным-давно не играли. Вы большой молодец, Ильнар. Активно так вспоминали. Я за вас очень болела.
4: Вы далеко не уходите.
1: Да.
4: Сейчас мы продолжим. Посмотрим, как у нас Алина справится с песенами. Вы любите песен петь, Алина?
6: Да, люблю. Поем.
4: А, хорошо. Тогда чуть поближе все-таки к телефончику. Вы опять удалились куда-то.
6: Ага.
4: Готовы?
6: Готова.
4: Ну, тогда стартуем.
2: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.
4: День
6: и ночь. Это между нами.
4: Отлично. Причина.
6: Что со мной? Что со мной?
4: Но.
6: Да, другая причина.
4: Молодец. Танцуй.
6: Танцуй.
4: Ну, танцуй, так. А песня? А вот это вот.
6: Не могу.
4: Беги от меня, пока не поздно. Ну как же? Ну, плащ.
6: Плащ, танцуй.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.
1: А я уж тут такая суперслово, суперпесню придумала, да? На, да? Суперигру.
4: Хорошо пошло, начало прям такое было бодренькое.
1: Да надо было дальше идти, конечно, но сломались маленько, дальше надо было идти.
4: Ну ладно, ладно, мы же все равно это как бы распаковали игруху спустя сколько, в месяц
1: три. Да, давно не играли вообще.
4: Вот, все равно здорово, здорово, Алина, поиграли. Видите, песню вспомнили, настроение поднялось, я уверен, еще выше.
6: Да, да.
4: Но самое главное, что не давление. Видите, когда настроение, это хорошо. Кому будете привет передавать?
6: Привет всей семье, всем, кто меня узнал. Всем большой привет.
1: Газманову привет.
6: Да.
1: Танцуй, пока молодой мальчик.
4: Алина, обязательно к нам еще дозванивайтесь. Это вот как раз эта песня имелась в виду, да. Дозванивайтесь к нам, поиграем с вам еще. Вот что это такое происходит. С вами еще, конечно же. Вам хорошего вечера в компании с любимой радиостанцией. И давайте чествовать нашего победителя.
1: Победил Ильнар, который не спел нам про дождь. Победил Ильнар. Ильнар, вы молодец. Мы вас поздравляем. 6 песен. Это очень круто. Вы меломан, я смотрю. Кому приветы будете передавать?
5: Хочу передать привет жене, любимой, родителям в Казани и, конечно же, вам, Бимрадио. Спасибо за такие конкурсы.
1: Спасибо огромное. Надеюсь, что ваша супруга вас слышала, что пикник обязательно состоится. Ждем фотоотчет. Трубочку не кладите, за эфиром расскажем, как забрать подарок. А игра «Допивайка» на этой неделе к нам еще обязательно вернется.
4: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла.
3: Допивайка.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Известный российский маркетолог Роман Тарасенко выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
2: Спонсор программы «Рабочий полдник» ИП «СРФ РЗ. Питомник Клевер».
3: Здравствуйте, я Айрат Елудинов, основатель питомника «Камский виноградник». Для вас на выбор более 150 сортов винограда, выращенного именно для нашего климата. Приобретайте наши саженцы в Казани, в питомниках «Клевер» на Мамадышском тракте 58 и Залесной 58.
4: «Клевер» – выращенный у нас, стойкие к морозу.
5: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. «Акбарс дом». Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая. Колбаса ханская сырокопченая. Халяль 200 граммов. 149 рублей. Предложение ограниченное, действует только в гиперленте. Праздник в каждом.

0: «Клиника, смотри». Офтальмология для всей семьи.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Низкие цены.
4: Паркет плюс.
3: Широкий ассортимент.
4: Паркет плюс.
3: Кварц-винил, ламинат и паркет.
4: Паркет плюс.
3: Паркет плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
5: ВК-фест возвращается в Казань. Сироткин, Клава Кока, Дима Масленников, Федук и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230.
6: Родной, любимый дом. Что может быть теплее и ближе? Куда хочется возвращаться снова и снова? Строительная компания «Аксиома». Проектирование и строительство комфортных домов. Закажите строительство дома прямо сейчас. 239-35-05. Аксиома. Начните новую историю своей жизни. 239-35-05.
7: Если вам захочется, Озон Фреш привезет воздушный круассан, пасту с гребешками и продукты для вкусного ужина. А для особого повода торт с быстрой доставкой прямо на праздник. ООО «Интернет-решение». 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-24-741.
8: Где купить стройматериал, чтобы долго дом стоял? Ответ простой. В компании «Тимир Кирпич Строй». Кирпич, кровля, ЖБИ, окна и сухие строительные смеси на Амирхана 14Б. 249-19-29. Подробнее на timerkirpich.rf.
9: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на BIM-радио.

0: Вечерний Трубин.
1: Ну что ж, давайте посмотрим, что еще пишут наши дорогие слушатели на наши заветненькие цифры в наши заветненькие мессенджеры. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Тема у нас сегодня обсуждается такая, что этим летом я обязательно сделаю ЕТО. ЕТО.
2: А, да, это же точно, это вместо «э» надо говорить «е».
1: Да?
2: Да, это мое правило, ну там секс вот это все. ЕТО, да, надо сделать ЕТО.
1: Хорошо.
2: Мне вот написали, анонимный автор в моей личной соцсети написал, этим летом я обязательно, еще капслоком, понимаешь, угрожаю.
1: Кричит.
2: Мне угрожают.
1: Во все горло.
2: Этим летом я обязательно, во все горло здесь вообще не вяжется. Ты дослушай, пожалуйста.
1: Хорошо.
2: Этим летом я обязательно сделаю 4-го ребенка для Ярославы. А с чего делать будете? Пластилин, аппликация. Это ты, что ли, Потанин пишешь? Пришел сразу такой, смотрит.
1: Вот это заявочка явно, конечно.
2: Да еще и капслоком тут орет. Смотри, вот смотри, смотри, Альберт, вот смотри.
3: Что, говорит он, я, говорит, обязательно сделаю 4-го. Наивный чукотский парень.
2: Думаешь, чукотский? В общем, ладно, это все, что мне пишут. А что пишете вы, дорогие наши радиослушатели? Привет, Петр Ярославушка, привет, любимки, хорошего эфира. Спасибо, Александра. Где у нас Булат сегодня? А, ладно. До нас вот Николай еще дошел, фотографию прислал, ты видел? Вечером я прихожу с работы и делаю уроки, а самое интересное пропускаю, потому что я на работе. А, этим летом я буду отдыхать от школы. Мне 40 лет, а я делаю уроки. Я в жизни их не делала, сейчас делаю.
1: Вот-вот.
2: Вот, и вот следующее сообщение. Вечером я прихожу с работы, делаю уроки. Самое интересное пропускаю, потому что я на работе.
1: Вот.
2: А на работе что есть интересного тогда? Ну, какая-то компенсация за то, что вы пропускаете вот этот полет птичек, вот эти вот стрижи, когда по утрам летают. Или кто у нас по утрам летает? А какая птичка краше всех поет?
1: Павлин.
2: Слышишь там птичка?
1: Слышу.
2: Ну, красиво же.
1: Вот Пергюнту тоже давайте пожелаем удачи. Он собирается этим летом выпрямить себе ноги. А, там у него какая-то, видимо, неприятность случилась. Вот то ли с лошадью упал, то ли что. Я, в общем-то, не вникаю прям особо глубоко. Пергюнт, вам все равно желаем удачи, конечно. Пусть все будет
2: Витамин
1: хорошо.
2: Витамин D надо было в детстве пить.
1: Вот. Но, видимо, будет это аппаратом Елизарова, наверное, все вот это дело-то исправлять, скорее всего.
2: Да, мне кажется, там черный юмор просто у него. Ну, ты
1: думаешь,
2: не читал.
1: Шутит?
2: Да.
1: Ну, с такими
2: даже,
1: вещами
2: говорит,
1: обычно.
2: Даже в шортах не могу ходить. Хорошо, хоть до земли достают. Начальник, когда
1: обычно
2: ругается, говорит, что если меня уволят, то я ноги вытяну. Может, поможет, надо попробовать. Но это шутка просто, это стендап.
1: А, юморист такой.
2: Ну, это стендап, конечно. Молодец, Пергюнт, нормально.
1: Так держать!
2: Я вам ставлю 5 с минусом. Почему с минусом? Потому что не все поняли. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. И где-то я хотела прокомментировать какое-то сообщение про то, что вот один слушатель что-то собирается там сделать. В этом году... А, добрый вечерочка. И в этом году на распутье. Начать стройку или на морюшко? Думаю, море победит, а бассейн на даче уже греется.
1: Mm-hmm.
2: А вот ты что бы выбрал? Что-то там достроить?
1: Про Распутина что-то? Про Машу, что ли, было?
2: Или море победит? Я бы на море съездил.
1: Ну, конечно, море, конечно.
2: Там
1: море.
2: Же силушки сразу восстанавливаются.
1: Конечно.
2: Потом море. Приезжаешь и думаешь, на кой черт море
1: этот,
2: выбрала?
1: Этот бассейн вот зачем мне нужен, когда я на море был?
2: Бассейн потом мыть еще. Там же, если не заливать вот эту химозу, там заводится живность всякая неприятная.
1: Ну, а море само себя помоет. И вас помоет.
2: И медуза там щипнет, что ей надо. Дай бог, акула не приедет
1: за вами. Трубочки пахлава, леденцы.
2: Чурчхелла! Еще вот это вот и что. Ты любишь чурчхеллу?
1: А, кто это?
2: Ну, это такая непонятной формы, кривая штука. Ну, наверное, как ноги у Пергюнта, я так полагаю. Там орешки внутри. А сверху какая-то липкая штука, они еще иногда висят без всего, и вся пыль с дороги. Она прилипает на эту чурчхеллу.
1: Приятного аппетита, да, вот так вот получается.
2: А потом ее продают. Да, правда, не знаю, почем.
1: Знаешь, зато говорят, больше это, больше рожа.
2: Рожа, да, толще, толще. В общем, будем двигаться к дорожной информации. Гороскоп был уже?
1: Будет в следующем часе.
2: А, ну, значит, мы не послушаем.
1: Услышим обязательно.
2: А пока, знаете, что мы делаем? Во-первых, готовимся к Забавушке. Я вот три фразы написала, но они все как будто не те.
1: Ну сейчас ладно, выберем у нас другую, есть время. Да. Давай дорожную информацию расскажем,
2: давай,
1: что
2: давай,
1: происходит
2: давай
1: в городе.
0: Бим Радио. Путевые заметки на Бим Радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: когда висят без всего, и вся пыль с дороги. Она прилипает на эту чурчхеллу.
1: Приятного аппетита, да? Вот так вот получается.
0: А потом ее продают. Да, правда, не знаю, почем.
1: Знаешь, зато говорят, больше это, больше рожа.
0: Рожа, да, толще, да. Толще. В общем, будем двигаться к дорожной информации. Гороскоп был уже?
1: Будет в следующем вот. Часе.
0: А, ну, значит, мы не послушаем.
1: Услышим обязательно.
0: А пока, знаете, что мы делаем? Во-первых, готовимся к Забавушке. Я вот три фразы написала, но они все как будто не те.
1: Ну, сейчас ладно, выберем другое. У нас другое, есть да. время, давай дорожную информацию расскажем, давай, что давай, происходит давай. В городе.
2: Бим Радио. Путевые заявки на Бим Радио. Спонсор программы — офтальмологическая клиника «Омикрон». ООО «Глаз Клиник».

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Итак, 5 баллов в городе, движение плотное, сообщает нам Яндекс.Карты. Крупные пробки, проспект Ямашева от проспекта Фатыха Амирхана до Сибирского тракта, 48 минут, время проезда. Улица Комиссара Габишева от Рихарда Зорги до Кулгали, 25 минут. Борисковская улица, Давлекеевская улица, Новодавлекеевская улица, от Дудинской улицы до моста через железную дорогу, 17 минут. Улица Петра Витера от проспекта Фатыха Амирхана до Дементьева, 16 минут, время проезда, и 15 минут на Оренбургском проезде от Фермского шоссе до проспекта Победы. Ситуация на мостах и дамбах. Ленинский мост, Миллениум, Кировская свободны в обе стороны. Третья транспортная дамба, затруднение в центр аж в 9 баллов, но зато из центра совершенно пуста. Вот, а наши эфиры не пусты, веселы и музыкальны. И совсем скоро мы услышимся в новом часе, где еще и будем играть.
2: Путевые заметки на БИМ-радио.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Ну что, ребятушки, котятушки, в студии появился он.
2: Ленинградский почтальон.
1: Сидит в моих очечках.
2: Очеч классный, да.
1: Да все заценили, всем главное идут.
2: Всем идут,
3: да. Но единственное, Альберт, вы сейчас немножко мне напоминаете звезду ливерпульской четверки.
2: Леньку?
3: Какого Леньку?
1: Ну, тебя немножко старит очки, если честно.
2: Ну, Женьку Ленина.
1: Глеб Жеглов.
3: Ливерпульская четверка, какой Ленька?
2: Ну, Женька Ленин там. Джон Леннон, ё-моё.
3: Нет, на Ринго Старра ты сейчас похож, потому что ты очки очень высоко поднял, у тебя переносится, как у Ринго Старра сейчас.
2: Что-то переносится там у Ринго Старра.
1: Ты любишь слово очки?
2: Очки, да. Очки, кстати, мне тоже нужно новое. Что у вас там за обсудить?
1: Вот смотри, тема. Давай, мы быстренько тебя спросим и будем приступать к игре за бабушку. Этим летом я обязательно сделаю это. Вот что ты обязательно сделаешь этим летом?
2: Судя по всему, купили телефон новый.
1: А почем тот телефон, который ты смотришь?
3: Да.
2: Много. Просто только что у меня помер телефон. Вот прям все, он уже не включается. Я не знаю, что с ним делать.
1: Сколько ему лет было?
2: Ну,

0: телефон старенький.
1: А ты знаешь, гроб сейчас дорогой.
0: Для телефона?
1: Для человека.
0: Гроб тут причем
2: позитивные истории на любимой волне.
1: Ну что, за бабушку, что ли? Что там?
2: Ну, конечно, давайте играть. Давайте.
3: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра «За бабушка» на Бим-радио.
1: Бабушка здесь на Бим-радио. До 19.40 принимаем ваши варианты. Нужно закончить одну единственную фразу, которую мы вам сегодня даем. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Можете сюда писать. Макс, телега, пожалуйста. А на кону у нас классный подарок.
2: Сертификат в ирландский паб.
1: Он сказал пап, а не баб.
2: Мам, можно я в паб?
0: Хоть в ирландский, хоть в норильский, какой
1: угодно.
0: Без телефона
1: не пойдешь?
2: Похож на это мафиози какого-то итальянского. Еще.
0: Это самое, что там по тексту, Перфоре. По тексту. Будьте по тексту, пожалуйста.
1: Итак, фраза сегодня за бабушку звучит так. Мужчина, вам понравится. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что...
0: Что рассада начала колоситься раньше времени?
2: Что черенок от лопаты стер все по самое не хочу?
0: Вполне возможно.
1: Что лунка выколпала сама себя?
2: Какие еще варианты будут, коллеги?
0: Что соседи? Ну ладно, ага.
1: Что соседи?
0: Я пока не придумал.
1: Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Продолжайте фразу до 19.40. У нас тут три головы. Три башки, хорошо?
2: Змей Горыныч.
1: А наши с вашими еще лучше. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что... Ой, что там Петрович-то?
0: Что, сабантуй, наверное, раньше времени начался. Он же обычно вот это все садово-огородное удовольствие, когда привезли на дачу, все посадили, и все, потом сабантуй.
1: Пишите, короче.
2: Да. Мне нравится, когда вы так общаетесь друг с другом. Сами с собой, я бы сказал даже.
3: Вечерний Трубим.

0: Информация на правах рекламы. Наступает время жарких летних вечеринок. Бим Радио представляет «Вечер в Сан-Ремо». Новый музыкальный танцевальный формат в ресторане «Максимилианс» от Бим Радио. Это атмосфера итальянской музыки и курортных вечеров под легендарные хиты 80-х, 90-х. И бронируй столы на «Максимилианс.ру». Уже 5 июня музыка, которая звучала на фестивалях, на летних площадках и старых кассетных магнитофонах. Песня о любви, солнце и красивой жизни. Все в духе настоящего итальянского настроения. В программе итальянские хиты 80-х, 90-х, в живом исполнении танцы и атмосфера курортного вечера, конкурса и подарки. Ведущий вечера Альберт Хузиахметов. 5 июня 20:00, Максимилианс, 18+.
1: Реклама на Бим-радио.
2: Пластика груди под ключ в клинике Муратова. Всего 299 тысяч рублей. Импланты, анализы, наркоз и стационар уже входят в стоимость. Операции проводят опытные пластические хирурги. Клиника Муратова. Секрет вашей красоты. Акция действует до конца июня. Подробности уточняйте на сайте drcita.ru. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
3: Экс-главный редактор журнала «Афиша» и известный эксперт по нейросетям Даниил Трабун выступит на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.
4: Спонсор игры «Утромани» на Бим-радио ИП Смолин Алексей Игоревич. Бани и деревенька.
5: Парижик Артур на связи. Деревеньки – новое расписание коллективных паров. Теперь почти каждый час. Не нужно подстраиваться. Приехали – попали на пар. Островского 16/3.
6: Представьте – жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
7: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
8: Position number one.
9: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летних бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
3: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
0: 0+.
3: Реклама на БИМ-радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2-930-800.

0: Моя прабабка дворянка, в какую я рань встаю. Позор!
1: А я не понял.
2: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
3: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78. Камацемент.ру.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Игра за бабушка здесь на Бим-радио. Плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. До 19.40 вы можете выиграть классный приз. И это сегодня у нас сертификат.
2: Сертификат в ирландский паб.
1: Да, пожалуйста, участвуйте, получайте классный подарок. Нужно продолжить фразу до 19.40. Итак, фраза на сегодняшнюю за бабушку звучит так. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что... Мы тут бим-болталку скинули, Альберт там все перепутал. На самом деле Людмила у нас сегодня в главных ролях. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что... И вот давайте будем зачитывать то, что вы уже успели прислать. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что до сих пор не может разогнуться.
2: Что купила мощные колонки и врубила бим-радио, и соседи наконец-то слушают радио.
1: Ирина так имитировала радость от дачного сезона, что муж, увидев счастье в ее глазах, предложил ей еще раз засадить кукурузой сад. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что собрала возле своего участка очередь из мужчин, желающих вскопать ей грядки.
2: Ох ты, как ты, Иван-то что?
1: Да, плюс 7-9-2-7-2-42-102-8. Давайте поактивнее, поактивнее. Что же там такого случилось? Фразу нужно закончить до 19.40. На кону классный подарок. Сертификат в ирландский паб. Фраза звучит, еще раз напомню. Так, Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что...

0: Информация на правах рекламы от спонсора вечернего шоу «Вечерний Трубим» ООО «Клиника Кузляр». Диагностический центр «Кузляр» – современное пространство высоких технологий для диагностики всех видов заболеваний глаз. Пройдите обследование зрительной системы в диагностическом центре «Кузляр» и будьте уверены в здоровье своих глаз. Запись по телефону 291-60-60 или на сайте клиники «Кузляр». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Реклама на БИМ-радио.
2: Мы изменили название. Клиника «Надежные руки» теперь клиника «Муратова». Те же топовые хирурги, еще больше направлений. Пластическая хирургия, травматология, нейрохирургия, быстрые анализы и диагностика. Клиника «Муратова». Вы в надежных руках. Сердце Казани, Островского 67.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Сооснователь рекламного агентства «Сеттерс» Александра Жаркова примет участие в экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что БИМ Радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на БИМ Радио. Это просто и выгодно. Узнай, насколько просто. 2 930 800.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Людмила так комментировала, что Руслан сбежал до окончания повести.
2: Игра за бабушка, нужно продолжить фразу. Вот Кевин продолжает.
3: Все неплохо.
2: Вообще, надо, советую, говорит, читать классику.
3: Неплохо. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что случайно сорвала аплодисменты у соседских кур.
2: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что у нее появились 5 соседей-помощников.
3: Что сама начала в это верить, и в итоге... Чего? А, вскопала 3 грядки вместо 1. Вот как.
2: Вот, что вскопала еще 2 соседних огорода по 10 соток.
3: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что вызвала у себя аллергическую реакцию на солнце и лопату.
2: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что дача переехала на Таити.
3: Что даже забыла, как выглядит городской асфальт.
2: Что Руслан до сих пор не может прийти в себя.
3: Что начала писать оды про сырники и соловьев, причем очень пафосно.
2: Может, про сырники?
3: Про сырники.
2: Ну, ладно. Людмила так сильно имитировала радость. Что?
3: Что? Где? Что? Кто?
2: А, что судорогу пришлось снимать легким ударом ладони.
3: Вот, что привлекло внимание орнитологов. Те решили, что обнаружили новый вид чрезмерно жизнерадостного филина.
2: Людмила так иммерсировала радость, что упал.
3: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что местные муравьи попросили ее вести мастер-класс по искусству притворства.
2: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что слушатели Бим закончили фразу про Людмилу.
3: Что нечаянно зарядила солнечную батарею улыбкой, теперь фонарь у калитки светит ярче.
2: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что через 9 месяцев пришлось собирать урожай.
3: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что ее улыбка могла бы конкурировать с рекламными фото счастливых дачников, где все идеально, а про пот и мозоли монтажер вырезал.
2: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что огурцы у местных росли как на дрожжах.
3: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что соседи начали подозревать, либо она выиграла в лотерею, либо ей угрожают вилами.
2: Людмила так бурно здесь хочется. О, да! Имитировала радость по дачному сезону, что соседи уже не предлагали ей кабачки.
3: Что ее лучезарная улыбка отпугнула не только комаров, но и желание что-либо сажать.
2: Комаро, это же певец?
3: Да-да, именно про него.
2: Так, что продала дачу? Здесь еще такой вариант есть.
3: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что ее улыбка зарядила солнечную батарею, включила фонтан и заставила огурцы расти в ритме вальса.
2: Ну и все, пока.
3: Как это? У меня нет. Но я прочитаю это попозже.
2: +7 972 72 42 8. Игра за бабушка. Нужно продолжить фразу. Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что...
0: Вечерний Трубим. Прогноз погоды на Бим-радио.
2: Итак, по данным Яндекс.Погоды, в Казани на данный момент +22 градуса по ощущению. Нет, +24 сейчас по ощущению, как раз-таки +22. К вечеру 23 градуса, сегодня без осадков. Завтра во вторник, 19 мая, днем +28 градусов, к вечеру +23, малооблачно, без осадков. Данная погода предоставлена электронными средствами массовой информации.
4: У природы нет плохой погоды.
0: Программа для именинников «Первый тост».
2: Лето.
5: Лето.
2: Дача и грядки.
5: Джаред, бери лопату.
2: Солнце, зарядки.
5: Шон, хватай телегу.
2: У речки палатки.
5: Хватит болтаться.
2: И вот эти летние повадки всякие, да, и нападки, и все-все-все, комарины. Будем поздравлять именинников, тех, кто удосужился родиться такой прекрасный день,
3: да,
2: как 18
3: почти
2: мая.
3: Летний, почти летний.
2: Почти, ну, по погоде точно летний. Давайте откроем, сперва откроем группу Бимрадио Казань ВКонтакте и посмотрим, кто же сегодня отмечает свой день рождения. Итак, Людмила Исаева, Ангелина Ахметова, Лилия Сибгатулина, Эльмира Гефиатулина, Алена Депутатова, Рафаэль Уразаев, Наиля Шишкова, Алмаз Касимов, Макс Мэд. Так и записан,
3: сумасшедший,
2: да.
3: Сумасшедший Макс. Безумный.
2: Лилия Давлетшина, Ирина Колесникова, Роман Шайхуддинов. А потом болельщик Акбарса. Просто тут все написано арабскими буквами, поэтому я, к сожалению, пока еще до этого не дошла. Андрей Захаров, Галия Нигматуллина, Андрей Сальцин, Светлана Светлая. А, кстати, она не блондинка, если что, друг. Петр Пляшев, тезка твой. И Альфред Гимаддинов. Дорогие именинники, будьте счастливы, будьте здоровы, улыбайтесь. У всех фотографии улыбчивы абсолютно у всех. Вот пусть так же по жизни. С днем рождения, мы вас любим. И, конечно же, ура!
3: 2-930-800, вот такой еще номер телефона, я вам все время напоминаю. Позвонив по этому номеру в будни, в рабочее время с 10 до 17, вы можете заказать поздравление своего родного и близкого человека. Очень даже удивительно, неожиданно, ну, как минимум, он запомнит это на целый год. Пользуйтесь, 2-930-800. Давайте посмотрим, кто же из знаменитостей появился в этот день на свет, 18 мая. Первый, кого я вижу, Николай Александрович Романов. Вот, император. Да, в этот день также родились Омар Хайям, Бертран Рассел, актриса Валентина Аханькина, певец Батырхан Шукенов, между прочим, который в группе А-Студио потрясающие песни пел, актриса Ольга Ломоносова, телеведущий Андрей Бахметьев, если кто помнит, да, это вот была программа «Очумелые ручки», вот он там постоянно что-то вот вытворял такое интересненькое. Также из рокеров я смотрю, что в этот день родился Рик Уэйкман, клавишник-виртуоз, бывший участник легендарной группы Yes. И это еще не все, потому что в этот день, вот несмотря на то, что я предпочитаю, конечно, больше рок-музыку, но вот мимо этой барышни не могу пройти, потому что голос этой именно барышни спустя время, после того, когда она завершила, скажем так, свою эстрадно-дисковую, танцевально-эстрадную карьеру, ее голос вы могли слышать в проекте «Энигма». Я имею в виду Сандру.
2: Красиво.
3: Да. Немецкая поп-вокалистка, популярная в середине 80-х годов, диско-трио «Арабески». Она выступала, ну и, конечно, с сольными пластинками. Песни у нее такие, кстати, очень даже движовые. Вот, пожалуйста, одна из них.

0: Будь смелее, не стесняйся, юмори и забавляйся. Ловко фразу продолжай, подарок классный получай. Игра за бабушка на Бим-радио.
1: Все, стоп-игра, все, стоп-холодильник, стоп-морозильник. Морозильник не стоп, потому что на улице очень жарко и душно.
2: Горшочек не вари.
1: Поэтому, да, игра за бабушка. Кстати, Петр, так хорошо, что ты тоже глухой.
3: А, да, правда?
1: Потому что я ботанин, говорю, прибавь наушники.
3: А он
1: говорит,
3: да,
1: а мне норм.
3: Это, вот, а мне,
1: а
3: это...
1: я сижу, ничего не слышу,
3: вот,
1: понимаешь?
3: Поэтому у нас
1: а
3: на
1: мы с тобой
3: орёте
1: сидим,
3: тут.
1: С тобой, да. Так, игра за бабушка. Нужно было продолжить фразу в нашем мессенджере. Все, что вы присылаете с этой минуты, уже пойдет вне конкурса. На кону, кстати, у нас сертификат в ирландский паб. Итак, лето, дача. Это не то. Итак, Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что сама поверила в свое счастье, пока не споткнулась о грабли.
3: Что воробьи решили, наконец-то появилась ведущая для птичьего утренника и принесли ее венок из одуванчиков.
1: Что ее муж заподозрил неладное.
3: Что воробьи решили наконец... Опять, что ли? Так, что ее улыбка отправилась... отразилась в лужице, напугала лягушку, а та неожиданно заквакала рэп.
1: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что к концу мая у нее развился нервный тик при слове «компост».
3: Что соседи вызвали спасателей, решили, будто у нее солнечный удар с приступом эйфории.
1: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что все немецкие сантехники одели штаны и взяли в руки лопаты.
3: Что сама в нее поверила, а потом увидела кучу грядок и мгновенно забыла.
1: Людмила так бурно имитировала радость по дачному сезону, что все соседи ей очень сильно завидовали.
3: А еще случайно записала гимн дачника и выпустила его на стриминге. Теперь он в топе летних хитов.
1: Людмила так сильно имитировала радость от дачного сезона, что камыш заколосился. Тут, правда, Андрей пишет: Ярослава так сильно имитировала радость от дачного сезона, что соседи по огороду перестали уходить домой даже по ночам. Ярослава так сильно имитировала радость от дачного сезона, что Махмуд приобрел 2 дачных участка в мангальной... с мангальной зоной.
4: В селе Мангальное.
1: Село Махмудово или Аракаево.
3: Да.
1: Итак, игра за бабушку. Совсем скоро вернемся к вам с победителем. Еще хочу сказать, что 3-я транспортная в сторону Арбузова стоит.
3: Да.
1: Плохо стоит.
3: Да. Соседки не соседи. Хорошо, спасибо. Будем иметь в виду. Скоро вернемся с подведенными глазами. С подведением итога.
0: Вечерний Трубим.

0: украшение труси. Делимобиль.ру. Цена часа в пакете конструктор распространяется не на все автомобили. Может быть недоступна при применении коэффициентов. Не является публичной офертой. 18+.
1: Чтобы начать перемены, не нужно ждать. Примем вашу квартиру в счет новой. Жилой комплекс «Новый свет». Простое решение для больших перемен. Акбарс дом. Дом там, где мы. ООО «Специализированный застройщик близкий». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
2: Спонсор шоу «Утромены» ООО «МБ Канавто».
3: Есть автомобили для дорог, а есть для городов с характером. Танк создан именно для таких. Для вечных огней Кремля, для движения по мосту Миллениум, для дорог вдоль Казанки. Автомобиль, который не теряется в городе, а становится его частью. Успейте купить танк в Канавто на особых условиях в мае. По адресу Московская, 20 и Оренбургский тракт 23D. 8-843-230-30-30. Танк. Твой город. Твой маршрут. Реклама. ООО «МБ Канавто».
4: Приветствую, мои дорогие. Это Альберто Хузи Ахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам. Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане Maximilian's. В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня Maximilian's, вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.

0: возрастных ограничений.
1: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
2: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду «БИМ». Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 37 17. Сайт «Экоплант3.рф».
3: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы. Ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

0: Каждый будний день с 17 до 20.00 искренние эмоции на БИМ-радио. Вечерний Трубим.
1: Спонсор шоу «Вечерний Трубим» – общество с ограниченной ответственностью «Кузляр».
2: Не ждите симптомов. Проверьте свое зрение в «Кузляр». Новый диагностический центр глазных заболеваний «Кузляр» приглашает на диагностику катаракты, глаукомы, макулодистрофии, онкопатологии глаз, а также офтальмологические чекапы. «Кузляр». Не теряйте из виду своих близких.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Я слышу, как ты дышишь.
5: Да.
4: Или это не ты дышишь?
5: Не знаю.
4: А ты диафрагмой дышишь?
5: А?
4: В общем, пора подводить итоги сегодняшнего эфира.
5: Я глуховат просто.
4: Да ладно. Вдвоем тут. Что ты сказал?
5: Да.
4: Вдвоем сидим. Есть вот вне конкурса. Андрей так много накатал. Но мне вот в сердечко прямо попало одно. Ярослава так сильно имитировала радость от дачного сезона, что Андрей уже не надеялся на чудо ее приезда в Альметьевск. Всему Альметьевску большой привет. Я тоже соскучилась, да. Все, Петр, вам спасибо за эфир.
5: Взаимно. Завтра услышимся, увидимся. Я думаю, как бы, да?
4: Ну, а завтра тема с тебя. Если, я первая сказала.
5: Если земля не наскочит на какую-то там ось, это все говорилось. Про тему я подумаю. Давайте подведем итог нашей сегодняшней забавушки.
4: Да, я почти открыла. Все, я открыла, я готова. Людмила так бурно имитировала радость по дачному сезону, что соседи уже не предлагали ей кабачки. Айрат Шакиров, вы большой молодец. Ваш ответ сегодня стал лучшим, на наш взгляд. Я вам высылаю инструкцию по получению приза. Я сказала, я высылаю, она не отправляется. Но я выслала ее, в общем. Все большие молодцы, всем спасибо. Вечерний шоу «Трубим» уже завтра услышимся. Сразу после будет Сергей Белов, Артем Патрин. Значит, сегодня у нас будет «Санремо 2». «Санремо 2». Сергей пришел и миллион раз сказал «Санремо 2».
5: Для итальяна вера.
4: Да. Por favore, парни, приезжайте сюда скорее. Grazie, grazie mille.
5: Скажу снова, квадро формаджо.
4: Да, спасибо вам, Петр, за эфир. Завтра услышимся. Тема
5: всем хорошего вечера.
4: Вдруг да. Ты забыл.
5: Всем хорошего
4: Берегите
5: вечера.
4: Берегите себя.
5: Пока.
4: Мы вас любим. Пока, пока, пока. Да, да, все, пока, да, пока, да, да, да, да.
6: БИМ Радио.
7: On va danser. Le rosé bonbon. Comme un accordéon, on va rêver. Mon cœur bat la chamade, je danse et il me tarde d'être à toi pour toujours, toujours.
4: Трубим уже завтра услышимся. Сразу после будет Сергей Белов, Артем Патрин. Значит, сегодня у нас будет «Санремо 2». «Санремо 2». Сергей пришел и миллион раз сказал «Санремо 2».
5: Для итальяна вера.
4: Да. Por favore, парни, приезжайте сюда скорее. Grazie, grazie mille.
5: Скажу снова, квадро формаджо.
4: Да, спасибо вам, Петр, за эфир. Завтра услышимся. Тема
5: всем хорошего вечера.
4: Вдруг ты забыл.
5: Всем хорошего вечера.
4: Берегите себя.
5: Пока.
4: Мы вас любим. Пока, пока, пока. Да, да, все, пока.
6: БИМ Радио.
7: On va danser. Le rosé bonbon. Comme un accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: там наши соседи по эфиру говорят: давай! Вот это вот, давай! Вот это. Синдром Туретта, когда вылетают слова.
1: Ну, наконец-то ты включил у меня микрофон, я могу тоже сказать.
0: Здравствуйте,
1: да!
0: Давайте будем сбавлять немножко темп, но никак не качество, конечно же, эфира. Всем добрый вечер! Здравствуйте, уважаемые слушатели. Почти неделю меня здесь не было, отвык от всего этого. Прям поправляю и как будто в первый раз. Да, меня зовут Сергей Белов, напротив меня Артем Александрович Патрин. Мы рады вас приветствовать в нашем понедельничном вечернем шоу. Час первый обсуждаем новости, во втором часе с 9 до 10 у нас традиционно выпуск программы «Легенды и бенды».
1: Сегодня будет опять уникальный, интереснейший выпуск.
0: Я знаю, кто сегодня будет точно слушать «Легенды и бенды», потому что этот человек мне подкинул идею. Вячеслав Юрьевич Долгополов, собственно, наш руководитель. Все, понимаете, главный, короче, главный. Не то чтобы в суе вспомнили о нем, нет, конечно же, очень спасибо за то, что подкинул тему. Дело в том, что у нас 5 июня мероприятие, которое будет проходить в Максимилиансе, Сан-Ремо, фестиваль, ведущий Альберт Хузиахметов. Мы готовимся, друзья мои. И вот для того, чтобы немного подогреть интерес к этому мероприятию, решено было провести второй выпуск именно с итальянской музыкой, победителями, лучшими песнями фестиваля Сан-Ремо, который, кстати, проходит до сих пор. Сегодня будут новиночки с 2022 года. 74-го, кстати. 74-го фестиваля Сан-Ремо.
1: Ты представь себе, вот я до сих пор не могу представить твои эмоции, когда ты первый раз увидел этот фестиваль вживую.
0: Слушайте, это какой-то, как будто ты прикоснулся к чему-то. Ну, то есть к какому-то великому, чему-то невероятному, историческому, важному. Так.
1: То есть ты прям удовольствие испытал?
0: Эстетическое. Я сегодня тоже, кстати, испытал эстетическое удовольствие. Я сегодня прогуливался. Занятие шел от Пушкина, от Бургер Кинга. Ну, гостиница Татарстана. Сейчас все прорекламирую. Сейчас золотое яблоко прорекламирую. Слушайте, это же такие бренды, которые являются достопримечательностью, в принципе, нашего города.
1: Географические просто точки.
0: Я иду, значит, а девчата вокруг молодые. Они, девчата ходят, понимаете, и пацаны ходят, и ребята, а никто не знакомится, понимаете?
1: А знаешь почему?
0: А раньше же ходили специально, чтобы знакомиться.
1: Так давайте телефон у них заберем, они будут знакомиться.
0: Думаешь?
1: Да, конечно.
0: А может быть, они разучились знакомиться?
1: Может, они боятся просто?
0: А вы вообще, молодежь, знакомитесь нынче? Или вы только знакомитесь где-нибудь там, ну, на сайтах знакомств, какой-то там сетки, там, не знаю, только...
1: Да, по... да, на юридических семинарах мы знакомимся.
0: Да? Вот. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора. Мы будем сегодня обсуждать новости. Хотели просто вас поприветствовать. Прекрасная погода сейчас стоит в центре. Не знаю, как у вас там в Приволжском авиастроительном, нынче в Вахитовском.
1: В Казани вообще всегда великолепная погода, вечера. Потому что здесь живут самые добрые и хорошие люди.
0: Вот эти прекрасные вахитовские вечера,
1: да,
0: на,
1: да,
0: озере Кабан. И мы здесь рядом в студии. Всем еще раз добрый вечер, здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте, тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим Радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. Сейчас 2-930-800. 0+.
4: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30. 0+.
2: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на БИМ-радио.

0: Всем добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте. Слушайте Бим Радио 2010.
1: О! Для слушателей старше 12 лет.
2: Рубрика «Это интересно».
3: Знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, что люди, купившие себе медицинский диплом, обычно попадаются из-за красивого почерка?
1: Так, хорошо. Танцуем, девочки.
4: Спонсор программы ООО «Камацемент». Качественный цемент по низким ценам.
5: Чтобы стройка шла по плану, надежно, быстро, по карману, цемент покупай в компании «Кама». Звони 278-78-78, камацемент.ру.
6: Бим Радио.
7: Это весна, это любовь с тобой, Бим, Бим, Бим, Бим, Бим Радио.
6: Бим Радио. Первые в Казани.
0: Здравствуйте, друзья. Всем еще раз добрый вечер. Вообще, к нашим социальным сетям огромное внимание. К группе в Телеграме, к группе в Максе. В мессенджере тоже мы есть. Бим Радио. Да. Заходите, включайтесь.
8: Самое главное, в Бим Болтанку. Идите туда.
0: Болтанку.
8: Да. Да. По-другому это не назвать.
0: Бетономешалку.
8: Да, да.
0: Слушайте, я вот утром просыпаюсь, а там в бим-болталке 5000 сообщений.
8: Это да, это да.
0: Бим-болталка вообще never sleeps. Просто люди не спят.
8: Там такой движ идет, это постоянно люди... просто.
0: Да. Я, кстати, предложил вообще, в принципе, я свою идею озвучу на уровне, да, предложения, опять-таки. Да? Я уже предложил руководству сделать матч, футбольный матч между бим-болталкой и ведущими бим-радио. Между редакцией и бим-болталкой. Я думаю, что какой-то футбольный матч по мини-футболу мы можем организовать, чтобы познакомиться со слушателями, а слушатели поиграть с ведущими. Я думаю, будет очень круто.
8: Да, кстати, очень прикольная идея. Я думаю... Кстати, давайте в болталке, ребята, вы же тоже...
0: Но я думаю, что они поддержат, я поставим на ворота.
8: Меня? Можно я судьей буду просто?
0: Не надо.
8: Со свистком ходить.
0: Не надо. Отходи от своей профессиональной деятельности, да, ты будешь вратарем. Так вот, к новости, к первой, которую хотел
8: бы обсудить. Да, давай начнем с того, во-первых, да, вот сразу навеяло из окошка называется. На улице обалденная высокая температура.
0: Месяц май.
8: Уже скоро не май месяц будет, да. Mm-hmm. Это выражение, которое 12 месяцев в году практически используется, но потом с поправочкой вот один месяц, да, все-таки май месяц. Ну что ж, на улице очень жарко, очень-очень жарко, и мы все прекрасно понимаем, что в автомобилях тоже становится очень жарко. У меня вопрос, скажем так, ко многим автомобилистам, а как-то вы подготовились вообще к этой жаре? Потому что эксперты советуют и говорят, что когда средняя суточная температура в регионе выше нормы на 7-9 градусов, обычно это уже оранжевый уровень опасности. И нужно готовиться и готовить свой автомобиль. То есть обязательно это промывать радиаторы для того, чтобы система кондиционирования лучше работала.
0: Если автомобиль не новый. И не китайский. Или китайский.
8: Тем более, мне кажется, надо промывать там все. Вот. Вот ты последний раз когда промывал радиатор себе?
0: Его, ты знаешь, на моем автомобиле его проще не промывать, его просто поменять надо.
8: Дешевле
0: будет просто поставить.
8: Ну, не знаю. То есть вот эксперты советуют как раз-таки именно этим вопросом и заняться. Промыть обязательно на мойке. Может, даже самообслуживание.
0: Ну, как минимум, посмотреть уровень охлаждающей жидкости, начать с этого. Открыть капот и посмотреть, где у вас бачок. Просто некоторые, например, автомобилистки не знают, где бачок. Который куда заливать незамерзайку, а тот, который сигнализирует о емкости, где находится охлаждающая жидкость, антифриз. Да. Для некоторых это сол.
8: Для некоторых вода.
0: Просто вода. Кстати, я помню, когда я начинал свою автомобильную карьеру, антифриза-то и не было.
8: Когда ты заливали, читал, заливали воду. Карьеру, лошади еще были.
0: Возможно, и телеги. И закипеть где-нибудь на дороге для какого-нибудь ВАЗа, это была норма. То есть сейчас там...
8: Не-не-не, ничего не поменялось. Ничего не поменялось.
0: Слушайте, я вот сейчас как раз вспомнил, что самая максимальная температура была 16 лет назад, в 2010 году. Знаешь, сколько был установлен, какой был рекорд температурный? 39,5.
8: Это где, в Казани?
0: 30, ну да, конечно же, я про наш город говорю. 39,5 была температура в 2010 году. Если не ошибаюсь, этот рекорд мы не побили 2 года назад. Попытки были 3 года назад. А самая низкая температура была в 1900... Вот сейчас по памяти могу тоже ошибаться, но, скорее всего, я прав. В 1942 году температура была минус 40. Представляете, какая амплитуда? минус 40 зимой и плюс 39. Почти 80 градусов амплитуды. Почти 80 градусов.
8: А самый горячий май когда был?
9: Горячий май?
8: Да.
9: Май.
8: Знаешь, когда?
9: Когда?
8: 8 мая 26 года. Новый температурный рекорд. 29,6 градуса. Да. В этом году мы установили новый температурный рекорд.
9: 29,6.
0: Почти 30 градусов.
8: Да.
0: Круто, друзья мои. Итак, проверяете ли вы автомобиль? Проверили ли?
8: Подготовились.
0: Да. И напомню, что заправляться не антифризом, а
8: фреоном.
0: Фреоном лучше не на дороге, не вдоль которой вот ребята стоят.
8: А на специализированных станциях.
0: Это будет дороже, но надежнее.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: вот смотрю на дорожную информацию. Третья транспортная дамба была до этого что-то с рекордным трафиком в 9 баллов. Сейчас хорошо. На третьей транспортной дамбе я вообще сейчас хорошо. Сейчас вообще хорошо, знаешь что? С ветерком. Открыть окошечки. Выдавить все из салона вот это вот на кондиционированное за день. И просто прокатиться по вечерней Казани.
1: Ну зачем? Прогуляйся лучше. Полезнее.
0: Прогуляться, да. Но если вот не хочется гулять, то...
1: То садишься в машину, едешь на озера, окунаешься... Окунаешь свое бренное
0: тело. На
1: озера
0: штата Мичиган?
1: Не, зачем? Зачем? У нас
0: великие,
1: есть замечательные.
0: Великие озера?
1: Голубые озера, приезжаешь туда.
0: Великие голубые озера.
1: Да, окунаешься. Ага.
0: И... Давненько ли вы окунались в озерах-то?
1: Регулярно.
0: Регулярно это раз в 5 лет. Это тоже регулярно?
1: Нет, это систематически уже.
0: Так, следующие новости. Друзья мои, обсуждаем в первом части новости. Во втором у нас, напомню, программа «Легенды и бенды» Санремо 2.0. Будем сегодня снова слушать лучшие песни фестиваля итальянской музыки Санремо.
1: Ну что ж, давайте поговорим об очень интересной новости, скажем так, об интересном событии, которое произошло в выходные. Три тонны мусора и 120 команд. Так в Казани прошли чистые игры.
0: Прикольно. Я слышу впервые, правда, но звучит...
1: Это около озера Изумрудного, да.
0: Сколько команд?
1: 120 команд.
0: 120 команд и всего лишь 3 тонны мусора? Мне
1: да,
0: кажется, они
1: это...
0: филонили эти команды.
1: Нет, там на самом деле была большая развлекательная программа, очень интересная.
0: Ну вот, скорее всего, на развлекательной программе большую часть времени они... Это, из таковых чистых игр, там что было? На час 3 тонны мусора, 120 команд. А сколько в команде человек было в среднем? Ну, если даже 3-4 человека. Представляете, это же 500 человек. И это же 500 человек, 3 тонны мусора. Ну вы все, серьезно? Что?
1: Ну в чем проблема-то?
0: Ну вы что, ну серьезно? Ну такого быть не может.
1: Да мне кажется, легко.
0: Да нет, должны были больше собрать.
1: Просто, скажем так, у нас наши дорогие казанцы так сильно не мусорят, и собирать уже просто было нечего.
0: Вот это можно заметить, да, молодцы.
1: Мы молодцы, да.
0: Редкий окурок пролетит мимо урны. Да, обычно все долетает. Ну, у нас, видишь, у нас еще как-то у нас приучили, я не знаю, в какой момент, потому что я помню ту Казань еще в конце 90-х, начало 2000-х, которая была, ну, просто центр был замусорен настолько, что можно зайти было в подворотню какого-нибудь там Мокрой Слободы, там, ну, вот это, на улицу Московской, и там во дворе там неизвестно, что творилось вообще, свалка.
1: Я каждый раз на тебя смотрю, все-таки пытаюсь говорить, 1890 или 990?
0: 19 век, друзья.
1: Ну, вот я
0: берите там, где-то примерно вокруг да около. Так, ну отлично, да, чистая игра. Кто победил?
1: Победила дружба, все нормально.
0: Все хорошо. Вот так вот частично порадовались, но некого поздравить.
1: Ну, как говорится, чисто не там, где убирают, а там, где не грязь.
0: Вы молодцы, на самом деле. Я горжусь тем, что у нас в городе, и, во-первых, очень много урн надо отдать должное. Вот так вот, чтобы я себя поймал в последнее время за то, вот, но что вот, я хочу что-то выкинуть, какой-то мусор, да, и я не нашел глазами урну. Такое редко было. Да,
1: вот отвечу все-таки на твой вопрос, кто победил, да, давай так скажем. Значит, скажем, вторыми стали эковеды.
0: Эковеды?
1: Да, им досталась прогулка на яхте.
0: Первое, Гранта?
1: Первое место нет, на яхте.
0: Ага.
1: А первое место команда «Черепашки-ниндзя». Тут заставочку хочется вот это прям.
0: А где-то у кого-то есть «Черепашки-ниндзя».
1: Да, давайте я по посмотрим. Утрам очень часто слышу «Черепашки-ниндзя», «Черный плащ», выигравший отдых в глэмпинге на всю команду.
0: Серьезно?
1: Да.
0: Есть такое у нас.
1: Ну давай, давай.
0: Что, поставить?
1: Давай.
0: «Черепашки-ниндзя». Специально для той команды, которая...
1: победила.
0: Да. А у нас, кстати, наша команда «Бим-радио» готовится к вечеринке, которая состоится 11 июня. Мы, между прочим, с тобой будем делать целый цикл программ «Легенды и бенды», эти выпуски были посвящены лучшим выпускным медлякам.
1: О,
0: да. А все потому, что информация на правах рекламы. «Бим-радио» представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Обожаю. Я год назад напрягался каждый раз. «Ночь и летний бал». Да. А выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневник. В эту ночь тебе поставят. Отлично. Живые эмоции, смелый флирт и танцы. Аттестация и коронация королева и королева вечеринки за лучший выпускной наряд. Ведущие бала Петр и Ярослава. Как созвучно,
1: да? Да, красиво.
0: За пультом диджей Айон. И, конечно же, хедлайнер ночи MC Зали. 11 июня. Ресторан «Максимилинс». Патрин почему-то покраснел. Сбор гостей в 20.00. А, придете?
1: В обязательном порядке. Ты прям очень заманчиво разрекламировал.
0: Собирайтесь, друзья мои. Просили.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Гоша Карцев и Александр Цыпкин выступят на экономическом форуме «Алгоритм» 26 мая в Центре уникального мастерства. Город Казань, улица Московская, дом 2. Подробности и регистрация на сайте alga-forum.rf. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Организатор форума – Министерство экономики Республики Татарстан и Центр «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан. Возрастное ограничение 16+.

0: Низкие цены.
1: Паркет Плюс.
0: Широкий ассортимент.
1: Паркет Плюс.
0: Кварц-винил, ламинат и паркет.
1: Паркет Плюс.
0: Паркет Плюс. Низкие цены. Широкий выбор. На кварц-винил скидки 25%. Улица Зорге, 100. Телефон 253-6606.
2: Где 40 захватывающих аттракционов?
3: В Мисти парке!
2: Где дети веселятся весь день по безлимитному билету, а взрослые проходят бесплатно?
3: В Мисти парке!
4: Огромный Мисти парк! ТЦ Мега, проспект Победы, 141.
2: Это круто!
5: И.П. Жоричев, НА, 0+.
6: Диагностика автокондиционера бесплатно. Аделя Кутуя, 161А, 258-91-21, 258-91-21.

0: Здравствуйте еще раз, здравствуйте, друзья мои. 20 часов 33 минуты, вы слушаете БИМ-радио. Здесь у микрофонов Артем Патрин и я, Сергей Белов, и Сиамес из Дуслар. Следующую новость к обсуждению. Ну, прежде чем Артем расскажет о ней, вот небольшая вам затравочка. Закинем в топку ваших мыслей вечерних вот такую информацию. Возможно, будет какая-то обратная реакция. Россияне начали экономить на дружбе. Почти каждый третий признался, что встречи с друзьями за последний год стали слишком дорогим удовольствием. 40% стали видеться реже, а 3% вообще перестали куда-либо выбираться с близкими. Главная причина — это причины. Главная причина — это ты, а потом все твои мечты. Третья причина — это... Вы помните, какая была третья причина?
1: Квас. Он с похмелья очень шибко лечит нас, я помню это, да.
0: А четвертая причина? Короче, главные причины. Цены в кафе и ресторанах, дорогие такси, билеты в кино и на концерты. Даже обычная встреча с друзьями для многих превращается в ощутимую статью расходов.
1: Что-то странное, какую-то категорию, видимо, возрастную выбирали, потому что вот я даже перекладываю
0: новости
1: на себя.
0: Нет, это, наверное, все же больше касается не цен. Ну, тут смотри, цены в кафе и ресторанах. Скорее всего, это на... Добрый вечер. На алкоголь.
1: Ну, хорошо.
0: Да, дорогие такси, ну, понятно, потому что ты же возвращаешься, понимаешь, а вечером... Либо утром, либо рано утром от кого-то. Нет. Это, как правило, трафик,
1: так, значит, надо правильно отдыхать на природе.
0: Объясните,
1: с друзьями.
0: Да.
1: Вот
0: да.
1: Я всегда говорю,
0: вот он.
1: Welcome.
0: Мы welcome. С... Да. Да я уже слышал, ты там всех зовешь. И утроменов уже зовешь к себе.
1: Да, я всегда рад всех видеть.
0: Всех зовет, он только зазывает.
1: Я еще, сейчас еще.
0: Но новую... только никому адрес еще не сказал.
1: Мангальную зачем? Я же присылал, конечно.
0: Что-то мангальная...
1: Мангальную зону сейчас новую буду ставить. Специально, чтобы больше шампуров умещалось. Чтобы обязательно сделаю коптильню, чтобы это все прям было.
0: Звучит, конечно, аппетитно. Новость-то какая?
1: Новость.
0: Дорогой мой друг.
1: А, да, кстати, да-да, давай поговорим о другой немножко новости. Россиянам сообщили, когда лучше брать отпуск в 26-м году.
0: Прекрасно. И... Я открою вам маленькую тайну. Берите летом.
1: На самом деле, самый лучший месяц — это июль. В нем будет 23 рабочих дня, соответственно, выше, скажем так, отпускные.
0: Ну, да, это прям вообще пик, прям пик.
1: Так. А еще выгодно в этом году отдыхать в сентябре, октябре и декабре.
0: О, вот я за октябрь вообще.
1: Я тебе всегда говорю, давай в октябре Средиземное море рванули.
0: Октябрь.
1: Погнали.
0: На мой день рождения, на прекрасный Покров, день 14 октября.
1: Все, договорились, давай.
0: Даже в Турции 37, 38, 39.
1: Пару раз. Летим.
0: А, праздновал свой день рождения.
1: Загранник у тебя готов?
0: Конечно.
1: Все, отлично.
0: Готовят.
1: Готовят.
0: Пошлину только надо заплатить.
1: Ну что?
0: Да я шучу. Все заплатил, уже жду.
1: Кстати.
0: Кстати, эпопея продолжается. Так, смотрите как. Это же все прекрасно в июле. Но все в июле хотят. Все в августе хотят отправиться.
1: Поэтому надо брать октябрь. Я люблю октябрь. Знаешь почему? Потому что все в школах, все на работе. А ты приезжаешь на морешко, и оно только твое. И я знаю, что без меня оно волнуется. А ты не думал никогда, почему оно волнуется? Потому что нас там нету.
0: Да.
1: Так что собираемся и рвем когти в октябре.
0: Да. А я не один поеду на день рождения.
1: Ну, конечно, я тоже еду.
0: Не один.
1: Еще утроменов возьмем с собой.
0: Да-да-да-да-да. Нет уж, знаете.
2: Первое в лучшем городе мира. В Казани.
0: Нет, а кому будет утром-то? Кому-то утром надо работать, ты понимаешь?
1: Ну, прямо оттуда будем
0: не
1: вещать.
0: Надо, не надо, пусть работают.
1: Так мы будем оттуда вещать.
0: Прямо с утра. Люди.
1: И самое главное...
0: Он пишет, Рамиля, говорит, о, как здорово, говорит, у меня день рождения 14 октября.

0: Баста, Диана Арбенина, Александр Ф. Скляр, Серега Бабунец из смысловых галлюцинаций. Сансара, прям собрание сочинений в четырех томах у нас прозвучало. Да, отличная песня. А какие сегодня песни будут у нас в легенды, в легендах и бендах, друзья? Программа посвящена полностью снова итальянской музыке. Лучшие песни фестиваля Сан-Ремо. То, что не так часто ротируется у нас в плейлисте, там, Адриано Челентано, какие-то песни, с которой Эрос Рамазотти победил, оказывается.
1: Давай, это... не раскрывай все карты. Да, мы же должны удивлять.
0: Давайте раскроем другие карты. У нас следующая новость к обсуждению.
1: Ну да, скажем так, в продолжение песенки Сансары.
0: И отличного вечера.
1: И отличного вечера. Хотелось бы сообщить уникальную интересную новость. Каждый седьмой отпуск по уходу за ребенком в России теперь оформляют мужчины.
0: Да.
1: Да. В 2025 году число мужских декретов выросло на 226 тысяч. Для сравнения, в 2021-2023 годах таких отпусков было около 30 тысяч в год. То есть всего в прошлом году в России насчитывалось более 1,5 миллиона отпусков по уходу за ребенком у мужчин. Это говорит о том, что воспитание и воспитанием может заниматься мужчина легко и непринужденно.
0: Вот так вот даже, да?
1: Да. С 24 года родители могут выходить на работу, в том числе на полный день, и при этом сохранять пособие по уходу за ребенком. Поэтому семьям стало выгоднее оформлять декрет на того родителя, у кого выше зарплата.
0: Ну, соответственно, да, люди научились считать, что там девчата же меньше получают, чем ребята.
1: Нет, зачем? Нет.
0: Сейчас что-то не здесь... то сказал. Сексизм? Сексизмом запахло, да. Белов.
1: У нас каждый получает по заслугам.
0: Нормально, да. При этом прям вот вторю, да, к этой новости ученые и демографы. Знаете, кто это такие, да? Угу. Те, кто занимается демографией и эмфической ситуацией. Да.
1: Я
0: да. Ученые и демографы. Видимо, это абсолютно разные. То есть ученые есть, а есть демографы.
1: Они не пересекаются.
0: То есть не ученые-демографы, а написано ученые и демографы. Ну, наверное, это одно и то же лицо. Ученый-демограф, наверное, так вот. Российская академия наук предлагают разрешить россиянам жениться с 14-15 лет. Чтобы пофиксить демографическую яму.
1: Классно, да.
0: Прекрасное слово. Идея повысить возраст молодежи до 39 лет они критикуют. По их мнению, это заставляет людей откладывать создание семьи на потом. Эксперты напоминают, что еще в советские времена в южных республиках из-за быстрого взросления подростков возраст регистрации брака отличался. Сейчас официально расписаться можно в 16 или 18 лет, но академики уверены, что снижение планки поможет забустить рост населения страны. Где эти дети будут строить семьи? Вопрос у меня.
1: Вот я только хотел сказать, а ипотеку с 14 будут давать?
0: Вот я про что говорю, при нынешней, при нынешней ставке на ипотеку и только со скольки, с 18 лет живешь, то тебе там ничего не дадут, в лучшем случае, да?
1: Потому что нету заработной платы.
0: Соответственно, да. То есть где эти дети будут жить, создавать свои гнезда?
1: Пересмотреть, может, ипотеку давать сразу с рождения, например?
0: О!
1: И все.
0: Родился, сразу,
1: и ты сразу должен...
0: С фиксированной процентной ставкой.
1: Да?
0: Бац, все. Да.
1: Все.
0: И сейчас все будут рожать к фиксированной процентной ставке.
1: Будут смотреть, исходя из ставки ЦБ.
0: Да,
1: когда
0: она
1: выгоднее, тогда и родили.
0: Да, быстренько подгадали. А сколько сейчас у нас ипотечная ставка?
1: Ой, она, кстати, не очень высокая.
0: Ну, сколько?
1: По-разному. Ну, где-то в районе 20-25%.
0: 20-25% ипотечная ставка.
1: Да.
0: На новостройки.
1: Да.
0: Прекрасно. 20. Это сейчас лучше это. То есть, по нашему разумению, если рожать с фиксированной ипотечной ставкой, то нужно это еще подождать.
1: То надо. Нет, то зачем? Можно родить просто в 21-м году. Ну, надо было вот тогда.
0: А, чуть раньше.
1: Чуть раньше, да.
0: Получится. Пока ждем. Пока ждем, ребятки.
1: Сразу пятилетнего рожать, честно.
0: Да. Так, ну что, отличная новость. Обсудили. Ваши комментарии возможны. Конечно же, пишите нам в Максе на номер плюс 7-9272-42-102-8. Это Патрин, это Белов, это программа Легенды Бенд, который через 15 минут стартует здесь. Это вообще Бим-радио. Всем здравствуйте.
2: Реклама на Бим-радио.
3: Еще круг.
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
2: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
6: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют 21 мая. Группа «Мираж».
7: Новый герой.
6: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей. Ресторан «Максимилианс» и «Пим Радио» представляют. 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и взлетай. И ты после фильма.
6: Подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
7: Позиция номер один.
2: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.
8: Алена, да,

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночью летний бал, ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Ресторан «Максимилианс» и БИМ-радио представляют 19 июня. Группа «Демо». Подробности на maximilians.ru.
0: 18+.
3: Делать деньги без рекламы может только Монетный двор. Всем остальным поможет реклама на БИМ-радио.
4: Гороскоп на БИМ-радио. Без возрастных ограничений.
5: Спонсор программы «Гороскоп» на БИМ-радио ООО «Профгарден».
6: Сезон низких цен в садовом центре «Экоплант». Только для наших радиослушателей в мае дикие скидки до 70% по промокоду БИМ. Ждем вас в селе Сапугали. Телефон 8 800 600 ровно 3717. Сайт ecoplant3.rf.
7: Здравствуйте, в ближайшее время гороскоп на радио. У микрофона Ксения Лайт. Овны, вероятно, что профессиональные или личные дела позовут вас в дальние места. Тельцы, под угрозой могут оказаться важные заказы. Предельная собранность поможет избежать просчетов. Близнецы, вы окончательно поймете, кто вам близок по-настоящему. Это понимание поможет в личной жизни. Раки, вы можете так и не узнать причину, по которой будет сорвана встреча или перенесено важное дело. Львы, ваши идеи начнут обретать реальные очертания. Спасибо интуиции. Девы, наибольшие успехи ждут всех, кто грызет науку, студентов и научных работников. Весы, положение планет заставит родившихся под этим знаком ревновать и проявлять власть. Скорпионы, самое время заняться оздоровительной гимнастикой, определиться с диетой. Стрельцы, смысл жизни в ближайшее время будет заключаться в попытке понять людей. Козероги, если вам захочется расширить свои жилищные условия, изменить место жительства, то сейчас наступает хорошее время. Водолеи, у вас повысится сексуальность. Можно будет использовать это себе во благо. Рыбы, от вашей предусмотрительности, хорошей памяти и элементарной вежливости будет зависеть очень многое. Всем знакам зодиака желаем хороших встреч сегодня.

0: Только что коллектив Blue, Элтон Джон. Sorry seems to be the hardest world. Это, короче, конец 90-х. Я точно помню. Начало 2000-х. Вот этот таковой миллениумский трек, когда вот этот вот их тандем стал популярен. Вообще-то, песня сама Sorry seems to be the hardest world, она исполняется Элтоном Джоном. А тут коллектив Blue просто добавил бойсбенд определенного звучания. Всем добрый вечер. Потихонечку готовимся уже к музыкальной авторской программе «Легенды и бенды». Сегодня у нас фестиваль Сан-Ремо продолжается. Вечеринка, кстати, 5 июня у нас будет в наших родных пенатах в Максимилинсе. Да, 5 июня фестиваль Сан-Ремо. Да-да-да-да.
1: Сан-Ремо 2.0.
0: Ну, это сегодня, да, выпуск, поэтому мы подогреваем ваш интерес к итальянской музыке, да, и будет классная вечеринка 5 июня. Если вы ничего не планируете 5 июня...
1: Если вы пропустили первую вечеринку...
0: То у вас есть шикарная возможность.
1: Попасть на вторую.
0: Ты мастер просто.
1: Ну и самое главное, те, кто были на первой вечеринке...
0: Могут повторить.
1: Не пропустите вторую, она будет еще более легендарной.
0: Да, испытательной. Второй раз. Так, друзья мои, это что касается программы «Легенды и бенды». Через 5 минут еще небольшую так новостеечку мы затравочку сделаем.
1: Такую, да, приятную, которая касается, я бы даже сказал, наверное, почти все женское население.
0: Женское население встрепенулось быстренько.
1: Да. Сейчас. Продавцов на маркетплейсах могут обязать тщательнее проверять товары перед продажей. Значит,
0: за что будут ругать?
1: Обсудили в Совете Федерации уже. Речь идет о дополнительной ответственности за случаи, когда покупателя вводят в заблуждение.
0: Например?
1: В частности, на площадках хотят запретить размещать товары без документов и сертификатов, которые подтверждают их качество.
0: Отлично.
1: Если их нет, товар не должен допускаться к продаже. А за нарушение правил будут вводить уже большие штрафы. То есть необходимо будет указать именно подлинность документов и предоставить их, в том числе со ссылками на госреестр.
0: Сертификат, декларация, либо там рекомендательное письмо называемое.
1: То есть это позволит очистить от контрафакта, скажем так, наши маркетплейсы.
0: Вы с 90-х не можете очистить наши рынки от контрафакта. Почему вы считаете, что именно сейчас вам это удастся?
1: Так, приятно было услышать от тебя это в мой адрес. Я еще как бы не в Совете
0: вот
1: Федерации.
0: Да, вот еще? Еще с 90-х с этими ларьками, стоявшие здесь. Вот.
1: Да и где ларьки сейчас?
0: На Приволжском рынке.
1: 90-е закончились, ларьков-то нет уже.
0: Да, торговал. Как торговал палью, так и будешь торговать. Ну, уйдут эти ребята с маркетплейсов. Найдут другие площадки для того, чтобы найти. Вообще, я до сих пор поражаюсь тому, что некоторые не пришли к мысли о том, чтобы создать какой-нибудь сайт типа pal.rf. Где просто такой маркетплейс пали, понимаешь? Где ты заходишь и прям по категориям. Одежда.
1: Сергей, тебе за эфиром расскажу, где он находится.
0: Да?
1: Где он находится? Насколько глубоко в Даркнете.
0: Какую статью искать в уголовном кодексе? На какой странице, да, прочитать эту сопутствующую информацию?
1: И что за это будет?
0: Да, мы сейчас прервемся на музыку. После, уже в начале следующего музыкального часа, у нас начнется программа «Легенды и бенды». Сегодня итальянская музыка, самая лучшая, победители и самые яркие песни фестиваля. Сан-Ремо.

0: буду искать в уголовном кодексе. На какой странице, да, прочитать эту сопутствующую информацию.
1: И что за это будет?
0: Да, мы сейчас приберемся на музыку после, уже в начале следующего музыкального часа у нас начнется программа «Легенды бэнда». Сегодня итальянская музыка, самая лучшая, победители и самые яркие песни фестиваля Сан-Ремо.

0: Бенды на Бим Радио.
1: Радио «Легенды и бенды». Всем добрый вечер, друзья мои. Здравствуйте. Итак, мы уже об этом говорим как час, да, готовим вас к выпуску программы, который сегодня посвящен у нас лучшим песням итальянской эстрады. Фестиваль Сан-Ремо. Ты был когда-нибудь в Сан-Ремо? Ах, ты не был в Сан-Ремо?
2: Нет,
1: вот,
2: не
1: кажется, это является вообще для тебя вот, желанием? Ну, понятно, что
2: я бы хотел
1: тебя...
2: посетить, да, действительно.
1: Да, вот то место, где проводится этот фестиваль. На секундочку, смотри, в 22-м году 74-й был, в 23-м 75-й, 76-й, 78-й, 79-й, что ли, должен сейчас проводиться. В общем, смотрите, тогда, еще тогда, когда появились... это, между прочим, я не знаю как, но мы готовимся еще и к выпуску, посвященному лучшим выпускным песням в преддверии нашей вечеринки 11 июня, который состоится ночью летний бал. Так вот, одна из моих первых выпускных песен, то есть песен, под которой я танцевал с девушкой, это было в пионерском лагере под Иркутском, это, как ни странно, была «Мама Мария». Представляете, насколько она была тогда медленная? Мама Мария. Да я, слушай, как да. Сейчас помню этот волнительный момент в сосновом лесу на вечерней вот этой пионерской дискотеке. Да, тогда мы считали, что... Тогда многие считали, что это вообще какая-то глупая однодневная попса. А теперь это алло-диско и звуки Сан-Ремо — это ретро-классика и почти интеллектуальный багаж и, в принципе, признак хорошего вкуса. Но и начнем мы сегодняшний выпуск с Андриано Челентано. Да, у нас в прошлом выпуске он тоже был. А сегодня песня про ух, ух, ах, ах. 82-го года, кстати. Да, Челентано, конечно, был. Причем был, он есть, безумно популярен. И как актер, и как певец. А главная песня из комедии «Бинго Бонго» 1982 года приносила как бы два в одном. И как певца, и как невероятно популярного актера. Вещь получилась настолько одичалой и при этом еще длинной, я вижу 5 минут 26 секунд этой песни, что из нее наши сделали целый эпизод «Ералаша» с Геннадием Хазановым.
2: Да, да, выпуск... 40 чертей и одна зеленая муха.
1: Да, да, 46-й выпуск это был. Ну что, есть что добавить, коллега?
2: В 84-м году вышел этот как раз-таки выпуск, и там, да, действительно прозвучала эта песня. Но следует также помнить, что, значит, название и обложка вообще альбома, который также называется одноименно, как и эта песня, отсылает к итало-германской кинокомедии «Бинго Бонго».
1: Да, 82-го года, где как раз Андриано Челентано играл главную роль. А с этой песней он, кстати, еще, если не ошибаюсь, и победил в фестивале Сан-Ремо.
2: Да,
1: в 82-м.
2: Да. Прям даже хочется сказать «Бунасера».
1: Сеньорита Бунасера. После рекламы Андриано Челентано. 1982
3: год. Реклама на Бим Радио.
4: Летние каникулы уже близко. Хотите, чтобы ваш ребенок провел их интересно и с пользой? Тогда быстрее бронируйте место в летнем IT-клубе Академии ТОП. Профессиональные педагоги и вожатые, новые знакомства и море впечатлений.
5: 211 00 73 0+.
6: Ваш секрет.

0: решение одно.
1: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Созвездие детства. 20 лет создаем будущее. Наши выпускники поступают в международные школы и побеждают во всероссийских олимпиадах. Фундамент успеха вашего ребенка. Английский частный сад «Созвездие детства». Ваш выбор высокого класса. 0+.
3: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо. Прямой эфир.
4: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Beam Radio и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
1: 0+.
5: Чтобы что-то получить, сначала нужно что-то дать. Например, рекламу на радио. Если вы слышите этот ролик, значит, реклама на Beam Radio реально работает. 2-930-800. Beam Radio. Первое в Казани.

0: целая театральная постановка на 5 минут 26 секунд от Адриана Челентано. 1982 год. Я, кстати, смотрел вот, видео с этого выступления как раз на фестивале Сан-Ремо. Слушайте, ну это вообще такая феерия. Он еще молодой, заряженный, короче, чем-то напоминает многих наших артистов молодых, да? Но с правильной... как это называется сейчас, не хочу слово.
1: Направлением.
0: Во.
1: Мысли.
0: Да. Мысли, да.
1: Адекватности.
0: Вот это правильно, да. То есть, когда мужчина любит женщину и свою родину, например, понимаешь?
1: Это вообще нормальность.
0: Вот. Вот я про нормальность сейчас как раз.
1: Вот,
0: нормальный,
1: да.
0: Адриано Челентано у нас в выпуске.
1: Он всегда был нормальный.
0: Программа «Легенда и бенды». Сегодня у нас фестиваль Сан-Ремо. Вспоминаем здесь в этом выпуске. Готовимся к вечеринке, которая состоится у нас 5 июня в Максимилиансе. От Бим Радио. Там очень классно. Диджей Айон, итальянская музыка, хиты. Вот это все то, что мы сейчас создаем здесь в эфире. Ну и, конечно же, Альберт Хузиахметов будет ведущим. Так, дальше песня. Какая песня, под которую выходили все пацаны на танцполе, я помню.
1: Зачем?
0: Ну, потому что это была пацановская песня.
1: Это вообще была лучшая песня.
0: Да, она так и называется «Boys».
1: Да.
0: То есть «Пацаны». 1987 года. Где ты был в 1987 году?
1: Подожди.
0: Где ты был в 1987 году? Ты уже, наверное, был.
1: Я уже был.
0: Ты уже был.
1: Так хочешь сказать, что меня еще не было.
0: Но он уже был.
1: Я уже был.
0: Он уже был. А я пошел в первый класс, на секундочку.
1: А я помню.
0: Да.
1: Я же тебя на плечо поднимал, да, ты с колокольчиком заедил.
0: Да. А вот и чудо одного хита. Опять из Генуи. Хитрая Сабрина Салерна ее фамилия. А мы ее все Сабрин да Сабрин. Сабрина да. Салерна. Я вообще только недавно узнал, что она итальянка.
1: Слушай, вообще этот город, да, легендарный. Сколько оттуда песен, столько оттуда исполнителей. Угу. Надо съездить туда и посмотреть, откуда это все.
0: Вот оттуда как раз хитрая Сабрина Салерна. Она жульничала. И свой супер шлягер спела на английском. Не на итальянском. Все, правда, даже не только слушали песню, сколько наслаждались ее формами и движениями. Сейчас быстренько так. Как выглядела Сабрина в 80-е годы?
1: Да ладно, в каждой качалке висела.
0: В каждой качалке висели, да.
1: Да, ты че уж, прям. Это же было что-то. А вообще, ты в курсе, да, что клип был снят на эту песню?
0: Угу.
1: Снимался он в отеле «Флорида», угу, в курортном городе Эзоло в Италии.
0: Угу.
1: В нем Сабрина плещется в бассейне, а ее купальник постепенно сползает, обнажая часть ее тела. Из-за эротических элементов клип запретили к показу в ряде стран, а в других его подвергли цензуре. Угадай страну, в которой не было цензуры, и показали полностью этот клип без купюр.
0: СССР.
1: Ты угадал.
0: Союз Советских Социалистических
1: Республик был впереди планеты всей.
0: 87-й год.
1: Да.
0: Тогда началась перестройка. С 86-го года началась перестройка. Я помню, 87-й. Мы уже перестраивали. Уже появились джинсы.
1: Да.
0: Варенка появилась. Да. Кооперативы первые появились. Веники на АвтоВАЗ меняли.
1: Да.
0: Туда-сюда там.
1: И магнитолы.
0: Ну и Сабрина Бойс.

0: Мы даже сейчас, Артем Александрович, вспомнили эти движения.
1: Да, потанцевали немножко.
0: В дискотеках, да, 80-х, 90-х, как танцевали пацаны, выходили. Кружок под Сабрину. Бойс. Только что, кстати, 87-й год, напомню, Сабрина Салерно исполнила итальянская певица песню на английском языке и тоже залетела на фестиваль Сан-Ремо. Дальше у нас Маттиа Базар. Да, вот казалось бы, что это французская исполнительница, а ничего подобного на самом деле. Еще одна уроженка Генуи. Смотрите, насколько плодовитый город в плане исполнителей. Антонелла Руджерро и группа Маттиа Базар. На этот раз с огромной дискографии, очень известная в мире группа. В чартах ансамбль взлетел с этим удивительным high-energy треком, который называется «Электрочок». Ну, то есть «Электрошок». В 1983 году они его спели, звучащим, как Кейт Буш на амфетамин. Ну, слушайте, какие-то прям и странные эпитеты.
1: Да.
0: А это вообще многоклатный лауреат фестиваля Сан-Ремо. Очень рядовая группа, у которой были в Советском Союзе очень серьезные фанаты-собиратели.
1: Что-то сегодня заплиток языкается немножко.
0: Не говори, бывает такое, да.
1: А все почему? А потому что надо напомнить, что эта замечательная группа «Маттиа Базар» была основана как раз, получается, через 5 лет после твоего рождения в 75-м году. Угу. Вот. И...
0: Серьезно? Да. Я какого? Че ты меня тут крутишь-вертишь меня тут,
1: да? Да.
0: Ну что ты?
1: На самом «Маттиа Базар» дважды посещали еще СССР в 84-м году и 88-м.
0: Пускали, кстати.
1: Да,
0: с выступлениями пускали.
1: Это было действительно круто.
0: Ну и вот они в 83-м году берут и завоевывают очередную награду на фестивале Сан-Ремо с песней «Электрочок».
1: Ну давайте послушаем.
0: «High Energy Track» от Антонеллы Руджерро с группой «Маттиа Базар».

0: Реклама на Бим-радио.
1: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты, а также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казан. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу-Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-230-0+.
2: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузи Ахметти. И я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно. Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо. Потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
3: Ресторан «Максимилианс» и «Бим-радио» представляют. 21 мая. Группа «Мираж». Подробности на maximilians.ru.
4: Запрещено для детей.
5: Клиенту нужен путь. Путь к вам. Мы расскажем, как вас найти. Реклама на Бим-радио.
6: Легенды и бенды на

0: Сейчас в эфире Бимрадио Газеба «I Like Chopin». Классическая та версия еще фестиваля Сан-Ремо. Вы слушаете, друзья мои, программу «Легенды и бенды». Здесь ее два ведущих, Артем Патрин и Сергей Белов и Самес из Дуслар. Да, мы сегодня делаем второй выпуск, посвященный, собственно, лучшим песням и лучшим исполнителям фестиваля Сан-Ремо. Все потому, что мы готовимся к 5 июня. Мы готовимся к вечеринке Сан-Ремо в Максимилиансе. Приглашаем вас сначала в 8 часов вечера.
1: Не пропустите, это шоу.
0: Газеба — это не группа, это артистический псевдоним музыканта и продюсера Пола Мадзолини. В 1983 году он вышел на публику с красивейшим синти-поп-синглом «Не нравится Шопен», который сейчас звучит, да. Это так и осталось его главным, пожалуй, достижением. Которым, ну, да. с которым он завоевал все мировое музыкальное сообщество.
1: И, кстати, в 84-м году японская певица Асами Кабаяши записала кавер-версию на японском языке под названием «Амато Вач Шопен».
0: И еще и раньше образец этой песни был настолько затаскан для копирования советскими эстрадными артистами, что даже вот сейчас...
1: За кадром.
0: Да, Ярослав, находящий здесь в студии, говорит, это же Валерия, это же нежность.
1: Да.
0: Да, понимаете?
1: Да, то есть... Тогда еще она была.
0: Тогда еще, да. Ну, вообще, Газеба это раньше написал. «I Like Chopin», 1983 год. Так, дальше у нас... Я все время вспоминаю вот это замечательное. Помните, в конце 90-х, начало 2000-х на авторадио запустил прекрасный дискотек 90-х. Ой, 80-х.
1: Помните, да, дискотек
0: 80-х?
1: Да, да, да.
0: Как, ребята, это была не... Это, наверное, одна из самых слушаемых радиопрограмм, которая когда-либо, да, была. Да. А, помимо «Зарядки на маяке» и... Что там еще на маяке у нас сделали в советские времена, что мы слушали... Так вот, я всегда помню, там заставка Булдаковым была у них на радио. А «Пупа будет? Пупа сегодня будет». 1981 год. Вообще первая пластинка итальянского певца и композитора Пупа вышла еще в 1976 году. Однако в наших краях он стал играть из каждого утюга в середине 80-х вместе с остальными итальянцами той модной волны. Быстро стал завсегдатаем советских и российских фестивалей, наподобие дискотека 80-х, о чем я говорил. Это далеко не единственный хит, который мы слушали в прошлый раз у Намора Гранде. Есть еще у него «Ло Дево Соло Те». С моим итальянским это беда.
1: Давайте подтянуть будет его, да.
0: Да, лучше все-таки послушаем оригинал «Пупа». Да. Надо добавить «Пупа». Это у нас...
1: Это Энцо Гинаци.
0: Энцо Гинаци. Как?
1: Геннадий.
0: Геннадий?
1: Да.
0: Энцо Геннадий. Он же... А почему «Пупа»?
1: Ну, это псевдоним так.
0: Ну, а почему «Пупа»? Что значит «Пуп»?
1: Не знаю. Но в сентябре 81 года он выиграл приз «Золотая гондола» на фестивале в
0: Венеции. «Золотая гондола»?
1: Да. Аккуратнее, пожалуйста. И самое главное, концертное видео с этой песней было показано по телевидению в СССР и значительно увеличило популярность певца в стране.
0: А в 81 году он с этой песней завоевывает Сан-Ремо.
1: Да.

0: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды». На Бим-радио.
1: Продолжаем, друзья мои, выпуск программы «Легенды бенды», который сегодня посвящен лучшим итальянским исполнителям и песням с фестиваля Сан-Ремо за всю его уже 80-летнюю, на секундочку, историю. Да. Дальше у нас будет, в принципе, исполнительница, которая не на слуху. Да, но в Италии она очень популярна. Она победительница фестиваля Сан-Ремо.
2: Это имя очень популярно в России. Очень популярно.
1: Серьезно?
2: Каждый ребенок знает это имя.
1: А, но если, да, соотноситься, конечно же, с черепашками-ниндзя, то Донателло, это очень, Донателло, это очень известное имя, да.
2: А
1: это исполнительница, ее зовут Донателло.
2: Реторе.
1: Какая фамилия?
2: Красиво, да?
1: Реторе. Донателло Реторе. Она однажды спела в 82-м году песню «Камикадзе рок-н-ролл суицид». Прикольно.
2: Прикольное название, да. Прикольно, концептуальный, да, альбом это был, тема которого выполнена в японской философии. В частности, различными идеями, которые не столь популярны.
1: Угу. Уже чувствуется, да? Япония прям.
2: Да.
1: Чувствуется, да?
2: Да?
1: Эти японские барабаны. Ну все, это вообще диковинный боевой хит, который прошел напрочь мимо многих, а другие, наоборот, слушали его круглосуточно в пионер-лагерях. Исполняет итальянская певица Донателло Реторе «Камикадзе рок-н-ролл суицид» 1982 год. Лучший из фестиваля Сан-Ремо.

0: Даже не хочу в перевод лезть. Просто доверюсь тому, что это одна из лучших песен фестиваля Санремо. Только что у нас Донателло Ретторе, Камикадзе, Рок-н-ролл, Суицайд, 1982 год. Здесь на Бим-радио программа «Легенды и бенды». Сегодня выпуск посвящен лучшим исполнителям фестиваля Санремо.
1: Идем. Итальянской музыки.
0: Шикарно. Вообще, кстати, она итальянская музыка идет... я понимаю вот этот вайб, да? Он связан с весной, с летом, да?
1: Нет, это музыка любви, эмоций, понимаешь, вот это вот.
0: Кто,
1: красота.
0: Кому
1: вот
0: чего не хватает, а то и шепчут итальянцы музыкой, правильно?
1: Нет, на самом деле действительно наполняет вот этим приятным чувством.
0: А сейчас, понимаешь, сейчас кто-то едет и о шашлыках думает, например. Ему не
1: да, и под итальянскую музыку вот этот переворачиваешь сучок мясо.
0: Сочный, это, боже мой,
1: да,
0: рядом вода.
1: Такой, да.
0: Кто-то рядом танцует. Так, друзья мои, давайте вернемся в 1980 год вообще. Да, была такая группа Калляш. И это то, что Donna Music они спели песню. Donna Music 1980 года. Это то, что значилось одной из главных баллад для школьных дискотек до наступления эпохи Scorpions вообще, да?
1: Да.
0: Сколько детей зачали под эту песню, счесть не перечесть. Наука не знает. Если вы зачаты в 80-х, возможно, вас зачали именно под эту композицию. Наука не знает точного ответа, сколько у вас таких, так как калькуляторы перегревались и сходили с ума. Песня с одноименного альбома 1980 года, который стал последним для этой группы из Сардинии. Группа «Калляш», песня «Donna Music» 1980 года.
1: Ядро коллектива на протяжении многих лет составляли братья Сальваторе, которые действительно наполняли своими эмоциями каждую песню.
0: Странно, вот у них эта самая известная песня вышла именно в 80-м году, когда они и завершили свою карьеру.
1: Да, да, да.
0: То есть такая лебединая песня группы «Калляш». Давайте послушаем сразу после рекламы здесь на Бим-радио. Всем добрых вечеров. У нас, кстати, еще совсем скоро, сразу ближе к концу, будет еще и свеженькое что-то от итальянцев 2022 года. Победители 72-го ежегодного фестиваля итальянской музыки Санремо. Махмуд.
1: Да, да, да, он тоже будет петь.
0: Известное итальянское имя Махмуд.
1: Да.
0: И Бланка. Да, да. Да, Махмуд.
1: И Бьянка.
0: Решили оставить только потому, что у нас есть созвучный товарищ здесь.
1: Так это же, как бы, собственно говоря. Сейчас узнаем по голосу.
0: Вот это
1: сейчас по голосу узнаем.
0: Да. Аракати. Махмуд Аракати, да. Так, друзья мои, ну а пока после рекламы группа «Калляш», Donna Music. Вспомним вот эти, кстати, как раз выпускные вечера. Еще до наступления эпохи Scorpions. О, она раньше у нас пошла. Смотри, какое чудо техники.
1: Да,
0: чудо техники. Да, она коротенькая песня. Смотрите, 2 минуты 55 секунд. Вот тогда умели делать песню. В 2 с чем-то. В 2 с чем-то. Я пикаво sopra il pianoforte, poi insieme al cane mio un concerto quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai. La portavo sempre a letto. È stato

0: Реклама на Бим-радио.
1: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Ресторан «Максимилианс» и Пим-радио представляют 29 мая. Братья Гримм.
3: Лапы ресницами и
2: подробности на maximilians.ru. Запрещено для детей.
4: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс». В программе итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
5: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на Бим-радио. 2-930-800. Бим-радио. Первое в Казани.
6: Авторское музыкальное шоу «Легенды и бенды».

0: пожалуй, самая известная блондинка Италии. Было у них такое голосование. Я об этом говорил еще в прошлом выпуске программы, и что победила в этом голосовании на самую блондинность Рафаэля Карра.
1: Ну, все... я бы голосовал за Сабрину.
0: Сабрина уже не блондинка была.
1: Блондинка.
0: Да? Как будто нет.
1: Да, да, да.
0: Слушай. Обновить бы память мне мою.
1: Да, да. Фотографии
0: переполнена.
1: Скинем.
0: Сабрина. Сабрина, как ее там, Салермо, что ли?
1: Салермо, да, да, да, да, абсолютно.
0: Сабрина Салермо. Сабрина Салермо. Угу. Пока Рафаэль Карра звучит. Ну не, она же шатенка была.
1: Но все равно, я проголосовал за нее.
0: Да, а вот эта Рафаэль Карра, она прям как раз была блондинка, прям, ну, самая популярная блондинка, согласно голосованию. Вы все ее прекрасно знаете по песне «Педро, Педро, Педро».
1: Да,
0: вот
1: да,
0: это
1: да,
0: то,
1: да,
0: что
1: да.
0: было недавно уже настоящим, стало историческим музыкальным мемом. А эта песня называется «Балло, Балло, Балло» 1982 года. И мы продолжаем.
1: В начале 83 года сингл поднялся на третье место в еженедельных чартах, а по итогам года занял 18 место в списке самых продаваемых синглов.
0: Теперь к 2022-2023 году вот это прям свежачок. Победителем 72-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки Санремо стал дуэт местных исполнителей Махмуда и Бланко, выступивших с лиричной композицией, которая называется «Бривиди», «Мурашки» в переводе с итальянского. Для Махмуда, работающего на стыке хип-хопа, соула и R&B с восточными мотивами, победа на фестивале стала вообще второй в карьере. Потому что он до этого единожды, то есть сольно, завоевывает в 2019 году фестиваль Санремо с песней «Солди» — «Деньги», мы как-нибудь еще ее поставим, которая впоследствии стала крайне популярной и среди обычной публики. А тут вместе с Бланко они делают «Бривиди». Бривиди, мурашки.
1: Интересно, они когда-нибудь приедут в Россию?
0: Хотелось
1: бы. В Казань.
0: Хотелось бы.
1: Чтобы пригласить его и послушать.
0: Классно сюда привезти, да, вообще вот лучших исполнителей, которые еще вот могут, да, держать в руках
1: два
0: микрофон.
1: Два Махмуда в студии.
0: И Махмуд.
1: Да.
0: Это Махмуд, кстати.
1: Да, да. Я же узнаю его голос.
0: Да. Мы узнаем тебя из тысяч.
1: Да.
0: Голос вселенной.

0: Это победители 72-го ежегодного фестиваля итальянской эстрадной музыки Санремо. Сегодня весь наш выпуск во второй раз в истории легенды и бенды посвящен именно этой итальянской музыке. Лучших исполнителей Санремо. Сегодня слушаем. Лучшим будем завершать.
1: Лучше будем завершать, да, действительно.
0: Да, лучшим будем завершать. И это будет Эрос Рамазотти. Пожалуй, это на данный момент является, если вот у женщин прима, да, итальянская эстрада, то Эрос Рамазотти — это примак.
1: Ну, на самом деле, давай что отдадим дань уважения. Эрос Лучано Вальтер Рамазотти.
0: Да. И очень известный композитор, да. Продюсер, ну и, конечно же, исполнитель своих песен. Да. В 1986 году он имел счастье в 21-летнем возрасте победить на фестивале Санремо. В 21 год.
1: С очень замечательной, красивой песенкой.
0: «Одесса», ту, которую мы сейчас слушаем.
1: Будем слушать, да, действительно.
0: И будем завершать программу «Легенды и бенды».
1: Да, но перед тем, как мы уйдем, я бы хотел маленькую толику внести. Угу. Поздравить одного человека с днем рождения.
0: Давай.
1: Да. Анжелика, давай, поздравляем тебя с днем рождения. Счастья тебе, здоровья. И самое главное, наслаждайся хорошей музыкой.
0: А вот, кстати, до сих пор весь коллектив не может разойтись по этому поводу, Анжелика. Пока не поздравили вас, сейчас да. Мы только всех отпустим. Все для вашего времяпрепровождения. С праздником, с днем рождения. И вот считайте, что эта песня для вас в завершении. Следующий выпуск у нас состоится через неделю. В понедельник, да? Ждем вас в 8 вечера. Сергей Белов и Артем Патрин.
1: Всем пока,
0: хорошего вечера.

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на БИМ-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии БИМ-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+.
3: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
4: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2-930-800.
0: БИМ

0: Казань – лучший город мира. Да что там мира, России. БИМ-радио – первое в Казани.
1: Песен еще не написанных.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Папа, еще круг!
2: А я на боулинг.
3: Мам, я в игровые автоматы.
4: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
5: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ Радио.
1: Нас закружили ночи летних бал. Ночи бал, ночи бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Соцсети могут прилечь. Не тормози. Рекламируй на БИМ Радио. 2-930-800. БИМ Радио. Первое в Казани.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Position number one.
0: Бим-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Не грузятся картинки, не читаются посты, пропали клики и лайки.
3: Радио ускорит ваш бизнес. Широкие охваты, быстрая доставка рекламы до ваших клиентов. Звоните сейчас. Реклама на БИМ-радио – это просто и быстро. 2 930 800.

мировая экономика в жопе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир.
2: Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего, запишите свой голос и станьте частью настоящего прямого эфира. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800. 0+. Соцсети могут прилечь. А Бим-радио с тобою всегда. 2-930-800.
3: Start here.

0: Салют, друзья! Это Ozone Channel на Beam Radio. Меня зовут Шамиль Ом. И сегодня у нас долгожданная встреча. У нас Фарид Эфтек. Салют.
1: Привет.
0: Глава команды Private Sound. И сегодня мы будем разговаривать о таком, наверное, одним из важнейших этапов в жизни Private Sound. Это день рождения, который будет 6 июня этого года. И про него расскажет Фарид. Чуть я поделюсь своими эмоциями за прошедшие 12 лет как участник этого проекта. Итак, Фарид, расскажи, вот сегодня встреча накануне 12-летия. Вообще, какие новости последние, чем бы ты хотел поделиться?
1: Да, еще раз всем привет. Наши встречи накануне дня рождения такими уже регулярными становятся, вот, где действительно хочется, ну, поделиться тем, что мы запланировали, то, что было буквально недавно. Брали мы такой непродолжительный, скажем, даже хотя нет, продолжительный перерыв, отпуск буквально осенью, и вот весной стартовали с одной вечеринкой, с одной весенней вечеринкой.
0: Довольно успешно, кстати, прошла она.
1: Да, вполне было весело.
0: Несмотря на долгий перерыв.
1: Ну, такая стартовая, вкатывание в сезон, я это называю. Вот. Сейчас же у нас впереди день рождения проекта, который мы в этом году решили немножко масштабировать. И делаем его в двух частях. То есть делаем припати-ивент. Буквально на этой неделе, уже в четверг, 21 мая. А также уже 6 июня следом будет непосредственно основной ивент, где мы приглашаем в том числе и гостей, и иногородних.
0: Супер. Ты назвал вот это 12-летие проход полного цикла. Что вот в твоем понимании эта фраза означает?
1: Полный цикл? Ну, вообще, это как бы ситуация такая, которая ассоциируется у многих в разных философиях и концепциях, в том числе там восточных, как становление, если проецируется как становление этапов жизненного пути человека. Вот, именно 12-летний цикл означает, что человек переходит на следующий этап свой, становится взрослым. Вот, наверное, 12 лет эти как раз были таким. Я не сказал бы, что мы прям были малышами, но, по крайней мере, сейчас переходим в такую же осознанную какую-то реальность.
0: Да, надо сказать, что вообще для проекта, который занимается вечеринками, 12 лет, ну, достаточно серьезный возраст. И, как говорит Фарид, да, мы достаточно резко стартовали и быстро собрали свою аудиторию, которая, ну, большинство на протяжении многих лет с нами. Очень приятно видеть их на танцполе, видеть их глаза, слышать их комментарии по поводу нашей работы, которая вдохновляет нас на дальнейшее. Сегодня, конечно же, будет много музыки, помимо слов, и Фарид, и я подготовлю для вас интересные треки. Начинаем мы с проекта «Boom Bass». Это французская пластинка, которую Фарид отрыл в дебрях Бендкампа. Вот, и мы с нетерпением ждем, когда они все-таки доставят ее в Россию. Интересно открылся Фарид для меня с этой стороны, потому что я сам начинал с хип-хопа и электромузыки еще в школе в 80-х годах. Даже занимался брейк-дансом. И Фарид сказал: блин, я тоже люблю хип-хоп. И вот сегодня мы будем слушать «Boom Bass», «Les Dertrices», так на французском.

0: Возвращаемся к эфиру. Сегодня у нас два основателя проекта Private Sound, Фарид Ивтек и Шамиль Ом. И мы разговариваем про два новых мероприятия, которые будут от нашего проекта. Расскажи, что про локации. Это что-то новое, я слышал, Фарид.
1: Да, значит, по мероприятиям у нас, если брать точку отчета 30 мая 2014-го, то, по сути, это и есть непосредственно день рождения. Но в этом году мы решили расширить формат и расположили два мероприятия по, скажем так, разные стороны от этой даты. Вот, первый из них 21 мая в споте, наверное, пожалуй, центральном споте Казани на улице Профсоюзная. Mm-hmm. Вот, а второе мероприятие также на Профсоюзной, но вместе, которое некоторым уже знакомо, но оно сейчас трансформируется, находится в финальной своей стадии подготовки и как раз-таки выступит с открытием аккурат к нашему мероприятию.
0: Угу. Ну, в общем, да, мы не стали отходить далеко от такой известной веселой улицы нашего города. Вот. Ну и потом локации реально уютные. Вот. И еще то, что локация на Припате достаточно красивая будет в это время года.
1: Да, мы планируем оба мероприятия на летках. Вот, так что последние годы мы все-таки решили больше уделять времени именно такому сегменту. Все-таки лето предполагает, чтобы мы находились и танцевали на улице. Это отдельное удовольствие.
0: Угу. Здорово. Это Ozone Channel на 102.8 FM. Сейчас будем слушать трек, который я принял для вас. Это достаточно редкие пластинки лейбла Баку. Все не могу понять, кто их выпускает, но судя по названию, видимо, тоже какие-то наши бывшие соотечественники. Вот, релиз номер 6, трек номер

0: Еще раз всем доброй ночи. Это Ozon Channel на Beam Radio. Шамилем и Фаритов Тек общаемся про предстоящий день рождения Private Sound, который пройдет 6 июня на Профсоюзной, и припатя, и в принципе беседуем про современную локальную культуру. Вот такой вопрос, Фарит. За 12 лет ты вырос, как ты говорил, уже с малыша до достаточно серьезного промоутера казанского, имя которого знает не только у нас в Казани, но и по всей России, я думаю, даже кто-то за границей. Поменялись ли твои взгляды, допустим, на во время проведения всех этих событий, потому что ты крутишься в самом, так скажем, котле андеграунда Казани, да, это достаточно нишевая сфера, и та музыка, и те люди, которые приходят на наши мероприятия, поменялась ли музыка, поменялись ли люди вокруг тебя, поменялось ли, вообще место, где ты хотел бы провести вечеринки, где ты их проводишь? Вот такой общий вопрос.
1: Само собой, время не стоит на месте. Меняются люди, меняется и музыка. То есть мы уже в предыдущих эфирах не раз обсуждали про эволюцию, скажем, музыкальных вкусов у каждого из нас, у каждого, кто есть в команде. Я здесь также не исключение. В последнее время, как ты знаешь, достаточно прилично собираю винил. Возможно, где-то и по стилю музыки я начал искать себя в некоторых других, таких более для меня уютных, наверное, жанрах. Mm-hmm. В том числе про ту музыку, которую сегодня мы слушаем в эфире. Что по людям, конечно, да, динамика, я бы не сказал, что прям положительная на рынке в целом. И отрицательно ее тоже вроде бы не назвать. Но в нишевых проектах ситуация, она как бы остается именно такой домашний, компактный. Uh-huh. То есть, если раньше все-таки были мероприятия еще там лет 5-7 назад, такие более масштабные, сейчас все это перешло в плоскость таких уютных собраний. Да, на самом деле, был приятно тоже удивлен, что пришло много людей, кого не ждали. В принципе, это и есть ротация, когда люди, одни, которые давно не ходили, здесь появляются таким, являются приятным сюрпризом, какое-то новое наполнение, скажем, новые грани, как бы, и новые беседы бесконечные на этих вечеринках. Также хотел отметить, что все-таки про количественную часть мы говорили. Ввиду вот этой эпохи цифровизации активной, люди там больше, может быть, дома начали слушать музыку, хотя наперекор ей идет эта виниловая культура, которая предполагает, что звук должен быть каким-то качественным, я не знаю, то есть более осознанное такое потребление, прослушивание музыки, а особенно все-таки, я еще раз повторю, на вечеринках, почему стоит ходить на вечеринки, все-таки дома невозможно достичь того качества звучания, которое как бы готовится на вечеринках, когда привозим отдельный звук. Все-таки все пласты частот или они ощущаются абсолютно по-другому. То есть это несравнимые вещи, поэтому все-таки люди, я думаю, должны обратить внимание, кто еще не вовлечен в танцевальную электронную музыку, то, я думаю, стоит прийти и послушать, как это звучит действительно в другом звуке, в небольшом.
0: Все верно. Я также объясняю, когда меня спрашивают про очередной закат клубной культуры, я говорю, что да, сейчас поменялось, может быть, где-то хуже, где-то лучше стало. Но в любом случае клуб, если мы говорим про танцевальную, клубную культуру, дома невозможно создать, во-первых, такой мощности звука, потому что поставить 10 киловатт звука даже в коттедже, вряд ли кто-то у себя будет, это раз. Во-вторых, Фарид абсолютно верно говорит про качество, чтобы вы понимали в двух словах, дома у большинства людей акустика стоит не больше 50 тысяч, максимум 100 тысяч рублей, есть аудиофилы, таких 0,0%.
1: Или колонки маленькие.
0: Да, а у вас колонки, которые стоят несколько миллионов рублей, вы приходите, грубо говоря, на мероприятие и слышите звук гораздо качественнее, чем, возможно, за всю свою жизнь. И мы это понимаем, потому что мы часто путешествуем по миру и слышим звук в других клубах, местах, и поэтому Вот это очень классная зацепка, про которую Фарид сказал. Я тоже теперь всегда буду об этом говорить. Ну, просто приди, послушай один раз. Потому что, ну вот, я был на Ибице, и там в каждом клубе они настолько большое, огромное внимание уделяют качеству звуковой системы, что потом понимаешь, почему многие хотят, ну, либо вернуться туда, либо найти место, где звук будет по качеству не хуже. Так, ладно, давайте мы переходим плавно ко второй части. Увидимся. Это Ozone Channel на 102.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Дорогие друзья, на связи Альберто Хузиахметти, и я приглашаю тебя в атмосферу Италии. Прекрасно! Чувствуешь аромат? Он переносит тебя на солнечные побережья Сан-Ремо, потому что Бим-радио приглашает на вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». Тебя ждет настоящий праздник, итальянские хиты в живом исполнении, конкурсы и подарки для самых ярких гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Погрузись в этот вечер, словно владеешь виноградниками в Тоскане. Мы устроим такой вечер, что даже Челентано позвонит и спросит: «Альберто, почему меня не позвали?» Встречаемся 5 июня в 20:00 в ресторане «Максимилианс». До встречи! Жду тебя в первых рядах. Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: А вы продаете рекламу?
3: Нет, просто даем послушать.
2: Красивая. 2-930-800.
0: Бим-радио. Первое в Казани.
4: Азон Channel на 102.8 FM.
5: Toss it, shake it, swing it. Toss it, shake it.

0: Салют, друзья! Снова Ozone Channel, Farid Evtek и Шамилем, Private Sound. Мы рассказываем о том, чем жили последние 12 лет в этом проекте вместе с нашими резидентами, друзьями и, конечно же, гостями наших мероприятий. Готовимся к празднованию 6 июня на Профсоюзной и при пати 21 мая.
1: Профсоюзный
0: также же. На Профсоюзной же запрещено для детей, напомню. Вот, расскажи, Фарид, кто будут основные гости мероприятия на день рождения 6 июня. Я знаю, что мы в этот раз уделяем двойной такой посыл в сторону прекрасной части человечества. Вот. Ну и в принципе о программе празднования, да, что нас ожидает.
1: Да, начну, пожалуй, с припати-ивента. Здесь у нас будет локальный наш казанский состав, где, конечно же, резиденты Private Sound, а также приглашенные ребята, с кем мы плотно контактируем. Они периодически у нас появляются в лайнапах. Там ребята с команды On Point, также Дарус, Groovy Tunes, Спангана, резидент панганского Groovy Tunes, также известный здесь уже достаточно широко в наших кругах. Вот. А Сэр Мартин, который активное участие сейчас слышно, в принципе, везде на нашей электронной сцене. Итак, на главном мероприятии у нас две гости из Петербурга и Москвы, хотя обе непосредственно очень плотно связаны с Петербургом. Обе занимаются обширно и плотно винилом, устраивают маркеты и посвящают этому большую долю своего времени. Юта – известная резидентка Армы, а Настя Ткачева – резидентка Петербургского Бланка, который, к сожалению, в ближайшее время, как мы знаем, закрывается. С нетерпением ждем.
0: Ясно. Во второй части у нас в самом начале играет трек «Billy Nightmare», который Farid Evtek принес специально для программы Dance Shake Swing Version 2. А далее у нас тоже Primitive Urges или Arges A2.

Shakes. Shakes.

0: Еще раз всем здравствуйте, это Ozone Channel на 102.8 FM. Круто, что приедут сразу две девушки и обе фанатки винила. Хочу заметить, что Настя Ткачева вообще первый раз будет в Казани. И как бы это тщеславно не звучало, очень приятно открывать для города новые имена. Private Sound очень много диджеев открыл для Казани, в том числе и из дальних стран. Вот, в этот раз будет Настя Ткачева. Юта тоже там очень мне понравилась лично, потому что, как и говорил Фарид, они очень специализируются в том числе и на технозвучании. И причем у нее такое, ну не сказать, что монотонное техно, очень такое веселое, интересное, разнообразное, так скажем.
1: Да, красивая сюжетная линия.
0: Дальше я хотел бы спросить у Фарида про программу празднования, да, что там будет, я слышал, какие-то новые инсталляции.
1: По традиции мы не ограничиваемся артистами, а готовим площадку, про саунд-систему уже сказали, да, готовим также специальные инсталляции, вот, которые детали раскрывать не будем. Я думаю, нужно будет вам прийти и это все лично увидеть.
0: Mm-hmm. Да, конечно. Потому что в прошлом году очень классный эффект был на стене. Все прям заметили. Мы,
1: я думаю,
0: да, да, запустили огромный проектор на стену на улице Профсоюзной.
1: Я думаю, не станем упускать возможности в этом году.
0: Да, да, это такое отдельное. Очень классно, когда вот ребята тоже, те, кто редко бывает на мероприятиях, я вам рекомендую все-таки иногда набирать силы и выбираться, потому что, ну, в частности, Фарид, там, я тоже в свое время достаточно много путешествует и вот вбирает в себя самые какие-то интересные концепции во время проведения мероприятий. Вот сегодня, в частности, мы будем общаться по поводу его поездки в Азию, там, Японию, ну, и другие страны, где он расскажет. И вот какие-то там, знаете, хайлайты, он потом все это на нашем уровне переделывает, делает возможным увидеть, поэтому, зная сам эти мероприятия изнутри, как к ним готовиться, я всецело рекомендую посетить, посмотреть, что это такое, но, опять же, послушать интересную музыку. И про музыку завершает у нас вторую часть. Проект со сложным названием, я так и не смог его прочитать. Сжва, вот, и трек «Руюку». Очень классная пластинка, все четыре трека. И, что интересно, внутри пластинки был подарочный бонус со ссылкой на Bandcamp, где они выпустили пятый трек. То есть его нельзя скачать просто на Бандкампе. То есть ты покупаешь пластинку, и вот пятый трек идет тебе бонусом. Но если кому-то надо, обращайтесь сюда.

0: Это Ozone Channel на 102.8 FM. В студии Private Sound, Farid Iftekh, Шамиль Ом. И мысленно с нами все наши резиденты. Вот. Я знаю, что совсем недавно ты вернулся из путешествия. Вот. Начнем, наверное, с путешествия в Японию. Вообще, как родилась эта идея? Я думаю, такая мечта у многих людей посетить это, наверное, ну, такое чуть-чуть неземное место.
1: Да, это правда. Неземное место, правильно подмечено. Ну, путешествие в Японию было мечтой, наверное, жизни еще с детства. Как-то это меня вдохновляла история со времен там, занятий какими-то единоборствами. Вот. То есть родина карате, там, дзюдо и так далее. То есть, в принципе, одна из ветвей. Там, в детстве мы все смотрели эти фильмы про кунг-фу. Кунг-фу, правда, это из Китая, но все равно из Азии.
0: Самураи.
1: Все одна и та же ветка. Ниндзя, да. Вот, в музей ниндзя, кстати, мы забежали, очень интересно. Вот. Что касается текущей поездки, то идея родилась после первой нашей поездки в Азию. То есть, в принципе, если раньше мы катались в Европу, то сейчас обнаружили, что до Азии, в принципе, не проблема добраться и как бы сопоставимо все это по бюджету. Вот. И после того, как мы проложили этот путь, уже до Японии сам Бог велел нам добраться, вот, начали планировать. И вот буквально недавно, да, вернулись в Японию. Конечно же, прошлись по многочисленным винил-шопам. То есть были приятно удивлены, хотя я даже ожидал, что все там доступно, все, что тебе нужно. И музыка на разный вкус и цвет, и по сетапу что-то можно было добрать. Вот, посетили мы знаменитые листинг-бары. Вот, с прекрасной акустикой, с музыкой и виниловыми выступлениями диджеев.
0: А вот в листнинг-барах там громко играет музыка или люди громче разговаривают, чем музыка?
1: Нет, на самом деле зависит от времени. Ага. То есть в вечернее время, я так понимаю, тоже там такой свой формат у них звучит. А мы были как бы ближе к ночи, уже постепенно вкатывались, скажем так, в ночь. Вот с таким около битом, мы его называем, и дальше в хаос. Ну, было классно, то есть мне очень понравилось, как бы, и по сути эта тема и в России уже много где присутствует, в том числе в Москве и в Нижнем, знаю. То есть не знаю, насколько они прям похоже, глубоко, да, и максимально точно могут спроецировать и изобразить это здесь. Все-таки мы сейчас находимся немножко в ситуации ограниченных ресурсов. Вот, и там возможности для этого, наверное, больше, и как бы культура, она глубже, то есть это уже десятилетиями там все происходит.
0: Да, ну вот для слушателей поясню, что листенинг-бары, в двух словах, это, то есть, ну, представь себе кафе, где находится очень качественный звук, опять же, да, может быть, не такой громкий, как на вечеринках, а именно вот для прослушивания записей, и, как правило, да, в качестве носителей там используются виниловые проигрыватели, вот, или какое-то там, ну, высококачественное оборудование, и как раз концепт этих баров, что люди приходят туда в первую очередь не только пообщаться с собой, а послушать музыку на качественном звуке, потому что не у всех есть возможность дома это оборудование поставить. Вот, и потом уже исходя из ситуации, ну, насколько я вижу, там, по московским проектам, то там бывают тематические вечера, там, и по музыке, и какие-то диджеи приглашаются, и просто меломаны, да, вот, ну, как я сейчас на винил-маркет приглашаю, знаю людей, которые собирают интересную музыку на виниле, и я их прошу поделиться, и вот как раз листинг-бар в том числе закрывает эту тему, когда ты приходишь, и, допустим, вечер группы, там, не знаю, какой-то Depeche Mode, другой вечер группы японского диска, там, и так далее, там, какого-то техно, там, из Скандинавии, и ты знаешь, что в этот вечер ты послушаешь вот эту музыку от коллекционеров, может быть, даже с какими-то небольшими лекциями, рассказами про эту культуру, и прежде всего на качественном звуке. круто. Я уверен, что скоро в Казани тоже что-то подобное появится, потому что уже год, наверное, идут разговоры у моих знакомых, там то эти хотят открыть, то эти хотят, вот все собирается, пока никак не соберутся, но я уверен, что что-то подобное будет и в Казани.
1: Были мы, помимо этого, еще на выступление знаменитой, скажем, Святой Троицы, Арпиар, Раду, Рарыш и Петренс Переску. Они выступали в большом таком зале, человек на 500. Вот. Очень интересно было все послушать, их, скажем, медитационную часть, первые два часа вступительную, такую не совсем танцевальную. И что самое главное, то есть уже после, спустя полчаса после открытия, просто был полный танцпол, все стояли и медитировали.
0: Где было?
1: Это было в Токио.
0: А, ну, 500 человек, я думаю, для Токио небольшая.
1: Ну, это тоже, я общался с местными промоутерами, удалось, там и наши ребята есть, которые перебрались, устраивают вечеринки. Вот, они говорят, что все-таки андеграунд, он есть андеграунд. И даже в Токио. Они говорят, что здесь, наоборот, слишком много всего.
0: Только хотел сказать, там проблема выбора стоит.
1: Да, проблема выбора, то есть много мероприятий, арт-пиар с собой привозили и по инсталляциям, по маппингу.
0: С собой, да, привозили?
1: Да, то есть человека. Полноценный шоу-кейс. Вот,
0: классно.
1: Такое полное погружение. И где-то, наверное, к часу, к двум ночи только вот такой пошел биток уже, когда, в принципе, танцпол начал более активно двигаться. Кстати, очень интересное наблюдение.
0: А что вот люди делали до этого времени?
1: Они стояли, танцевали. Но...
0: Там какая скорость примерно была?
1: Скорость, ну, 120. До 120, скажем так. Потом уже где-то 120-125.
0: Ну, можно танцевать, да.
1: 120-125-130. Вот. Интересное наблюдение тоже по реакции танцпола. Если бы, мне кажется, у нас там более закрытая немножко культура. Вот, и люди как бы да, сами в себе погружены в эту музыку. У нас бы, наверное, мне кажется, было бы погромче. Вот. А там же, когда какой-то такой знаковый момент сведения происходило, там, да, была такая разовая реакция танцпола, такой вздох или выкрик. Вот. А потом как бы это, в принципе, так моментально затихало, и как бы все дальше продолжалось в таком полутрансе.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Приветствую, мои дорогие! Это Альберто Хузиахметти. И у меня для вас потрясающая новость. Пока вы думаете, как попасть в Италию, мы для вас сделали проще. Италия едет к нам! Бим Радио представляет вечеринку «Вечер в Сан-Ремо». 5 июня 20.00 встречаемся в ресторане «Максимилианс» в программе «Итальянские хиты в живом исполнении», конкурсы и подарки для самых стильных гостей и атмосфера настоящего итальянского удовольствия. Запоминайте, 5 июня «Максимилианс» – вечер, где каждый выглядит на миллион. До встречи на вечеринке «Вечер в Сан-Ремо». Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Реклама на радио – хорошо. Реклама на БИМ-радио – еще лучше. 2-930-800.
3: Азон Ченнел на 102.8 FM.

0: Салют, друзья! Это Озон Channel на 102.8 FM. В студии Шамиль Ом и Фарид Эфтек, Private Sound. Мы беседовали о том, как проходили наши последние 12 лет. Полный цикл, как Фарид это назвал. У нас впереди новый цикл. И давай, Фарид, расскажем еще раз, что нас ждет впереди.
1: Ну, во-первых, если касаться последней нашей темы, да, все-таки
0: поездки в Японию.
1: Желаю всем активно путешествовать, смотреть, лично это все прочувствовать, понаблюдать. Соответственно, благодаря таким путешествиям и появляются какие-то взаимодействия, взаимосвязи, вот, и проекции уже на нашей местности, в любых причем как бы сферах. Вот. Что касается ближайших мероприятий, да, поэтому обязательно я рекомендую вам поприсутствовать на обеих частях нашего празднования. С удовольствием будем вас рады видеть.
0: Уже в этот четверг на профсоюзной будет припати мероприятие 21 мая, а через сколько? Через 3 недели, буквально через 2 недели, 6 июня, также в центре профсоюзной будем праздновать 12-летие Private Sound. У нас в гостях будут, помимо резидентов и локальных друзей, диджей Юта и
1: Настя Ткачева.
0: Вот. Запрещено для детей. Завершаем мы музыкальную часть двумя треками, которые принес Фарид, тоже, как он говорил, такие мид-темпы, я это назвал, проект Dot. И первый трек со сложным названием Shapelessness of the Down и Somnambulist номер 2. Спасибо всем за эфир и до встречи.
1: Пока.

Реклама на БИМ-радио. БИМ-радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с БИМ-радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ королей и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Устал сливать бюджеты на таргет без результата? Рекламируйся на БИМ-радио. 2-930-800.
3: От любимых слушателей.
4: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.

со школьных лет. Думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит это не

95% россиян живут в постоянном стрессе. Остальные 5% живут в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: Реклама на Бим-радио.
1: Так, тишина. Микрофон работает. Все, давайте тихо-тихо, прямой эфир. Слышите? Так начинается настоящий эфир. Хотите увидеть, как создается радио изнутри? Мы приглашаем вас на иммерсивную экскурсию для детей и взрослых в студии Бим-радио и Радио Курай. Попробуйте себя в роли ведущего. Запишите свой голос и станьте частью настоящей прямой трансляции. Живое общение с ведущими, магия прямого эфира и закулисье студии ждут вас. Узнайте подробности прямо сейчас. 2-930-800.
2: 0+.
3: Position number one.
4: Бим Радио представляет долгожданную вечеринку «Ночь и летний бал». Выпускной по-взрослому. Окунись в атмосферу, где уже можно все. Забудь про дневники. В эту ночь тебе поставят 18+. Отрывайся до утра с Бим Радио. Живые эмоции, смелый флирт и шальные танцы. Подарок за лучший образ короля и королевы вечеринки. Ведущие бала Петр и Ярослава. На пульте диджей Айон. И на десерт хедлайнер ночи MC Зали.

0: 11 июня. Ресторан «Максимилианс». Сбор гостей в 20:00. Встречаемся на выпускном по-взрослому с БИМ-радио.
1: Нас закружили ночи, летний бал, ночи, бал, ночи, бал.
0: Подробности на maximilians.ru. 18+.
2: Сегодня идея, завтра в эфире. Реклама на БИМ-радио. 2-930-800.
0: БИМ-радио.

Что такое счастье? Всех не переслушать. Счастье – быть в Казани. И хорошо покушать. БИМ-радио. Первое в Казани.

мировая экономика в топе, а Казань всегда в топе. Бим-радио. Первое в Казани.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Китайская народная мудрость гласит: человек не может быть счастливым всю жизнь. Эти китайцы никогда не были в Казани.
1: БИМ-радио. Первое в Казани.

0: 17 ноября 1804 года императором Александром I были подписаны утвердительная грамота и устав Казанского университета. Ровно 190 лет и один день спустя, 18 ноября 1994 года, из здания университета начало вещать БИМ-радио.
1: Совпадение? Не думаю.
0: БИМ-радио. Первое в Казани.
2: Песен еще не написаны. Сколько? Скажи, кукушка.

Счастье не в деньгах. Счастье в Казани. БИМ-радио. Первое в Казани.

0: любимых слушателей.
1: Я люблю Казань. Я люблю БИМ-радио.